0: соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
1: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
2: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
1: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
3: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
4: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
3: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
1: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
6: Бизнес говорит.
7: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
8: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
7: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
9: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
7: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
10: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
5: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
11: Личный опыт.
7: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
11: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительную консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов, стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
7: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
12: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
7: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
13: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
7: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой — Лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны. А портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней. Культ на личности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в восточно-сахалинской подзоне. А значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете «Бильтамзон» он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
15: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, но то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, как все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
14: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
16: Врач не просто будет слушать, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападения, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минозрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история – это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто этот вопрос. Нам нужно организовывать образовательный процесс. Я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
5: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
17: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
18: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
17: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
19: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто на наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
17: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: В Минпросвещении заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
20: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем. В одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок. Мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие. Вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок. Ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
5: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
21: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
22: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
21: «Сумма технологий» на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Армузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов в США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как новое обострение в Армузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Армузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
4: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Армузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Армузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешняя эскалация – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку, каковой настрой также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
1: и набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта — это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования, ведет себя добросовестно.
2: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планируют распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает сервису клиники просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
3: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новость система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
2: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования API, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
8: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно. QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагаются действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
2: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
23: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
24: Беломорск. 10 тысяч жителей. Первые упоминания о карельском поселении на реке Сорока относятся к началу 15 века. Через 4 столетия на этой территории промышленник Митрофан Беляев построил большой паровой лесозавод. В 1938-м окрестные поселки объединили в город Беломорск.
23: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
18: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
18: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше функция давала возможность сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорейкина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть снизились. Российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
9: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полюса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в $75-76. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
10: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в России. Российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных

0: Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
1: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
0: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы от отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
2: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
3: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
2: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
0: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию, поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савойскина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда, но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман. Александра Григорьевича Осмолова, профессора, руководителя кафедры психологии.

0: личности МГУ вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
1: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь – это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
0: Жизнеупрямство – такое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
1: А любовь – не желание, любовь – действие, которые, конечно, сопровождаются желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Нужно озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
0: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии и личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: С новостями студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Не менее 27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи. Пожарным удалось ликвидировать огонь примерно за 30 минут. Причина пожара пока не установлена. Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. В заявлении говорится, что целью операции стало снижение способности Тегерана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Ведомства также сообщили, что приказ о нанесении ударов отдал верховный главнокомандующий президент США Дональд Трамп. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения, основанные на общей истории и многолетнем сотрудничестве. По ее словам, Армения для России не только суверенное государство с богатой историей и культурой, но и страна, с которой выстроены тесные межгосударственные связи и стратегическое партнерство. Захарова также подчеркнула, что отношения между двумя государствами основаны не только на геополитических интересах, но и на искренней любви и взаимном уважении народов. Неизвестные злоумышленники вывезли с кладбища в Харьковской области на Украине танк советского производства Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа машины, погибшего при освобождении села Оскол в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в местной администрации. Уточняется, что в результате произошедшего были повреждены не менее 12 надгробий. Правоохранители возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому может составить до 7 лет лишения свободы. Предварительно кража могла произойти во время комендантского часа. Власти Москвы предупредили горожан о сильном дожде и граде в понедельник. Такая погода продлится почти до конца дня. Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Из-за этого коммунальные службы уже перешли на усиленный режим работы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес-ФМ». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
5: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
6: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли понемногу бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуются очереди. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
5: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
7: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть. В Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да. Кто может отказаться, отказался. Кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
5: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
8: Очереди есть любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
5: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
9: Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
5: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
10: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
4: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
10: Я наверное, недели три назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
5: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, ноль это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
2: Бизнес говорит.
11: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
12: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Этот абсурд, мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
11: Основатель и технический директор Pepe Birds Дмитрий Кулешов.
13: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
11: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
14: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
4: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
2: Личный опыт.
15: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
16: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на четвертый этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что четвертый этаж коммерческий отдел и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительную консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов, стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу они их предлагают, продвигают.
15: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
17: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно, заплатите нам, мы вам заполним правильно.
15: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
18: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
15: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за треть миллиона долларов два уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транширы на Бизнес-ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет современное название. Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в Восточно-Сахалинской подзоне. А значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете «Бильтамсон» так он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
19: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 2025 года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
4: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорится председатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
20: Врач не просто будет слушать, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минозрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, второй состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
4: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
1: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
21: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
1: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
22: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из-за рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
1: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
4: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
0: Мне кажется, что само по себе это неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. А контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
4: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
3: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8000 иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов в США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
6: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публикует публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него эликсир нынешней эскалации – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров эликсир делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку, каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 22 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
7: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, потребителям, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования, ведет себя добросовестно.
4: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планируют распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает сервису клиники просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
8: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новость система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
4: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования API, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
9: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно. QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов для 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагаются действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
4: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного. И основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, куньи. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
21: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше функция давала возможность сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился. Хотя цены на нефть снизились, российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
4: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в $75-76. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
10: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом, снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
4: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходит более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз

0: Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
1: На теплоходе «Марии» свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти кают, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
2: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
3: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
2: Такие маршруты, в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
1: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОАР Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда, но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США, а писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха.

0: Потому что главная ошибка – это не делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожалений о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
1: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Не менее 27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи. Пожарным удалось ликвидировать огонь примерно за 30 минут. Причина пожара пока не установлена. Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. В заявлении говорится, что целью операции стало снижение способности Тегерана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Армузский пролив. Ведомства также сообщили, что приказ о нанесении ударов отдал верховный главнокомандующий президент США Дональд Трамп. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения, основанные на общей истории и многолетнем сотрудничестве. По ее словам, Армения для России не только суверенное государство с богатой историей и культурой, но и страна, с которой выстроены тесные межгосударственные связи и стратегическое партнерство. Захарова также подчеркнула, что отношения между двумя государствами основаны не только на геополитических интересах, но и на искренней любви и взаимном уважении народов. Неизвестные злоумышленники вывезли с кладбища в Харьковской области на Украине танк советского производства Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа машины, погибшего при освобождении села Оскол в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в местной администрации. Уточняется, что в результате произошедшего были повреждены не менее 12 надгробий. Правоохранители возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому может составить до 7 лет лишения свободы. Предварительно кража могла произойти во время комендантского часа. Власти Москвы предупредили горожан о сильном дожде и граде в понедельник. Такая погода продлится почти до конца дня. Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Из-за этого коммунальные службы уже перешли на усиленный режим работы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире Business FM. Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
4: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
5: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
4: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
6: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть. В Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да. Кто может отказаться, отказался. Кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
4: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
7: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
4: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
8: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
4: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
9: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
3: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
9: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
4: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес ФМ.
3: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
1: «Бизнес говорит».
10: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
11: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
10: Основатель и технический директор Pepe Birds Дмитрий Кулешов.
12: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди, ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
10: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
13: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
3: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
1: Личный опыт.
14: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр Воденцова. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
15: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? Пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультация
16: регистрацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
14: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
17: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
14: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
18: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
14: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в 1.5 раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в восточно-сахалинской подзоне, а значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
20: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 2025 года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, как все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
19: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
21: Врач не просто будет слушать, что говорят пациенты, дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минозрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто этот вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс. Я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, пытаются состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
19: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
0: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
2: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
0: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
22: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто наоборот много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из-за рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
0: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
19: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
23: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что
5: мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм. Это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. А контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
19: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Одна из секций в составе конференции «Нефорбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «GenNext Developers» – «Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты – ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Бизнес FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.
19: По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта.
4: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, и Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публикует лично поклялся отомстить за кровь отца. Для него эликсир нынешней эскалации – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров эликсир делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку, каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 22 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
19: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
8: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что, когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, жителям, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования и ведет себя добросовестно.
19: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает сервису клиники просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
9: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новость система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
19: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования API, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
11: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагается действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
19: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше функция давала возможность сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть снизились. Российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
10: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ирана возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в $75-76. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 неделя подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
19: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
13: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
15: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного.

0: Мест почти не было, но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
1: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. На каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
2: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
1: Такие маршруты, это в основном длительные, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
0: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОАР Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов.
4: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
5: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт,

0: Сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в кино индустрии начнется настоящий хеллгринд, ну или адский замес.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Не менее 27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около полуночи. Пожарным удалось ликвидировать огонь примерно за 30 минут. Причина пожара пока не установлена. Вооруженные силы США начали новый раунд ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. В заявлении говорится, что целью операции стало снижение способности Тегерана атаковать гражданские и коммерческие суда, проходящие через Армузский пролив. В ведомстве также сообщили, что приказ о нанесении ударов отдал верховный главнокомандующий президент США Дональд Трамп. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россию и Армению связывают особые отношения, основанные на общей истории и многолетнем сотрудничестве. По ее словам, Армения для России не только суверенное государство с богатой историей и культурой, но и страна, с которой выстроены тесные межгосударственные связи и стратегическое партнерство. Захарова также подчеркнула, что отношения между двумя государствами основаны не только на геополитических интересах, но и на искренней любви и взаимном уважении народов. Неизвестные злоумышленники вывезли с кладбища в Харьковской области на Украине танк советского производства Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа машины погибшего при освобождении села Оскол в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в местной администрации. Уточняется, что в результате произошедшего были повреждены не менее 12 надгробий. Правоохранители возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому может составить до 7 лет лишения свободы. Предварительно кража могла произойти во время комендантского часа. Власти Москвы предупредили горожан о сильном дожде и граде в понедельник. Такая погода продлится почти до конца дня. Синоптики прогнозируют грозы и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Из-за этого коммунальные службы уже перешли на усиленный режим работы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
4: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
5: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
4: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
6: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть. В Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да. Кто может отказаться, отказался. Кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
4: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
7: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
4: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
8: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
4: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
9: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
10: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
9: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
4: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес ФМ.
3: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
1: «Бизнес говорит».
2: основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
11: Я родом из Советского Союза, и никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
2: Основатель и технический директор Pepe Birds Дмитрий Кулешов.
12: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
2: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
13: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
3: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники иммиграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
1: Личный опыт.
14: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр Воденцова. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
15: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? Пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж – коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Мой предварительный консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
14: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
16: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
14: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
17: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет. Но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией. Поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть. Там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
14: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за треть миллиона долларов два уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в Восточно-Сахалинской подзоне. А значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете «Бильд-Ам-Зонтаг» он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
19: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 2025 года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, как все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
18: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
20: Врач не просто будет слушать, что говорят пациенты, дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, второй состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
18: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь?
3: Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
0: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
21: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
0: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
22: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
0: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
23: Мне кажется, что само по себе это неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контексте, контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
18: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
18: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноу Дом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
5: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь — это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
18: Жизнеупрямство – какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
5: А любовь – не желание, любовь – действие, которое, конечно, сопровождается желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
18: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
1: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта.
6: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на 3 танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешняя эскалация – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются и дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
7: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования и ведет себя добросовестно.
3: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидное ограничение, что помешает сервису серой клиники просто не размещать QR-код? И насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке? Рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
4: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то в полулегальных клиниках есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
3: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
8: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагаются действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
3: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
9: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
26: Деньги. В 1939 году Лютер Джордж Симджон разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел нью-йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
27: История денег на Business FM. Вначале был бизнес.
28: Как появлялись города?
29: Пермь. 1 миллион жителей.
30: В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города.
28: Как появлялись города на Business FM.
31: Компании и корпорации.
21: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
31: Отчеты и планы.
21: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше функция давала возможность сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился. Хотя цены на нефть снизились, российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
0: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Китае. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
5: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
11: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Вот из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60.

0: 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
1: Наверное, был год 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
2: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
1: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
0: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов – чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию, поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес FM.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – «белка» или «мех белки» как денежная единица. Второй – «мелкая монета». В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века. История денег на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8000 иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская.

0: буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
1: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Автобус, следовавший из Луганской Народной Республики в Москву, подвергся атаке ВСУ. Инцидент произошел в Лутугинском муниципальном округе. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. По предварительным данным, пострадали 2 женщины. Силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков работают оперативные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Информация о пострадавших не поступала. Российский Красный Крест направил дополнительные средства в свои подразделения в Крыму и Севастополе для лучшего реагирования на чрезвычайные ситуации. В регионах формируются запасы гуманитарной помощи. В Севастополе их начнут выдавать сегодня наиболее незащищенным слоям населения. Также для города закупается установка для очистки воды, которая позволит обеспечить население водой в случае перебоев с водоснабжением, отмечается в заявлении организации. Иранские силы нанесли удары по американским базам в Иордании и Бахрейне в ответ на атаки вооруженных сил США против Ирана, сообщает телеканал Пресс-ТВ. По данным МВД Бахрейна, на базе американского флота слышны взрывы, в королевстве звучат сирены воздушной тревоги. Ранее американские военные сообщали, что завершили нанесение ударов по целям в Иране, в ходе атаки поразили десятки целей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Западные СМИ сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, который используется в том числе для экспорта зерна. Но так ли на самом этой деле, мы узнали от местных жителей. Подробности через минуту. Сотрудники миграционного центра находят ошибки. В нашу редакцию обратилась гражданка Молдавии, которая больше года не может получить гражданство России. Отказываются принимать даже ее документы к рассмотрению об ее истории. А в рубрике «Личный опыт» через пару минут. Заработок или провал? Мы узнали у владельцев спортивных баров, как им этот чемпионат мира. Удалось ли заработать или, наоборот, одни убытки? Все подробности в нашем эфире. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Reuters о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. Что на самом деле происходит в регионе, об этом Евгений Прильчук.
4: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
5: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно. Потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. И тревожность тоже повышенная в городе. И, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
6: То, что Азов и Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
5: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыта полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
4: Азов и Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
7: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей. Они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
4: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили 3 ключевых порта Одесской области. Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
3: Губернатор Подмосковья сообщает, что 3 человека погибли в поселке Пионерской в подмосковной Истрии при падении БПЛА. Еще 3 человека получили ранения. Возник пожар в 5 частных домах. Воробьев также сообщает, что в Солнечногорске после попадания БПЛА в многоквартирный жилой дом пострадали 2 человека, повреждены стена и остекление. Губернатор сообщает, что всего было сбито порядка 80 БПЛА над Московской областью. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются даже принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
1: Личный опыт.
8: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. 3 из 5 детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
9: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел и непосредственно к МВД отношения не имеет, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультация консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
8: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
10: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда не спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
8: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
11: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
8: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
3: Чемпионат мира по футболу для российских спортбаров. Заработок или провал? Ну и поговорили с владельцами и управляющими паба в разных городах о том, как график игр и буквально ночных трансляций повлиял на спрос посетителей.
1: Бизнес говорит.
8: Ресторатор, совладелица баров «Свинья и Роза», сети «Пигги» и бара «Ангар» в Москве Татьяна Мельникова.
12: У нас настоящие футбольные пабы, и болельщики давно любовали. Для нас отличное время, русского футбола сейчас нету, все смотрят чемпионат мира. Я, честно говоря, предполагала даже, что будет меньше интерес, но интерес такой, что у нас рекордные выручки, битком народу. У нас, в принципе, часто много, и часто битком, потому что пабы хорошие. Но сейчас, даже под проливным дождем, люди стоят на улице и смотрят футбол. И сейчас, даже в 2 часа ночи, когда мы обычно уже потихонечку закрывались и выпроваживали последних посетителей, ну, не уходят, то, что смотрят футбол, болеют, и даже такие матчи проходные, казалось бы. Мы все видим, что фавориты вылетают на ранних стадиях, и поэтому даже такие матчи интересны. Отличный чемпионат, я от него ничего не ждала коммерчески, и очень приятно удивлена, что просто ажиотаж, бум и разрыв. Ну, я думаю, что мы дополнительно к тому, что дает летний период, прибавили процент на 15%.
8: Пиар-директор ресторана «Альпенхаус» в Петербурге Татьяна Веселкова.
13: Мы не показывали чемпионат мира до этого. Мы собираемся показывать только полуфиналы и финал. Для нас довольно поздно трансляция матча проходит, а так как полуфиналы и финал 10 вечера начинается, то вот это время для нас было подходящее. Дело не в том, что не рентабельно, просто мы не думали, что будет хороший большой спрос, так как у нас большой ресторан, 700 мест, там большой экран в городе. Мы изначально не думали, что по будним дням соберется столько людей, чтобы посмотреть. Поэтому для нас хорошо смотреть матч, когда у тебя вокруг 700 человек. Вот это классно. классно. Это ощущение, как на стадионе. А смотреть матч в пустом зале зачем?
6: Поговорим о предстоящих полуфиналах, финалах.
13: Финал sold out. Большая часть, наверное, все-таки тех, кто постоянно следит за футболом. Но есть также гости, которые просто вот приходят в хорошей компании посмотреть красивый футбол, хорошо провести вечер.
8: Управляющая сети баров «Агдея», три пивных ресторана в Подмосковье в Одинцовском районе, Виктория Масловатая.
14: Вначале интерес был невысокий, можно было прийти без брони и по факту сесть, но чем ближе к финалу, тем уже бодрее спрос. Гости начали предупредительно бронировать заранее столики. Брони начались вот сейчас с 1/4, с 1/2 финала. На финал уже есть брони, я думаю, что через пару дней они закончатся. И вот теперь мы уже будем выводить усиление, так справлялись, в общем-то, дежурные смены. Здесь просто с чем сравнивать. Для нашей отрасли самый золотой чемпионат мира, это был 2018 год, когда режим трансляции футбола совпадал с режимом дня, когда там участвовала Россия, когда она далеко прошла. Вот это было наше золотое время. По сравнению с 2018 годом интерес низкий.
6: Как много дополнительных денег? Это хорошее подспорье складывается?
14: Финал же воскресенье. В воскресенье такую выручку не сделать, как сделать финал. Сам средний чек, я не думаю, что сильно вырастет, просто увеличивается количество этих чеков.
3: В эту среду, в рабочий день, то есть будет полуфинал Англия-Аргентина, начало в 10 вечера по Москве. В среду, опять же, в рабочий день, в 22 часа начнется полуфинал Франция-Испания. Финал турнира по традиции выходные, но для россиян это будет ночью в следующее воскресенье, в канун рабочего понедельника.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Деньги.
16: Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
1: История денег на Business FM.
15: FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
17: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Центробанке предупредили о повышении ключевой ставки. В заявлении регулятор говорится, что у них стало меньше возможностей для снижения ключа, поскольку сохраняются риски роста инфляции в ближайшие годы. По данным ЦБ, в июне россияне снова стали активнее размещать деньги в банках. Чаще всего средства переводят на текущие счета. Также продолжает расти объем кредитования населения, в том числе ипотеки, передает Франк Медиа. В Центробанке отметили, что ставки по рыночной ипотеке постепенно снижаются. В мае средняя ставка уменьшилась до 10,5%. И в июне тенденция сохранилась. В детских лагерях Нижегородской области вводится обязательная двукратная ежедневная термометрия детей и персонала из-за энтеровируса, сообщил в МАКС министр образования региона Михаил Пучков. Решение принято по итогам совещания с Роспотребнадзором и руководителями оздоровительных учреждений. Помимо термометрии, лагерям предписано усилить дезинфекцию помещений и контроль за соблюдением санитарных норм. Отдельное внимание уделено питанию. Директорам поручено жестко контролировать поставки продуктов, температурный режим и качество товаров. Отдельно Пучков обратился к родителям с просьбой не отправлять ребенка в лагерь при первых признаках недомогания. Если ребенок заболел уже во время смены, лагерь обязан немедленно изолировать его в медблок, а затем направить в медучреждение или передать родителям под роспись. Новые нижегородские месторождения песка и торфа внесены в перечень недр. Документы размещены на сайте опубликования правовых актов. Так, в Навашинском муниципальном округе появится участок строительного песка «Навашинский-3» площадью 0,5 гектара южнее Навашино. В Дивеевском округе участок полупочинки площадью немногим менее гектара. Также в перечень включен участок торфа «Лопатинская». Все они предназначены для геологического изучения, разведки и добычи. 186,5 миллионов рублей выделили на модернизацию котельной на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Нижнефтеплоэнерго объявила конкурс в электронной форме. Информация появилась на сайте госзакупок. Подрядчику необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительно-монтажные работы. Проект нужно подготовить до 1 июля будущего года, завершить работы до 1 октября 2028. Заявки на участие принимают до 5 августа, итоги подведут 7 августа. Сормовский районный суд удовлетворил иск прокурора и признал недействительным кредитный договор на сумму более 300 тысяч рублей, заключенный пенсионеркой под влиянием обмана, сообщает прокуратура Нижегородской области. В ходе надзора за расследованием уголовных дел сотрудники ведомства установили, что пенсионерка под воздействием мошенников оформила несколько кредитов и перевела деньги на их счета. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент заключения договора пенсионерка не могла понимать значение своих действий. Суд принял решение аннулировать договор. Россияне стали реже ходить в магазины у дома. По данным компании «Эватор», с начала года число покупок в таких точках сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Алкомаркеты и табачные лавки потеряли около 14% покупателей. Аналитики отмечают, что снижение числа покупок зафиксировано практически во всех сегментах розничной торговли. Эксперты считают, что россияне стали экономнее и реже ходят за покупками. При этом за один поход в магазин они тратят больше. Средний чек с начала года увеличился на 6%. В крупных сетях за один визит покупатели сейчас тратят в среднем около 700 рублей. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
18: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и плюс 21 градус. Вечером плюс 20, также возможны осадки. Ночью облачность сохранится, на термометрах будет плюс 17.
1: Валюта.
18: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей 67 копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
17: Акционеры завода «Красное Сормово» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Решение об отказе от выплат принято на фоне существенного роста убытков. По официальным данным, в прошлом году завод получил чистый убыток в размере 6,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти в два раза превышает убыток предприятия за 2024 год. «Красное Сормово» не производит выплаты акционерам на протяжении последних 5 лет, с 2021 года по 2025 включительно. Напомню, завод «Красное Сормово» – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, расположено в Нижнем Новгороде и специализируется на строительстве речных судов и судов класса «Река-море», а также производстве оборудования для буровых установок. Белорусско-российское предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсма в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске и сократит штат. Решение принято в связи со снижением объема заказов, сообщили в корпорации развития Нижегородской области. В третьем квартале года предприятие полностью завершит контракт на поставку 170 трамваев и 62 электробусов в Нижний Новгород. Сейчас компания арендует производственные площади в Ворсме, но выкупать и реконструировать их нецелесообразно. В Кулибине планируют создать производство новой линейки гибридного и электротранспорта. Сервис по поиску работы «Суперджоп» обрел нового владельца. 80% акций компании теперь принадлежит компании «Энергоинвест» бывшего первого вице-президента «Газпромбанка» Андрея Зокина, пишут ведомости. Эксперты оценивают стоимость сделки не менее чем в 250 миллионов рублей. Оставшиеся 20% «Суперджоп» принадлежат гендиректору сервиса Анастасии Чучаловой. Газета ссылается на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. В «Суперджоп» факты закрытия сделки подтвердили, но ее условия не раскрыли. Там отметили, что направят инвестиции на развитие технологической платформы. Еще один дополнительный офис НБД банка отметил юбилей. Руководство, сотрудники и партнеры НБД банка поздравили коллектив Сормовского филиала с 20-летием и отметили его внушительный вклад в развитие филиальной сети. По словам советника председателя правления финансовой организации Андрея Ардабьевского, дополнительный офис стал одним из лидеров в структуре НБД банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. На торжественном мероприятии клиенты вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
17: Как бы бережно не относились к здоровью глаз и сохранению зрения, возрастные изменения все-таки происходят. Когда стоит начинать коррекцию возрастной дальнозоркости и какие хирургические методы сейчас доступны для активных людей, которые не хотят носить очки?
19: Да, сейчас активных пациентов становится все больше, это нельзя не отметить. И пациентов, которые следят за своим здоровьем, становится все больше. Это очень радует. Вчера вот буквально ко мне пришла пациентка, которая спросила, что беспокоит. Она говорит, ничего, пришла на плановый осмотр. И таких пациентов мы очень любим, потому что человек, который относится ответственно и серьезно к своему здоровью, да, он, ну, обречен на успех и на то, что он не пропустит каких-то серьезных действительно заболеваний. И уже сейчас, начиная примерно с 40 лет, у пациентов начинают появляться какие-то возрастные начальные изменения. Это изменение зрения вблизи, в последующем присоединяется ухудшение зрения вдали, на плюс идет. Либо это пациенты, которые изначально были с близорукостью, и после 40 у них еще и изменение фокуса вблизи к этому присоединяется. И, естественно, пациент испытывает дискомфорт, начинает хуже видеть и вдали, и вблизь. И, безусловно, такой образ жизни, который был до этого пациента, он немножко нарушается. Пациент еще работоспособного возраста, да, ему нужно работать, вести активный образ жизни, отдыхать, путешествовать, да, заниматься какими-то любимыми увлечениями, хобби, а у него тут нарисовались какие-то проблемы со зрением. Поэтому уже начиная с 40 лет пациент переводится в разряд, ну, начинающихся, да, каких-то возрастных изменений, осматривается уже более тщательно, потому что начинают какие-то в это время формироваться заболевания, сетчатки, изменения в хрусталике и так далее. И уже все чаще пациенты, начиная с 40, прибегают к хирургии и меняют хрусталик, который позволяет им в дальнейшем четко видеть на разных расстояниях. Если, конечно же, нет противопоказаний к этому со стороны других структур глаза, сетчатки, зрительного нерва, да, нет никакой сопутствующей другой патологии. Но действительно, как бы раньше это нам казалось какой-то фантастикой, сейчас это реалии, и таких пациентов становится все больше, потому что в современном мире зрение – это, пожалуй, один из важнейших инструментов, которые позволяют нам работать. Ну, давайте себе представим какую-нибудь любую профессию, в которой зрение не принимает участие. Да? Водитель, учитель, менеджер, бухгалтер, врач. Да? Все эти люди пользуются своим зрением непосредственно на работе. Поэтому хорошее зрение, оно позволяет нам действительно не отрываться от нашего образа жизни привычного, от нашей работы и полноценно функционировать. То есть, несмотря на то, что глаз это все же маленький, казалось бы, орган, но он очень важный.
17: Вы сказали, что сейчас все больше пациентов, в том числе и довольно молодых, замечено в том, что они заботиться о своем здоровье. Замечаете ли вы, что работодатели начали заботиться о здоровье своих сотрудников, и, например, люди приходят и потому, что работодатели как раз посоветовал что-то, например, да, сходить к врачу, провериться и так далее, следит за этим, не знаю, там, настаивает на том, чтобы человек заботился о своем здоровье. Или пока еще это не так сильно распространено, как хотелось бы?
19: На самом деле, да, это тоже имеет место быть, и сейчас это чаще мы наблюдаем, потому что, ну, во-первых, у нас в клинике есть программа ДМС, добровольного медицинского страхования, где полис ДМС предоставляет и работодатель, и человек сам может его также приобрести. Это расширяет, безусловно, границы для пациента, если полис выдан работодателем. Это, опять же, да, забота о своих сотрудниках. Плюс периодически проходят диспансеризации и такие корпоративные, скажем так, обследования для определенной группы пациентов, что тоже является инициированием, да, обследований от работодателя. Поэтому в основном это, конечно, касается тех профессий, тех организаций, где непосредственно идет работа. работы за компьютером в интенсивном режиме. Ну, и это и должно быть, и имеет место быть, и это на самом деле правильно. Но я надеюсь, что этого в дальнейшем скрининга у нас будет все больше, да, и возможностей своевременно обследовать пациентов больше, да, и дать им больше каких-то возможностей на ранних этапах и не упустить серьезные заболевания.
17: Я напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
19: Спасибо, благодарю. До встречи.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
22: Exceed. Born for more.
20: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Культ наличности. Лица на банкнотах.
23: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
1: Культ наличности на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. В результате ночной атаки беспилотников на Московскую область есть погибшие и пострадавшие. При падении дрона в поселок Пионерский в Истре погибли трое. Еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Повреждено 5 частных домов. В Солнечногорске после попадания в многоквартирный дом беспилотника пострадали 2 человека. Повреждены стена и остекление. Всего над московским регионом был сбит 81 беспилотник. Из-за атаки дрона во Владимире повреждено остекление квартиры, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Авдеев. Было эвакуировано около 40 человек, погибших и пострадавших нет. Снято временное ограничение в аэропортах Краснодара, Ярославля и Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Росавиация. Перед этим возобновили работу в штатном режиме столичные авиагавани Внуково, Домодедово и Жуковский. Иранские силы нанесли удары по американским базам в Иордании, Кувейте и Бахрейне в ответ на атаки вооруженных сил США на Иран. Об этом сообщает телеканал Press TV. По данным МВД Бахрейна, на базе американского флота слышны взрывы. В королевстве звучат сирены воздушной тревоги. Ранее американские военные сообщили, что завершили нанесение ударов по целям в Иране. В ходе атаки поразили десятки целей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Иран снова перекрыл Армуз. США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. И снова начался обмен ударами. О новом витке конфликта в регионе. Комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Павел Дуров сравнил ЕС с банановыми республиками. Так он прокомментировал планы европейских чиновников сканировать мессенджеры у жителей Евросоюза. О чем говорят заявления Дурова? Российское конструкторское бюро «Гагаринг» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, которые попали под волну сокращений. Причем немецкие инженеры просятся на работу в Россию сами. Интервью с главой «Гагаринга» в нашем эфире. Как новое обострение в Армузском проливе скажется на России? США и Иран вновь обменялись ударами. КСИР сообщил о поражении складов ракет на американской авиабазе Иордании, объектов базы США в Бахрейне и уничтожении на американских базах в Кувейте ЗРК «Патриот» и РЛС. А американские военные атаковали объекты на территории Ирана и на острове Кешма в Армузском проливе. Что дальше? Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Армузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на 3 танкера – катарские и саудовские – в Армузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению заявлению о прекращении огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Хархк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Прямо сейчас.
2: Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил о том, что в сторону московского региона с половины девятого вчерашнего вечера в сторону Москвы летело более 350 вражеских беспилотников. А Собянин уточняет, что большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве. Это, напомню, в дополнение к информации к подмосковного губернатора Андрея Воробьева, который сообщил, что было сбито над регионом более 80 дронов в поселке Пионерские в Истре. В результате удара дрона погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. И в Солнечногорске, в жилой дом многоквартирный, тоже попал дрон. Там пострадали 2 человека. Сейчас прокуратура Подмосковья сообщает, что открыла горячую линию после ночной атаки беспилотников. Почему Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками? Создатель Telegram на днях прокомментировал одобрение Европарламентом закона чат-контрол о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС. Федоров написал, ЕС использует для принятия законов о слежке трюки, некогда типичные для банановых республик. Речь, впрочем, не о законе, а о существующем временном регламенте Евросоюза, который Европарламент просто продлил еще на 2 года. Регламент позволяет Google и Meta Platforms, Meta признана в России экстремистской и запрещена, сканировать пользовательские данные на предмет материалов о насилии над детьми. Но помимо этого, евродепутаты также вывели из-под действия этого регламента сервисы со сквозным шифрованием, например, WhatsApp, Telegram и Signal. Рейтер пишет, что это лишний раз усилило опасения по поводу массового сканирования, которое может привести к нарушению конфиденциальности. Комментирует доцент МНИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
4: Чат контрол 1.0 это то, что сейчас действует, такое вот временное исключение, которое уже получило вот такие противоречивые отклики, потому что многие правозащитники считают, что такая мера и такая возможность сканировать чат будет нарушать анонимность сообщений и будет затрагивать тайну переписки, что в принципе противоречит тем положениям, которые есть в Лиссабонском договоре. При этом нужно сказать, что еще есть часть этого регламента, она называется чат-контрол 2.0, и она вводит так называемый постоянный контроль, переход от добровольного сканирования, который сегодня присутствует, к обязательному сканированию для всех вот таких вот технологических платформ. Более того, если в ныне действующей редакции чат-контрол 1.0 есть оговорка, которая позволяет не сканировать так называемые защищенные или дополнительно зашифрованные либо сайты, либо переписка, то вот чат-контрол 2.0 снимает вот это вот ограничение и позволяет контролировать абсолютно любую переписку. Мы знаем, например, что такие гиганты высоких технологий, как, например, Google или как, например, Meta, они вот такое сквозное шифрование применяют изначально. Поэтому считается, что переписка, там, допустим, в WhatsApp конфиденциальная. Но вот теперь это ставится под угрозу. Есть уже такая очень серьезная ответная реакция. Messenger, Signal, Prima, швейцарская, они заявили о том, что они не готовы пойти на сквозное сканирование даже зашифрованных своих чатов, потому что, во-первых, это как бы противоречит их политике, а второе, то, что говорят, что технологически они просто будут не в состоянии такую принудительное сканирование осуществлять. При этом, что интересно, что вот это вот сканирование должно проходить на вашем смартфоне до того, как какой-то текст или какое-то, так сказать, сообщение вы отправите кому-то или в какой-то чат публичный. По сути, определенный искусственный интеллект будет находиться на вашем смартфоне и будет вот осуществлять контроль за контентом ваших сообщений. Многие говорят о так называемом казусе «бэкдор». Это уязвимость переписки. Германия выступила против, и Австрия выступила против, и Польша выступила против, и Нидерланды. Ну, то есть такой произошел раскол на сегодняшний день. Понятно, что защита прав детей, конечно же, должна осуществляться. Вопрос только технология, чтобы не пострадали все остальные пользователи.
2: Николай Топорнин, сейчас у стран ЕС есть 3 месяца, чтобы решить, поддерживать ли изменения, внесенные Европейским парламентом. Российское конструкторское бюро «Гагаринг» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, попавших под волну сокращений. Глава компании Александр Барашков подтвердил бизнес-ФМ намерение заключать официальные контракты и обеспечивать конкурентную зарплату. Инициатива исходит от самих соискателей. Специалисты начали присылать резюме после появления информации о заинтересованности предприятия в их опыте, сказал Барашков в интервью бизнес-ФМ.
5: К нам обратились представители инженерных групп, также поступили вакансии из сферы IT, мы рассматриваем. Но вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентоспособная. Один из специалистов, он запросил 350 тысяч рублей. По курсу это там было около 3000 евро, мы готовы рассматривать.
2: Полное интервью с главой российского конструкторского бюро «Гагаринг», позвавшего на работу инженеров Volkswagen, слушайте в нашем дневном эфире.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
6: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». «БЦР Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Наизусть. Фёдор Достоевский. Прежде чем проповедовать людям, как им быть, покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Наизусть. На Бизнес FM. Всё золото мира. В истории живописи было несколько художников, которые активно пользовались в работе золотом, именно как материалом визуального изображения. Австрийский декоратор Густав Климт отметился в своем творчестве целым золотым периодом, который пришелся на самое начало 20 века. Вдохновившись византийскими мотивами, Густав постоянно использовал в своих картинах сусальное золото, сочетая его с яркими красками. В одной из самых известных работ Климта «Поцелуй» золото покрывает почти всю поверхность холста, создавая иллюзию, что целующиеся фигуры находятся в сияющем пространстве, вне времени и реальности. Позже Климта золото в своих работах использовали в том числе и Ив Клайн и Энди Уорхол. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
7: Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех магазинов и перезапуске бизнеса. В компании отметили, что она больше не может развиваться в прежнем формате. На сайте сейчас указаны 8 офлайн-магазинов, 6 в Москве и 2 в Санкт-Петербурге. Представитель фирмы пояснил, что закрываться они будут постепенно по индивидуальным договоренностям, пишут ведомости. Команда при этом будет работать в небольшом составе. Present & Simple считался сильным российским игроком с высоким потенциалом для развития офлайн-сети. Китайский онлайн-ритейлер Shein получил от местных властей разрешение на IPO в Гонконге. Магазин дешевой одежды пытается выйти на биржу несколько лет. Ранее в Нью-Йорке и Лондоне сделать это не удалось. По словам источников Reuters, компания рассчитывает привлечь несколько миллиардов долларов в ходе IPO, но сумма будет зависеть от оценки. По данным агентства, в рамках IPO Shein может быть оценен в 40-50 миллиардов долларов, а еще в 2022 году оценка компании составляла 100 миллиардов. Норвежская авиакомпания Fly Norwegian поставила на аватарку своих аккаунтов в соцсетях логотип British Airways. Перевозчики заключили футбольное пари, чья сборная выйдет в 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Проигравший должен был на сутки поставить лого оппонента во всех своих соцсетях. Спор инициировали норвежцы, которых британцы обыграли со счетом 2-1. Fly Norwegian не только выполнила условия пари, но и пожелала соперникам удачи в полуфинале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 7:48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM сегодня о смене поколений в американской политике.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
8: Впереди Вашингтон ожидает стремительная гонка на лафетах. Ведь средний возраст американских сенаторов достигает 65 лет. И среди них очень много 80 и даже 90-летних. Они до последнего пытаются не отдавать свои посты, так что в дело уже включаются биологические факторы. Приходящая на смену политикам старой школы, воспитанным еще в период холодной войны, 30- и 40-летние законодатели в целом настроены более прагматично и реалистично. Так что смена поколений будет очень сильно менять застоявшийся статус-кво в Вашингтоне. В этой связи как раз показателен опыт Южной Каролины. Ведь штат является фактическим бастионом американского ВПК. Здесь располагаются предприятия Boeing, Lockheed Martin и других военных гигантов Соединенных Штатов. Именно в Южной Каролине собираются многие американские подлодки, эсминцы и авианосцы. Иными словами, штат является прямым бенефициаром военных компаний США по всему миру. За их счет там создаются сотни тысяч рабочих мест. Местные политики в массе своей тесно связаны с ВПК. Быть изоляционистом в таком штате – дело довольно рискованное. Однако даже здесь уже проявляется усталость от бесконечных войн. Поэтому Грэму на недавних праймерис бросал вызов противник милитаризма и мага-активист Марк Линч. Он набрал под 30% голосов, что для него результат был очень неплохой. Сейчас у Линча есть шансы пойти на повторные праймерис и уже победить. Грэма тот называл украинским сенатором за то, что он аж 10 раз посещал незалежную с начала специальной военной операции и уделял очень мало внимания проблемам своего штата. Заодно и демократы двигают своего кандидата, местного педиатра Эми Эндрюс, которая тоже критикует политику бесконечных войн с участием США. Демпартия надеется воспользоваться нынешним расколом республиканцев на ястребов и изоляционистов, чтобы попытаться превратить Южную Каролину из безопасного красного штата в колеблющийся. Но ясно одно. Смерть Грэма вызовет очень значительные политические изменения как в его родном штате, так и в целом в Вашингтоне. И это лишь начало длительного пути трансформации политического класса США, которая уже набирает обороты.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Напомню, Линдси Грэм был включен в России в список террористов и экстремистов. Чего ждать от рынков в понедельник? Российский фондовый рынок снижался уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Сегодня на утренней сессии наблюдается рост в процент 2168 прямо сейчас. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть несколько снизились. Поддерживают российскую валюту поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт. Продолжает инвестор Олег Укари. Капитал Сергей Суверов.
9: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржа может попробовать совершить технический отскок на торгах в понедельник. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю. Спасибо.

0: 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше 80 долларов за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом, снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что, помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
0: Олег Абелев, Рекомтраст, Мосбиржа. В июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля, с завтрашнего дня, участники рынка смогут торговать в срочной секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра, сейчас с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI, котировка в долларах за баррель, один лот, 10 баррелей, шаг цены 1 цент.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк Балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
3: Судьба, наследство. На Бизнес FM.
2: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
4: Безработица в России на самом низком уровне за многие годы. Кадры нужны всем, аграрная отрасль не исключение. Сегодня в ней занято 6,4 миллиона человек, а ежегодная потребность в новых специалистах составляет порядка 150 тысяч. Решение кадрового вопроса АПК – одна из задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Подготовка будущих специалистов начинается еще в школе. Для этого по всей стране при поддержке нацпроекта создается сеть агротехклассов. Там школьники углубленно изучают химию, биологию, математику и физику, знакомиться с современными аграрными технологиями и работой предприятий отрасли. Сегодня в России открыто уже больше 1000 агротехнологических классов, в этом году их число удвоится. О ситуации с кадрами говорит руководитель управления обучения, развития персонала и работы с молодежью ГК «Русагро», победитель конкурса лидера АПК Александр Зорин.
5: Конкуренция за выпускников колледжей и вузов очень высокая, и компании вынуждены искать новые подходы, чтобы привлекать и удерживать молодежь. Что касается агротехнологических классов, мы видим в этой инициативе один из самых эффективных инструментов. Идея национального проекта как раз в том, чтобы готовить кадры для АПК со школьной скамьи. Это не просто профориентация, а возможность выстроить систему непрерывного образования. Школа, колледж или вуз, предприятие. Для нас работа с агротехнологическими классами – это не разовая акция, а важная часть нашей долгосрочной кадровой стратегии.
4: В этом году по нацпроекту «Продовольственная безопасность» стартовала программа «Агропрофессионалитет», в рамках которой регионы получают субсидии на развитие аграрных колледжей. Средства направляют на обновление материально-технической базы, закупку оборудования и улучшение образовательных программ с учетом потребностей рынка. Планируется, что к 2030 году предприятия АПК будут укомплектованы сотрудниками на

0: 25%, а доля молодежи в отрасли будет не менее 15%.
1: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для граждан, пострадавших при ночной атаке беспилотников. Как сообщалось ранее, при падении дрона в поселке Пионерский в Истрии погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Повреждено 5 частных домов. В Солнечногорске после падения беспилотника в многоквартирный дом пострадали 2 человека. Повреждены стена и остекление. Всего над регионом был сбит 81 беспилотник. Силы ПВО ликвидировали 50 украинских дронов на подлете к Москве. Также со вчерашнего вечера в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Такие данные привел мэр столицы Сергей Собянин. Информации о пострадавших не было. Около 200 домов затопило за сутки в Свердловской области из-за дождевого паводка. При этом местами вода отступает, сообщили в ГУ МЧС. Больше всего домов затоплено в Ирбитском муниципальном округе. Режим ЧС действует и на территории Екатеринбурга, а в Горно-Уральском округе еще нескольких городах региона. Аномальная жара не повлияла на число путешествующих в Европу россиян. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, спрос в Европу и так низкий, независимо от температур. Раньше, в летний период, традиционно увеличилась нагрузка на консульство и на визовые центры. А сейчас такого ажиотажа нет. По словам Ломидзе, на низкую популярность поездок в европейские страны влияет длительное ожидание визы, а также длительность самого путешествия. Полеты до стран Европы занимает минимум 24 часа. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 3 человека погибли в Подмосковье, в Истре, в результате падения БПЛА. Еще 3 ранены, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. А в свою очередь, Минобороны сообщила о ночных групповых ударах по портовой инфраструктуре Украины в Черноморской Одесской области, используемые для хранения грузов ВСУ. Западные СМИ между тем сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, тому самому, который используется в том числе для экспорта зерна. Так ли это на самом деле, что вообще в регионе происходит, мы узнали у местных жителей. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки. В нашу редакцию обратилась гражданка Молдавии, которая не может получить гражданство России уже более года и отказываются принимать даже ее документы к рассмотрению. Об этой истории также в ближайшее время. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Reuters о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. Что на самом деле происходит в регионе, об этом Евгений Прильчук.
4: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
5: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно, потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
6: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
5: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыто полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
4: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
7: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей, они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
4: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили три ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Миграционные мучения. В редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются даже принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
1: Личный опыт.
8: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
9: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. Пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеет, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучивали в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
8: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
10: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действия нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно, заплатите нам, мы вам заполним правильно.
8: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
11: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
8: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Чемпионат мира по футболу для российских спортбаров. Заработок или провал? Мы поговорили с владельцами и управляющими паба в разных городах о том, как график игр и буквально ночных трансляций повлиял на спрос посетителей.
1: Бизнес говорит.
12: Ресторатор, совладелица баров «Свинья и Роза», сети «Пигги» и бара «Ангар» в Москве Татьяна Мельникова.
13: У нас настоящие футбольные пабы, если болельщики давно облюбовали. Для нас отличное время, русского футбола сейчас нету, все смотрят чемпионат мира. Я, честно говоря, предполагала даже, что будет меньше интерес, но интерес такой, что у нас рекордные выручки, битком народу. У нас, в принципе, часто много, и часто битком, потому что пабы хорошие, но сейчас даже под проливным дождем люди стоят на улице и смотрят футбол. И сейчас даже в 2 часа ночи, когда мы обычно уже потихонечку закрывались и выпроваживали последних посетителей, ну, не уходят, то, что смотрят футбол, болеют, и даже такие матчи проходные, казалось бы. Мы все видим, что фавориты вылетают на ранних стадиях, и поэтому даже такие матчи интересны. Отличный чемпионат, я от него ничего не ждала коммерчески, и очень приятно удивлена, что просто ажиотаж, бум и разрыв. Ну, я думаю, что мы дополнительно к тому, что дает летний период, прибавили процент на 15%.
12: Пиар-директор ресторана «Альпенхаус» в Петербурге Татьяна Веселкова.
14: Мне показывали чемпионат мира до этого. Мы собираемся показывать только полуфиналы и финал. Для нас довольно поздно трансляция матча проходит, а так как полуфиналы и финал 10 вечера начинается, то вот это время для нас было подходящее. Дело не в том, что не рентабельно, просто мы не думали, что будет хороший большой спрос, так как у нас большой ресторан, 700 мест, там большой экран в городе. Мы изначально не думали, что по будним дням соберется столько людей, чтобы посмотреть. Поэтому для нас хорошо смотреть матч, когда у тебя вокруг 700 человек. Вот это классно, это ощущение, как на стадионе. А смотреть матч в пустом зале зачем?
15: Поговорим о предстоящих полуфиналах, финалах.
14: Финал sold out. Большая часть, наверное, все-таки тех, кто постоянно следит за футболом. Но есть также гости, которые просто вот приходят в хорошей компании посмотреть красивый футбол, хорошо провести вечер.
12: Управляющая сети баров «Агдея», три пивных ресторана в Подмосковье в Одинцовском районе, Виктория Масловатая.
16: Вначале интерес был невысокий. Можно было прийти без брони и по факту сесть. Но чем ближе к финалу, тем уже бодрее спрос. Гости начали предупредительно бронировать заранее столики. Брони начались вот сейчас с 1/4, с 1/2 финала. На финал уже есть брони. Я думаю, что через пару дней они закончатся. И вот теперь мы уже будем выводить усиление. Так справлялись, в общем-то, дежурные смены. Здесь просто с чем сравнивать. Для нашей отрасли самый золотой чемпионат мира это был 2018 год, когда режим трансляции футбола совпадал с режимом дня, когда там участвовала Россия, когда она далеко прошла. Вот это было наше золотое время. По сравнению с 2018 годом интерес низкий.
15: Как много дополнительных денег? Это хорошее подспорье складывается?
16: Финал же воскресенье. В воскресенье такую выручку не сделать, как сделать финал. Сам средний чек, я не думаю, что сильно вырастет, просто увеличивается количество этих чеков.
1: Бизнес говорит. Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
17: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Рил» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В Италии, начиная с 10 столетия, весовой единицей для золота являлась онча. С 1335 года онча стала использоваться уже в качестве денежной единицы во Флоренции. Например, на Мальте ончи называли серебряную монету, а на Сицилии – золотую. Онча герцога Пармского Карла Бурбона также чеканилась из золота. На аверсе монеты был изображен правитель, а на реверсе – птица Феникс. История денег на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Роскачество предупреждает о новой уличной схеме мошенников. По данным ведомства, злоумышленники стали чаще подходить к людям на улице и просить перевести деньги на карту в обмен на наличные. Они могут объяснять это разными причинами, например, тем, что им нужно оплатить такси или покупку. Однако, по словам специалистов, таким способом людей могут втягивать в преступные схемы. В Роскачестве напомнили, что перевод денег незнакомцам может привести к серьезным последствиям, если средство окажется связано с мошенничеством. В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой. На скамье подсудимых окажутся 11 местных жителей, часть из которых ранее судимы. Им вменяют обман более 200 человек почти на 3,5 миллиона рублей. По версии следствия, преступная группа, возглавляемая директором одной из коммерческих организаций, действовала с января 24 по март 25 года. Злоумышленники ходили по квартирам, представлялись сотрудниками газовой службы, осматривали оборудование и заявляли о несуществующих неисправностях. Жертв вынуждали заключать договор на замену техники по завышенным ценам, а тех, кто отказывался, запугивали штрафами и отключением газа. Уголовное дело направлено в Канавинский районный суд. И еще об одном деле. Нижегородский суд взыскал полученное по преступным сделкам 13 миллионов рублей. Удовлетворен иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства средств, полученных коммерсантом по сделкам на поставку навигационных знаков. Арбитражный суд признал эти сделки недействительными, сообщили в надзорном ведомстве. По данным «Коммерсант Приволжья», две госзакупки в 2023 году объявила администрация Волжского бассейна. Предприниматель, чтобы получить эти контракты, передал представителю компании-конкурента 1,8 миллиона рублей. Сейчас бизнесмена судят по обвинению в коммерческом подкупе. В Сормовском районе Нижнего Новгорода появится новый спортивный клуб. Проект попал в реестр разрешения на строительство на сайте регионального Минстроя. Спортклуб планирует возвести на улице Рабфаковской. Заказчиком выступает компания «Автолюкс». Архитектурный облик объекта опубликовали еще в начале года. Двухэтажное здание будет выполнено в коричневом и белом оттенках. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны. Банк России ввел в обращение обновленную 100-рублевую банкноту. Она по-прежнему посвящена Москве. На лицевой стороне можно увидеть фрагмент Спасской башни с курантами, парк Зарядье, здание МГУ на Воробьевых горах и Шуховскую башню. На обороте обновленной банкноты, помимо Ржевского мемориала советскому солдату, размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5 тысяч и 1000 рублей. 30 нижегородских проектов благоустройства получат поддержку. Их выбрали победителями в конкурсе «Лучший староста сельского населенного пункта Нижегородской области». На реализацию каждого проекта направят до 100 тысяч рублей. Победители определили по итогам голосования участников и экспертной оценки конкурсной комиссии. Больше всего проектов победителей в Арзамасе – 5 инициатив. Еще 4 проекта реализуют в Дальнеконстантиновском муниципальном округе. Всего поддержку получат староста из 13 муниципальных образований региона. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
19: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, дождь и плюс 21 градус. Вечером плюс 20, также возможны осадки. Ночью облачность сохранится, на термометрах будет плюс 17.
1: Валюта.
19: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
18: Акционеры завода «Красное Сормово» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Решение об отказе от выплат принято на фоне существенного роста убытков. По официальным данным, в прошлом году завод получил чистый убыток в размере 6,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти в два раза превышает убыток предприятия за 2024 год. «Красное Сормово» не производит выплаты акционерам на протяжении последних 5 лет с 2021 года по 2025 включительно. Напомню, завод «Красное Сормово» – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, расположено в Нижнем Новгороде и специализируется на строительстве речных судов и судов класса «Река-море», а также производстве оборудования для буровых установок. Белорусско-российское предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсма в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске и сократит штат. Решение принято в связи со снижением объема заказов, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. В третьем квартале года предприятие полностью завершит контракт на поставку 170 трамваев и 62 электробусов в Нижний Новгород. Сейчас компания арендует производственные площади в Ворсме, но выкупать и реконструировать их нецелесообразно. В Кулибине планируют создать производство новой линейки гибридного и электротранспорта. Сервис по поиску работы «Суперджоп» обрел нового владельца. 80% акций компании теперь принадлежит компании «Энергоинвест» бывшего первого вице-президента «Газпромбанка» Андрея Зокина, пишут ведомости. Эксперты оценивают стоимость сделки не менее чем в 250 миллионов рублей. Оставшиеся 20% «Суперджоп» принадлежат гендиректору сервиса Анастасии Чучаловой. Газета ссылается на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. В «Суперджоп» факт закрытия сделки подтвердили, но ее условия не раскрыли. Там отметили, что направят инвестиции на развитие технологической платформы. Еще один дополнительный офис НБД банка отметил юбилей. Руководство, сотрудники и партнеры НБД банка поздравили коллектив Сормовского филиала с 20-летием и отметили его внушительный вклад в развитие филиальной сети. По словам советника председателя правления финансовой организации Андрея Ордавьевского, дополнительный офис стал одним из лидеров в структуре НБД банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. На торжественном мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин-клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете.
2: Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
21: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
22: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
21: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры морских портов Украины. Об этом сообщает Минобороны. Поражены цели в Черноморске, Одесской области, которые использовались для хранения грузов ВСУ, отмечается в сообщении. В результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает оперативный штаб региона. В селе Березовка на территорию частного дома было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Там погибла женщина. В Ракитянском округе от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин. Землетрясение произошло в Бурятии. Жертв разрушений нет, сообщает МЧС. Подземные колебания были зафиксированы в Тункинском районе. Магнитуда составила 4,9. В популярном баре в Бангкоке произошел сильный пожар. В результате погибли по меньшей мере 27 человек. В больнице доставлено более 60 пострадавших. 8 из них находятся в критическом состоянии. Сообщения о возгорании поступили в экстренную службу около полуночи. Пожарным удалось ликвидировать огонь примерно за полчаса. Причина пожара пока не установлена. Гибралтар впервые за 118 лет отменит пограничный контроль с Испанией. Это произойдет в ближайшую среду, 15 июля. Местные власти ожидают, что отмена границы принесет значительные выгоды, в том числе и в экономическом плане. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Иран снова перекрыл Ормузский пролив. США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. Снова начался обмен ударами. Этой ночью они были особенно интенсивными. На этом фоне цены на нефть серьезно растут. Если в конце прошлой недели было $75 за баррель Brent, то сейчас уже 79,5. Павел Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками. А все из-за требования закона чат-контроль о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС в режиме, по сути, бэкдора. А что говорят эксперты? Российское конструкторское бюро «Гагаринг» заявило, что готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, которые попадают под волну сокращений. Об этом глава компании Александр Барашков рассказал в интервью «Бизнес FM». Все подробности в ближайшее время.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Монином, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военные атаковали Исламскую республику более 3 часов, сообщает CNN. Как сообщило Центральное командование ВС США, были поражены десятки целей в центральных и южных районах Ирана. По данным иранских СМИ, удары были нанесены по меньшей мере по 13 городам. Как утверждают американцы, удары в том числе пришлись по системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также малым судам. Это было сделано с целью уменьшить способность Ирана продолжать атаковать международные суда, проходящие через Ормузский пролив. В ответ на удары США КСИР атаковал американские базы сразу в 3 странах – Бахрейне, Иордании и Кувейте. В частности, сообщается о прямых ударах по штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Были поражены топливные хранилища, склады боеприпасов, системы «Патриот», «РЛС», ангар самолета «Пи-8», центр управления БПЛА и другая военная инфраструктура. На фоне нового обмена ударами США и Ирана цена Brent подскочила более чем на 4%, до $79 за баррель. Что дальше, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Ормуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к ормузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Ормузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
2: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал Бов знает. Почему Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками? Создатель Телеграм на днях прокомментировал одобрение Европарламентом закона чат-контрол о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС. Дуров написал, ЕС использует для принятия законов о слежке трюки, некогда типичные для банановых республик. Речь, впрочем, не о законе, а о существующем временном регламенте Евросоюза, который Европарламент просто продлил еще на 2 года. Регламент позволяет Google и Meta Platforms, Meta признана в России экстремистской и запрещена, сканировать пользовательские данные на предмет материалов о насилии над детьми. Но помимо этого, евродепутаты также вывели из-под действия этого регламента сервисы со сквозным шифрованием, например, WhatsApp, Telegram и Signal. Рейтер пишет, что это лишний раз усилило опасения по поводу массового сканирования, которое может привести к нарушению конфиденциальности. Комментирует доцент МНИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
4: Чат-контрол 1.0 – это то, что сейчас действует, такое вот временное исключение, которое уже получило вот такие противоречивые отклики, потому что многие правозащитники считают, что такая мера и такая возможность сканировать чаты будет нарушать анонимность сообщений и будет затрагивать тайну переписки, что, в принципе, противоречит тем положениям, которые есть в Лиссабонском договоре. При этом нужно сказать, что еще есть часть этого регламента, она называется чат-контрол 2.0, и она вводит так называемый постоянный контроль, переход от добровольного сканирования, который сегодня присутствует, к обязательному сканированию для всех вот таких вот технологических платформ. Более того, если в ныне действующей редакции чат-контрол 1.0 есть оговорка, которая позволяет не сканировать так называемые защищенные или дополнительно зашифрованные либо сайты, либо переписка, то вот чат-контрол 2.0 снимает вот это вот ограничение и позволяет контролировать абсолютно любую переписку. Мы знаем, например, что такие гиганты высоких технологий, как, например, Google или как, например, Meta, они вот такое сквозное шифрование применяют изначально. Поэтому считается, что переписка, там, допустим, в WhatsApp конфиденциальная. Но вот теперь это ставится под угрозу. Есть уже такая очень серьезная ответная реакция. Messenger, Signal, Prima, швейцарская. Они заявили о том, что они не готовы пойти на сквозное сканирование даже зашифрованных своих чатов, потому что, во-первых, это как бы противоречит их политике, а второе, то, что говорят, что технологически они просто будут не в состоянии такую принудительное сканирование осуществлять. При этом, что интересно, что вот это вот сканирование должно проходить на вашем смартфоне до того, как какой-то текст или какое-то, так сказать, сообщение вы отправите кому-то или в какой-то чат публичный. По сути, определенный искусственный интеллект будет находиться на вашем смартфоне и будет вот осуществлять контроль за контентом ваших сообщений. Многие говорят о так называемом казусе «бэкдор». Это уязвимость переписки. Германия выступила против, и Австрия выступила против, и Польша выступила против, и Нидерланды. Ну, то есть такой произошел раскол на сегодняшний день. Понятно, что защита прав детей, конечно же, должна осуществляться. Вопрос только в технологиях, чтобы не пострадали все остальные пользователи.
2: Николай Топорнин, сейчас у стран ЕС есть 3 месяца, чтобы решить, поддерживать ли изменения, внесенные Европейским парламентом. Российское конструкторское бюро «Гагарин» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, попавших под волну сокращений. Глава компании Александр Барашков подтвердил бизнес-фм намерение заключать официальные контракты и обеспечивать конкурентную зарплату. Инициатива исходит от самих соискателей. Специалисты начали присылать резюме после появления информации о заинтересованности предприятия в их опыте, сказал Барашков в интервью бизнес-фм.
5: К нам обратились представители инженерных групп, также поступили вакансии из сферы IT. Мы рассматриваем. А вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентной. Один из специалистов, он запросил 350 тысяч рублей. По курсу это там было около 3000 евро. Мы готовы рассматривать.
2: Полное интервью с главой российского конструкторского бюро «Гагарин», позвавшего на работу инженеров Volkswagen, слушайте в нашем дневном эфире.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама. Не оферта.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
10: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Реклама – наша профессия. В 70-х годах 19 века один немецкий журналист провел необычный эксперимент. Он ходил по улицам Нью-Йорка с целью понять, что рекламируют американцы. За 30 часов ему вручили около 400 рекламных объявлений и проспектов. 256 из них – так называемые «летучие листки», 23 крупноформатные плакаты, 98 визиток, 15 брошюр и 8 рекламных сувениров.
13: Реклама – наша профессия.
14: ФМ. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
15: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: КАМАЗ остановил производство грузовиков на 2 недели из-за корпоративного отпуска сотрудников. Работники предприятия будут отдыхать с 13 по 26 июля. Изначально руководство планировало, что летний отпуск продлится 3 недели, однако позднее его сократили до 2. Причиной стал рост заказов на грузовики модели К5. Тягачи нового поколения выпускаются на заводе в Набережных Челнах с 2019-го.
18: Арбитраж.
17: Военная прокуратура не смогла изъять большую часть бывших земель Минобороны в Лефортове. Столичный арбитраж вернул государству лишь одну площадку на 0,17 гектаров. Остальные 8 с лишним гектаров сохранили за региональным девелопером ИСК «Еврострой», который может построить на этой территории крупный жилой квартал. Спорные земли изначально находились в федеральной собственности. В 2012-м они были переданы структурам Минобороны. Но вскоре их владельцами стала частная компания. Истцы считают сделку незаконной.
18: Отчеты и планы.
17: В США на стадии банкротства сервис продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon. Речь про компанию Wonder Family, которую учредил предприниматель Артем Голдман, пишут «Ведомости». Летом прошлого года стартап привлек 3,5 миллиона долларов. В компании обещали, что разработают искусственный интеллект, который сможет запускать и управлять e-commerce бизнесом без участия человека. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
19: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8.47 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM» сегодня о смене поколений в американской политике.
20: Заранее с Маликом Дудаковым.
21: Впереди Вашингтон ожидает стремительная гонка на лафетах. Ведь средний возраст американских сенаторов достигает 65 лет. И среди них очень много 80 и даже 90-летних. Они до последнего пытаются не отдавать свои посты, так что в дело уже включаются биологические факторы. Приходящие на смену политикам старой школы, воспитанным еще в период Холодной войны, 30- и 40-летние законодатели в целом настроены более прагматично и реалистично. Так что смена поколений будет очень сильно менять застоявшиеся статус-кво в Вашингтоне. В этой связи как раз показателен опыт Южной Каролины. Ведь штат является фактическим бастионом американского ВПК. Здесь располагаются предприятия Boeing, Lockheed Martin и других военных гигантов Соединенных Штатов. Именно в Южной Каролине собираются многие американские подлодки, эсминцы и авианосцы. Иными словами, штат является прямым бенефициаром военных компаний США по всему миру. За их счет там создаются сотни тысяч рабочих мест. Местные политики в массе своей тесно связаны с ВПК. Быть изоляционистом в таком штате – дело довольно рискованное. Однако даже здесь уже проявляется усталость от бесконечных войн. Поэтому Грэму на недавних праймерис бросал вызов противник милитаризма и мага-активист Марк Линч. Он набрал под 30% голосов, что для него результат был очень неплохой. Сейчас у Линча есть шансы пойти на повторные праймерис и уже победить. Грэма тот называл украинским сенатором за то, что он аж 10 раз посещал незалежную с начала специальной военной операции и уделял очень мало внимания проблемам своего штата. Заодно и демократы двигают своего кандидата, местного педиатра Эми Эндрюс, которая тоже критикует политику бесконечных войн с участием США. Демпартия надеется воспользоваться нынешним расколом республиканцев на ястребов и изоляционистов, чтобы попытаться превратить Южную Каролину из безопасного красного штата в колеблющийся. Но ясно одно. Смерть Грэма вызовет очень значительные политические изменения как в его родном штате, так и в целом в Вашингтоне. И это лишь начало длительного пути трансформации политического класса США, который уже набирает обороты.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Ну, я обязан упомянуть о том, что покойный сенатор Грэм внесен в России был в список террористов и экстремистов.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: В какой-то веке у нас тухо. Я понимаю, что, конечно, утро, но, тем не менее, ростом начинаем неделю.
1: Да, это понятно. Рост цен на нефти с утра пытаются разогнать акции нефтегазовых компаний. Вот акции Роснефти аж на 4% растут. Ну и другие бумаги, связанные с поставками и добычей нефти, тоже плюсуют. Ну, индекс Мосбиржи в любом случае, хотя и растет, но, как говорится, рост в подвале и даже 2200 не вернули. И динамика, естественно, все равно будет такой рваная. Через час, может быть, активность будет поменьше. Рынок больше интересует аспект геополитики, связанный с возможными вариантами какого-то решения по конфликту вокруг Украины. Ну и, естественно, рублевая ликвидность. В начале недели вряд ли стоит ждать увеличения рублевой ликвидности в банковской системе. Ну и в целом рынок у нас так пока стабилизировался на более низких достигнутых уровнях. На валютном рынке вот в концовке недели был такой мощный накат на рубль, но здесь свою роль сыграли, во-первых, покупки ЦБ и некоторое замедление продаж экспортной выручки экспортерами, валютной выручки экспортерами. Поэтому вот вторая половина июля у нас практически вот-вот наступит, так что здесь будет интересный момент, замедлится ли приток валюты в банковскую систему. Если да, то будут варианты приподнять юань к рублю чуть повыше. Ну, пока в целом здесь ничего выдающегося нет. Ну, естественно, на глобальном рынке в центре внимания очередная эпопея Иран-США. Как я уже на прошлой неделе говорил, тут нюансы есть. Идет теперь битва не за какие-то принципы, связанные там с попыткой США принудить Иран каким-то своим решением по ядерной программе, ракетной программе, а идет фактически битва за контроль над проливом Ормузским. Соответственно, когда американцы стали строить свой логистический коридор вблизи побережья Омана, ну, иранские власти все поняли, ну, а КСИР, революционная гвардия, решила долго не тянуть, как говорится, козла за хвост, и решили они начать превентивные действия. Ну, насколько я понял, в иранском руководстве теперь не осталось

0: информации, но, судя по развитию событий, ситуация с закрытием пролива может затянуться серьезно. Ну, бренд даже 80, кстати, не взял. С одной стороны, это может говорить о том, что рынок опять сомневается в затяжном характере текущих боевых действий. Ну, дескать, повоевали в выходные, повоевали с утра. Американские биржи откроются только через несколько часов, поэтому ближе к открытию, дескать, перестрелка кончится, опять начнут какие-то словесные реверансы со стороны Трампа и прочее. Ну, поэтому, с учетом того, что цены растут медленно, это свидетельствует о том, что пойдут они гораздо выше, чем текущий уровень ниже 80. Ну, так на скидку куда-то под 90 бренд должен прийти, причем в ближайшее время.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят: история денег хранится на дне колодца.
1: История денег на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
4: Всегда прощайте своих врагов. Ничто не взбесит их сильнее.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в $500,000, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это $50-70 миллионов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 8:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для граждан, пострадавших при ночной атаке беспилотников. Как сообщалось ранее, при падении дрона в поселке Пионерский в Истре погибли 3 человека, еще 3 получили ранения. Повреждены

0: Но 5 частных домов в Солнечногорске после попадания беспилотника в многоквартирный дом пострадали 2 человека. Повреждены стена и остекление. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили с вечера воскресенья более 350 дронов, летевших на Москву. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры морских портов Украины, сообщает Минобороны. Поражены цели в Черноморске и Одесской области, которые использовались для хранения грузов ВСУ, говорится в сообщении. Российский Красный Крест направил дополнительные средства в свои подразделения в Крыму и Севастополе для лучшего реагирования на чрезвычайные ситуации. В регионах формируются запасы гуманитарной помощи. В Севастополе их начнут выдавать сегодня наиболее незащищенным слоям населения. Также для города закупается установка для очистки воды, отмечается в заявлении организации. Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, работа над 21-м пакетом не закончена. Ранее портал Евроэктив сообщал, что участники не смогли согласовать план запрета въезда в Евросоюз участникам СВО в связи с невозможностью технической реализации этой задумки. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что происходит в Ростовской области? Западные СМИ утверждали, что приостановлено судоходство по Азово-Донскому каналу, который используется в том числе для экспорта зерна. Но так ли это на самом деле? Мы узнали у местных жителей. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки. В рубрике «Личный опыт» сегодня история гражданки Молдавии, которая больше года не может получить гражданство России. У нее отказываются даже принимать документы к рассмотрению. Федерация независимых профсоюзов предложила считать уважительной причиной для опоздания очередь за бензином. Мы спросили у работодателей, что они думают по поводу этого предложения. Все подробности в ближайшее время. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтера о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. Что в регионе происходит на самом деле, об этом Евгений Перельчук.
3: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
4: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно. Потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
5: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
4: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыт полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
3: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове Львове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
6: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемые, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей. Они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
3: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили три ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Миграционные мучения. В редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются даже принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
7: Личный опыт.
8: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
9: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. Пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж – коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучивали в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
8: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
10: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать ССС, СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
8: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
11: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
8: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств сначала работодателя, а при споре возможный суд. Бизнес-ФМ спросил предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
7: «Бизнес говорит».
8: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
12: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
8: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
13: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы, как сказалось, на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, но пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди, ну что ж, ну позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
8: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
14: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
2: Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собрать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. При этом власти называют трудности с топливом временными.
7: Реклама.
15: Шеф, Заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
16: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
17: Вкус Вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонара 250-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
18: Sie keine goldene Nase verdienen.
19: С немецкого языка это буквально переводится «заработать золотой нос». Так говорят о людях, которые получают прибыль, не прилагая особых усилий. Ведь у них золотой нос, то есть хороший нюх на ситуации, сулящие выгоду. В русском языке у таких людей деловая хватка, предпринимательская жилка и коммерческое чутье.
1: Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
20: Семурио эль Паясо.
19: Когда житель Перу завершает какое-либо затянувшееся и уже ставшее обузой дело, будь то судебный процесс, тяжелая сделка или неприятные переговоры, он восклицает: «Клоун мертв», подразумевая неминуемый конец мучений. Просто в актуальной латиноамериканской массовой культуре клоун – это отнюдь не положительный герой, скорее олицетворение детского кошмара. Вот почему каждый перуанец понимает: если клоун приказал долго жить, значит худшее позади. Шоу ужасов подошло к концу. Или, как говорят в соседней Бразилии, хороший клоун – мертвый клоун.
1: Срочные переводы на Business FM. Экономические чудеса.
19: В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план поочередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производств. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира.
1: Экономические чудеса на Business FM. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
21: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои деньги на дроперские карты с помощью банкоматов. После этого деньги распыляются по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили в ведомстве. Пассажиры всех рейсов, принятых накануне аэропортом Нижнего Новгорода в качестве запасного, отправились в пункты назначения. В связи с ограничениями на полеты и неблагоприятными погодными условиями в аэропортах Московского авиаузла Нижний Новгород принял 21 рейс, в том числе один международный. По решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправились в столицу организованными трансферами на автобусах. Часть пассажиров уехала в Москву самостоятельно наземным транспортом. Остальные ожидали свои вылеты в терминале или в самолетах, рассказали в пресс-службе Нижегородского аэропорта. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности. В 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Футбольный клуб «Пари НН» сменил название и учредителя. В новом сезоне команда будет играть под прежним названием «ФК Нижний Новгород». Букмекерская компания «Пари» сохранила статус партнера клуба, а новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов, сообщили в Центре управления развития спорта в Нижегородской области. Нового акционера характеризуют как основателя и инвестора ряда компаний фармацевтической отрасли и сферы медицинских услуг. На официальном сайте компании «Эрфарм» Андрей Артемов значится ее исполнительным директором. Статус генерального партнера «ФК Нижний Новгород» взяла на себя группа компаний «Ниж Фарм», а в пул официальных и стратегических партнеров, кроме «Пари», вошли «Вайлдберрис», «Совкомбанк» и бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни «Рэпик Актив» и группа компаний «Нижегородец». Субсидирование из бюджета Нижегородской области при этом не прекращается, отметили в клубе. А развитие событий на «Бизнес ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 22 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 19, и также есть вероятность осадков, ночью плюс 15 градусов и пасмурное небо.
22: Валюта.
21: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
0: Акционеры завода «Красное Сормово» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Решение об отказе от выплат принято на фоне существенного роста убытков. По официальным данным, в прошлом году завод получил чистый убыток в размере 6,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти в два раза превышает убыток предприятия за 2024 год. «Красное Сормово» не производит выплаты акционерам на протяжении последних пяти лет, с 2021 года по 2025 включительно. Напомню, завод «Красное Сормово» – одно из крупнейших судостроительных предприятий России, расположено в Нижнем Новгороде и специализируется на строительстве речных судов и судов класса «Река-море», а также производстве оборудования для буровых установок. Белорусско-российское предприятие «Нижэкотранс» перенесет производство из Ворсма в особую экономическую зону Кулибин в Дзержинске и сократит штат. Решение принято в связи со снижением объема заказов, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. В третьем квартале года предприятие полностью завершит контракт на поставку 170 трамваев и 62 электробусов в Нижний Новгород. Сейчас компания арендует производственные площади в Ворсме, но выкупать и реконструировать их нецелесообразно. В Кулибине планируют создать производство новой линейки гибридного и электротранспорта. Сервис по поиску работы «Суперджоп» обрел нового владельца. 80% акций компании теперь принадлежит компании «Энергоинвест» бывшего первого вице-президента «Газпромбанка» Андрея Зокина, пишут ведомости. Эксперты оценивают стоимость сделки не менее чем в 250 миллионов рублей. Оставшиеся 20% «Суперджоп» принадлежат гендиректору сервиса Анастасии Чучаловой. Газета ссылается на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. В «Суперджоп» факты закрытия сделки подтвердили, но ее условия не раскрыли. Там отметили, что направят инвестиции на развитие технологической платформы. Еще один дополнительный офис НБД-банка отметил юбилей. Руководство, сотрудники и партнеры НБД-банка поздравили коллектив Сормовского филиала с 20-летием и отметили его внушительный вклад в развитие филиальной сети. По словам советника председателя правления финансовой организации Андрея Ордовьевского, дополнительный офис стал одним из лидеров в структуре НБД-банка по работе с клиентами, а также зарекомендовал себя стабильным и надежным подразделением, ориентированным на качество обслуживания и соблюдение профессиональных стандартов. На торжественном мероприятии клиентам вручили благодарности за долгосрочное сотрудничество. Многие из них работают с Сормовским дополнительным офисом практически с его открытия в июле 2006 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.

0: Главные капиталы России. Борис Абрамович Каменко. Состояние около 40 миллионов рублей. В топ-10 российских дореволюционных банков перед Первой мировой войной четвертую строку уверенно занимал региональный Азовско-Донской банк с основным капиталом в 50 миллионов и балансом в 500 000 000 рублей. На это почетное место банк вышел под руководством купца первой гильдии, коммерции-советника Бориса Абрамовича Каменки. Его молодость окутана туманом слухов. Достоверно известно лишь, что родился в Киеве в 1855 году, что занимался финансовыми операциями на юге России, а в 1903 году объявился в столице, где стал стремительно укреплять свои позиции в финансовых кругах. В 1910-м он возглавил Азовско-Донской банк. Этот банк отличился тем, что отказался от участия в российской генеральной нефтяной корпорации, организованной в Лондоне крупнейшими российскими банками. Будучи тесно связанным с товариществом братьев Нобель, Борис Абрамович сформировал собственную группу нефтяных предприятий, которую Азовско-Донской банк и поддержал. Помимо контроля за деятельностью банка, Каменко также являлся членом правления страхового общества России, русского общества «Сименс-Шукерт» и «Токмакской железной дороги». Также он занимал высокие посты председателя правлений Общества Соединенных Цементных Заводов и Русского общества вывозной торговли. Азовско-Донской банк был национализирован в декабре 1917 года. В 1918-м французское правительство пригласило Каменку наладить финансовые операции между русскими эмигрантскими кругами и Францией. Он создал российский торгово-промышленный союз «Торгпром». В руководство организации вошли крупнейшие российские промышленники из числа эмигрантов – Третьяков, Гукасов, братья Рябушинские. В том же году генерал Врангель предложил Борису Абрамовичу занять пост министра финансов в правительстве Крыма, но тот отказался. В Париже Каменко возглавил французский банк северных стран, контроль над которым получил еще в 1912 году. Он также стал председателем русского страхового общества в Париже и продолжил активно заниматься бизнесом. Борис Абрамович Каменко скончался и был похоронен в Париже 2 апреля 1942 года. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Blackmail. Термин родился в 17 веке. Тогда в Шотландии под словом «mail» подразумевали аренду. Официальную плату за нее вносили серебряными монетами, которые считались белыми деньгами. Однако нередко встречались случаи вымогательства. Главы некоторых шотландских кланов угрожали фермерам физической расправой, если те не заплатят дополнительную сумму, сверх уже внесенной. Такие платежи стали называть «black money» или «blackmail». Сегодня термин «blackmail» по-прежнему используется в значении «шантаж», «вымогательство». Срочные переводы на Бизнес-ФМ. Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Exlantix ED ждет вас. В СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: О чем это? Blue Chips. Обыкновенные акции наиболее известных крупных и надежных компаний. Имеют стабильные показатели доходов и дивидендов. Рассматриваются как лучший объект инвестиций на фондовом рынке. Обладают высокой ликвидностью.
0: Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 29 минут. У микрофона Олеся Потапова. ФСБ предотвратила серию терактов ВСУ на объектах военной инфраструктуры России, а также предприятиях ВПК. Силовики получили информацию о заброске в Брянскую область дронов со взрывчаткой для подготовки масштабных террористических актов на аэродромах Амурской и Челябинской областей. Были задержаны исполнители и пособники этих преступлений, изъято 24 ФПВ-дрона. В результате ночных атак ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще двое пострадали. Эти данные приводит оперативный штаб. В селе Березовка на территорию частного дома было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Там погибла женщина. А в Рокитянском округе от детонации ФПВ-дрона пострадали двое мужчин. Землетрясение произошло в Бурятии. Жертв разрушений нет, сообщили в МЧС. Подземные колебания были зафиксированы в Тункинском районе. Магнитуда составила 4,9. Тункинская впадина входит в Байкальскую рифтовую зону, для которой подобная активность является естественным процессом. Новозеландский актер Сэм Нил умер в возрасте 78 лет. Несколько лет назад у него диагностировали рак. Он проходил курс химиотерапии. Сэм Нил наиболее известен по ролям в нескольких фильмах цикла «Парк юрского периода». Он неоднократно номинировался на премию «Золотой глобус». Увольнение посла Украины в США Ольги Стефанишиной связано с покупкой квартиры в Киеве по заниженной цене. Это выяснило издание Financial Times. Ожидается, что Стефанишина покинет свой пост в Вашингтоне, поскольку продолжается расследование в этом направлении. При этом она уже проходит как обвиняемая по коррупционному делу о хищении международной помощи. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Иран снова перекрыл Армузский пролив. США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. Снова начался обмен ударами. Этой ночью они были особенно интенсивны. На новом витке конфликта и о том, как это может отразиться на России, комментарий Георгия Бофта через минуту. Павел Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками. Поводом стал закон, одобренный Европарламентом, о сканировании мессенджеров всех жителей Евросоюза. Что за тотальный контроль в Европе вводится против пользователей? Российское конструкторское бюро «Гагаринг» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, которые попали под волну сокращения. Это Business FM подтвердил глава «Гагаринга» Александр Барашков. Интервью с ним в эфире нашей радиостанции. Как новое обострение в Армузском проливе скажется на России? И США, и Иран вновь обменялись ударами. Американские военные атаковали Исламскую республику более 3 часов, сообщает CNN. Как сообщило центральное командование, в США были поражены десятки целей в центральных и южных районах Ирана. По данным иранских СМИ, удары были нанесены по меньшей мере по 13 городам. Как утверждают американцы, удары в том числе пришлись по системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также по малым судам. Сделано это было с целью уменьшить способность Ирана продолжать атаковать международные суда, проходящие через Армузский пролив. В ответ на удары США КСИР атаковал американские базы сразу в 3 странах – Бахрейне, Иордании и Кувейте. В частности, сообщается о прямых ударах по штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Поражены топливные хранилища, склады боеприпасов, системы Патриот, РЛС, ангар самолета Пи-8, центр управления БПЛА и другая военная инфраструктура. КСИР также заявляют, что иранские военные поразили американские радары в Омане. На фоне нового обмена ударами США и Ирана цена на нефть Brent подскочила более чем на 4% и достигла $79 за баррель. Что дальше, комментирует Георгий Буфт.
3: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Армузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на 3 танкера – катарские и саудовские – в Армузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Хаарк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Хаарк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
2: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал Бов знает. Почему Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками? Создатель Телеграм на днях прокомментировал одобрение Европарламентом закона чат-контрол о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС. Дуров написал, ЕС использует для принятия законов о слежке трюки, некогда типичные для банановых республик. Речь, впрочем, не о законе, а о существующем временном регламенте Евросоюза, который Европарламент просто продлил еще на 2 года. Регламент позволяет Google и Meta Platforms, Meta признана в России экстремистской и запрещена, сканировать пользовательские данные на предмет материалов о насилии над детьми. Но помимо этого, евродепутаты также вывели из-под действия этого регламента сервисы со сквозным шифрованием, например, WhatsApp, Telegram и Signal. Рейтер пишет, что это лишний раз усилило опасения по поводу массового сканирования, которое может привести к нарушению конфиденциальности. Комментирует доцент МНИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
4: Чат Control 1.0 – это то, что сейчас действует, такое вот временное исключение, которое уже получило вот такие противоречивые отклики, потому что многие правозащитники считают, что такая мера и такая возможность сканировать чаты будет нарушать анонимность сообщений и будет затрагивать тайну переписки, что, в принципе, противоречит тем положениям, которые есть в Лиссабонском договоре. При этом нужно сказать, что еще есть часть этого регламента, она называется чат Control 2.0, и она вводит так называемый постоянный контроль, переход от добровольного сканирования, который сегодня присутствует, к обязательному сканированию для всех вот таких вот технологических платформ. Более того, если в ныне действующей редакции чат Control 1.0 есть оговорка, которая позволяет не сканировать так называемые защищенные или дополнительно зашифрованные либо сайты, либо переписка, то вот чат Control 2.0 снимает вот это вот ограничение и позволяет контролировать абсолютно любую переписку. Мы знаем, например, что такие гиганты высоких технологий, как, например, Google или как, например, Meta, они вот такое сквозное шифрование применяют изначально. Поэтому считается, что переписка, там, допустим, в WhatsApp конфиденциальная. Но вот теперь это ставится под угрозу. Есть уже такая очень серьезная ответная реакция. Messenger, Signal, Prima, швейцарская, они заявили о том, что они не готовы пойти на сквозное сканирование даже зашифрованных своих чатов, потому что, во-первых, это как бы противоречит их политике, а второе, то, что говорят, что технологически они просто будут не в состоянии такую принудительное сканирование осуществлять. При этом, что интересно, что вот это вот сканирование должно проходить на вашем смартфоне до того, как какой-то текст или какое-то, так сказать, сообщение вы отправите кому-то или в какой-то чат публичный. По сути, определенный искусственный интеллект будет находиться на вашем смартфоне и будет вот осуществлять контроль за контентом ваших сообщений. Многие говорят о так называемом казусе «бэкдор». Это уязвимость переписки. Германия выступила против, и Австрия выступила против, и Польша выступила против, и Нидерланды. Ну, то есть такой произошел раскол на сегодняшний день. Понятно, что защита прав детей, конечно же, должна осуществляться. Вопрос только в технологиях, чтобы не пострадали все остальные пользователи.
2: Николай Топорнин, сейчас у стран ЕС есть 3 месяца, чтобы решить, поддерживать ли изменения, внесенные Европейским парламентом. Российское конструкторское бюро «Гагаринг» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, попавших под волну сокращений. Глава компании Александр Барашков подтвердил бизнес-ФМ намерение заключать официальные контракты и обеспечивать конкурентную зарплату. Инициатива исходит от самих соискателей. Специалисты начали присылать резюме после появления информации о заинтересованности предприятия в их опыте, сказал Барашков в интервью бизнес-ФМ.
5: К нам обратились представители инженерных групп. Также поступили вакансии из сферы IT. Мы рассматриваем. Но вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентоспособная. Один из специалистов запросил 350 тысяч рублей. По курсу это там было около 3000 евро. Мы готовы рассматривать.
2: Полное интервью с главой российского конструкторского бюро «Гагаринг», позвавшего на работу инженеров Volkswagen, слушайте в нашем дневном эфире.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
7: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
0: История денег на Business FM. FM. Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
8: КАМАЗ остановил производство грузовиков на 2 недели из-за корпоративного отпуска сотрудников. Работники предприятия будут отдыхать с 13 по 26 июля. Изначально руководство планировало, что летний отпуск продлится 3 недели, однако позднее его сократили до 2. Причиной стал рост заказов на грузовики модели К5. Тягачи нового поколения выпускаются на заводе в Набережных Челнах с 2019-го.
0: Арбитраж.
8: Военная прокуратура не смогла изъять большую часть бывших земель Минобороны в Лефортове. Столичный арбитраж вернул государству лишь одну площадку на 0,17 гектаров. Остальные 8 с лишним гектаров сохранили за региональным девелопером ИСК «Еврострой», который может построить на этой территории крупный жилой квартал. Спорные земли изначально находились в федеральной собственности. В 2012-м они были переданы структурам Минобороны. Но вскоре их владельцами стала частная компания. Истцы считают сделку незаконной.
0: Отчеты и планы.
8: В США на стадии банкротства сервис продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon. Речь про компанию Wonder Family, которую учредил предприниматель Артем Голдман, пишут «Ведомости». Летом прошлого года стартап привлек 3,5 миллиона долларов. В компании обещали, что разработают искусственный интеллект, который сможет запускать и управлять e-commerce бизнесом без участия человека. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в российской столице. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для бизнес-ФМ. Сегодня о смене поколений в американской политике в связи со смертью сенатора Ястреба Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Он умер после поездки на Украину, что породило уже значительное число конспирологических версий, вплоть до того, что, конечно же, его убили русские. Однако, по официальной версии, умер 71-летний политик от расслоения аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
0: Заранее. Маликом Дудаковым.
9: За четверть века своей сенатской карьеры Грэм продвигал радикальный интервенционизм. Он буквально хотел воевать со всем миром. Стоит вспомнить, что Грэм еще в 2010 году предлагал устроить бомбежки Ирана, опередив нынешние события сразу на 15 лет. Он же активно поддерживал войны в Ираке, Афганистане, Ливии и являлся одним из ярых сторонников Украины. Так что есть определенный символизм в том, что он умер сразу после украинского турне. Со смертью Грэма его биль о введении 500% тарифов в отношении покупателей российской нефти отправится в долгий ящик. А в родной для Грэма Южной Каролине обострится политическая борьба. Причем не так давно приятель Грэма, сенатор Ястреб от Техаса Джон Корнин, унизительно проиграл на праймере в собственном штате. Еще один представитель старого поколения республиканцев, их бессменный лидер в Сенате Мич МакКоннелл, нынче пребывает буквально в овощном состоянии и скоро покинет свой пост. Впереди Вашингтон ожидает стремительная гонка на лафетах, ведь средний возраст американских сенаторов достигает 65 лет. И среди них очень много 80 и даже 90-летних. Они до последнего пытаются не отдавать свои посты, так что в дело уже включаются биологические факторы. Приходящая на смену политикам старой школы, воспитанным еще в период Холодной войны, 30- и 40-летние законодатели в целом настроены более прагматично и реалистично. Так что смена поколений будет очень сильно менять застоявшийся статус-кво в Вашингтоне. В этой связи как раз показателен опыт Южной Каролины. Ведь штат является фактическим бастионом американского ВПК. Здесь располагаются предприятия Boeing, Lockheed Martin и других военных гигантов Соединенных Штатов. Быть изоляционистом в таком штате – дело довольно рискованное. Однако даже здесь уже проявляется усталость от бесконечных войн. Поэтому Грэму на недавних праймерис бросал вызов противник милитаризма и мага-активист Марк Линч. Он набрал под 30% голосов, что для него результат был очень неплохой. Сейчас у Линча есть шансы пойти на повторные праймерис и уже победить. Грэма тот называл украинским сенатором за то, что он аж 10 раз посещал незалежную с начала специальной военной операции и уделял очень мало внимания проблемам своего штата. Заодно и демократы двигают своего кандидата, местного педиатра Эми Эндрюс, которая тоже критикует политику бесконечных войн с участием США. Смерть Грэма вызовет очень значительные политические изменения как в его родном штате, так и в целом в Вашингтоне. И это лишь начало длительного пути трансформации политического класса США, который уже набирает обороты.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
10: Доброе утро.
2: Ну что, начинается понедельник. Индекс Мосбиржи в плюсе 0,5% меньше, чем было на открытии сегодня. Там рост был и больше процента. Ну, хотя бы в положительной зоне. Уже немного требуем.
10: Здесь пока у нас ничего не меняется. Ну, понятно, что с учетом роста на нефть опять...
2: Плюс 4 доллара, между прочим.
10: Да, ну, 80 не взял Brent на прошлой неделе, ты же помнишь. Как только события начались, там на эмоциях взяли 80, потом опять не удержали, падали до 74, ну, фактически вернулись туда же. Здесь на нефтяном рынке, видимо, ну, то ли это манипуляции на биржах, я уже там говорил, ликвидности на фьючерсном рынке особо нет сейчас, управляют всем фонды, приближенные, там, скажем, к администрации Трампа и прочее. Но, с другой стороны, факторы, скажем так, фундаментальные, наверное, не откинешь. Вот американская нефть 74 доллара, а маржа за переработку, я посмотрел сегодня, ну, американских НПЗ уже превышает 70 долларов. Это, по-моему, это вообще рекорд за всю историю, ну и просто средний уровень маржинальности такой нормальный, где-то в районе 35 должен быть. Отсюда вопрос, то ли стоимость американской сырой нефти слишком низкая, то ли цены на нефть, цены на топливо в Америке завышены, но завышены или нет, спрос определяет спрос. Спрос пока в Америке очень высокий, вопреки всем прогнозам, ну, тем более активный продолжает сезон отпусков, и американцы с удовольствием пересели на автомобили, потому что авиаперевозки стали дороже. Ну, вот это дополнительный фактор. Тут я еще посмотрел грузоперевозки. Очень так активизируюсь в Америке. Им тоже нужно топливо, особенно дизельное. Ну, поэтому запасы и бензина, и дизельного топлива в Америке опустились ниже всех средних значений. И, соответственно, здесь лишнее подтверждение сохранения спроса. Ну, это у них. Наши нефтяные бумаги, естественно, никакого преимущества пока не получают. Во-первых, санкционное давление. Во-вторых, часть прибыли забирается через налоги, акцизы и прочее. Вот такие рассуждения, естественно, вполне логичны. И отсюда периодически отскок идет по акциям нефтяных компаний. Но пока не хватает мощности, чтобы этот отскок перерос в нечто большее, скажем, в какой-то восстановительный растущий тренд. Пока этого нет. Так что индекс

0: Естественно, по-прежнему тема искусственного интеллекта будоражит инвесторов. Здесь периодически идут коррекционные спады. Вот южнокорейский рынок – это яркий пример. Растут по 10%, падают по 10%. Вот сегодня тоже падали. И пока здесь толком ничего не меняется. Ну, а американский доллар на фоне вот этих новых обострений в Персидском заливе начинает неделю с очередного укрепления, прежде всего, к европейской валюте. Ну и опять стала слабеть японская иена, новый 40-летний минимум против американского доллара.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
3: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
4: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь — это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
3: Жизнеупрямство – какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
4: А любовь – не желание, любовь – действие, которое, конечно, сопровождается желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
3: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 9 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Эвакуация в аэропорту Внуково произошла из-за задымления в кафе. Пассажиры и персонал уже вернулись в терминал. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани. Данных у пострадавших пока нет. Обрушение пирса случилось в акватории бухты Муравьины. В Приморском Артеме пострадали 4 человека, в том числе трое несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались. Проблемы в отношениях между странами остались позади, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Баку ценит отношения с Россией, сказал Алиев на встрече с участниками 4-го Шушинского глобального медиафорума.

0: Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, работа над 21-м пакетом пока не закончена. Гибралтар впервые за 118 лет отменит пограничный контроль с Испанией. Это произойдет в ближайшую среду, 15 июля. Местные власти ожидают, что отмена границы принесет значительные выгоды, в том числе в экономическом плане. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 3 человека погибли и 3 ранены в Московской области. Там ночью была масштабная атака беспилотников. Погибшие находились в Истре после удара БПЛА по поселку Пионерский. Загорелось 5 частных домов. Что происходит в Ростовской области? Западные СМИ утверждали, что приостановлено судоходство по Азово-Донскому каналу, который используется в том числе для экспорта зерна. Но так ли это на самом деле, узнали у местных жителей. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки. В рубрике «Личный опыт» сегодня история гражданки Молдавии, которая больше года не может получить гражданство России. У нее даже отказываются принимать документы. Все подробности в нашем эфире. Три человека погибли, 5 раненых, 1 человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Сейчас в Истре ведутся поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалом, заявили в СК. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, 2 раненых. А беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
3: Мы живем в поселке по Новой Риге, в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже были, мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно.
4: Я сейчас открыла сообщение от моей соседки. Она выше дома. Она периодически ночует одна, потому что муж у нее работает сутками. У нас была такая договоренность, что если она ночует одна, то она может позвонить. У нее 4-месячный малыш. Она боится одна ночевать, и она обычно приходит к нам, если начинается вот атака.
3: Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И в жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
2: Это была Софья, жительница Истры. Как сообщили в Минобороны России, российские военные поразили в порту Черноморск 2 морских парома и контейнеровоз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. ВСУ-ночный прилет по Украине не комментировала. Стоимость финиции на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтер о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. Что в регионе происходит на самом деле? Евгений Перельчук с подробностями.
5: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 «Дон» из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе проходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
6: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно, потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
7: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
6: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыт полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
5: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
8: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей. Они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
5: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили 3 ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Миграционные мучения. В редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются даже принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
9: Личный опыт.
10: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
11: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на четвертый этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что четвертый этаж коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеет, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучивали в прошлом году 17 200. Но и предварительную консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов, стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу они их предлагают, продвигают.
10: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
12: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно, заплатите нам, мы вам заполним правильно.
10: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
13: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
10: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 14 июля по 5 августа Дом культуры ГЭС-2. Летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо». В программе наиболее заметные представители нового поколения отечественной и зарубежной фортепианной сцены. Михаил Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров, Даниил Харитонов, а также Матео Буаноночи, Италия, Жуан Нето Виера, Португалия, Маюн Юн, Южная Корея, Джан Сарач, Турция. Подробнее на vdefis.org. 12+.
14: Знай меру.
15: Бочка, также мерная бочка или сороковая бочка. Русская дометрическая единица объема, равная 40 ведрам или без малого 500 литров. В основном применялась в расчетах с иностранцами, которым по российским таможенным правилам запрещалось вести розничную торговлю вином на малые меры под угрозой конфискации напитков.
14: Знай меру на Бизнес ФМ.
1: насладиться видами с места казни, поразиться масштабом ядерного полигона или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Какими бы преимуществами природа не наделила человека, создать из него героя она может, лишь призвав на помощь судьбу и случай. Наизусть на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что жертве в мессенджер направляется скриншот или непосредственно QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. В МВД добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян зачислить свои деньги на дроперские карты с помощью банкоматов. После этого деньги распыляются по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы, уточнили в ведомстве. Пассажиры всех рейсов, принятых накануне аэропортом Нижнего Новгорода в качестве запасного, отправились в пункты назначения. В связи с ограничениями на полеты и неблагоприятными погодными условиями в аэропортах московского авиаузла, Нижний Новгород принял 21 рейс, в том числе один международный. По решению авиакомпании пассажиры трех рейсов отправились в столицу организованными трансферами на автобусах. Часть пассажиров уехала в Москву самостоятельно наземным транспортом. Остальные ожидали свои вылеты в терминале или в самолетах, рассказали в пресс-службе Нижегородского аэропорта. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности. В 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Сейчас в России молодежи официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Футбольный клуб «Пари НН» сменил название и учредителя. В новом сезоне команда будет играть под прежним названием «ФК Нижний Новгород». Букмекерская компания «Пари» сохранила статус партнера клуба, а новым ключевым акционером стал предприниматель Андрей Артемов, сообщили в Центре управления развития спорта в Нижегородской области. Нового акционера характеризуют как основателя и инвестора ряда компаний фармацевтической отрасли и сферы медицинских услуг. На официальном сайте компании «Эрфарм» Андрей Артемов значится ее исполнительным директором. Статус генерального партнера «ФК Нижний Новгород» взяла на себя группа компаний «Ниж Фарм», а в пул официальных и стратегических партнеров, кроме «Пари», вошли «Вайлдберрис», «Совкомбанк» и бренд спортивной одежды и товаров для здорового образа жизни «Рэпик Актив» и группа компаний «Нижегородец». Субсидирование из бюджета Нижегородской области при этом не прекращается, отметили в клубе. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
17: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет облачно, плюс 22 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 19, и также есть вероятность осадков, ночью плюс 15 градусов и пасмурное небо.
1: Валюта.
17: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
16: Более 400 новых товаров разместили нижегородские производители на региональной витрине маркетплейса «Озон» за полгода. Инициатива реализована при поддержке областного центра «Мой бизнес». Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что маркетплейс является одним из наиболее востребованных каналов продаж для производителей самых разных категорий товаров. Витрина, сделанная в Нижегородской области, помогает региональным компаниям эффективнее использовать возможности электронной торговли для продвижения своей продукции и развития бизнеса. Предприниматели могут расширять географию продаж, находить новых покупателей и укреплять позиции на рынке. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультационную поддержку на всех этапах размещения товаров. С момента запуска проекта ассортимент витрины увеличился почти в 7 раз, отметил Максим Черкасов. На региональной выкладке представлено около 3500 позиций. Продукты питания, одежда, товары для дома и сада от более чем 50 нижегородских компаний. Разместить свою продукцию на витрине может бесплатно любой действующий продавец на «Озон», производство которого находится в Нижегородской области. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Первый арбитражный апелляционный суд утвердил отказ во взыскании 6 миллионов долларов с нижегородской ярмарки в пользу сейшельской компании «Лючо Энтерпрайз ЛТД» по долгу 30-летней давности, следует из судебной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», долг возник в 90-х годах при губернаторе Борисе Немцове. Власти решили выручить банку в Нью-Йорк, который ошибочно перечислил банку «Нижегородец» 2 миллиона долларов. Деньги были израсходованы, и областная администрация оформила кредит в размере 3,5 миллионов долларов на нижегородскую ярмарку в Инкомбанке. Однако вернуть кредит ярмарка не смогла, и суд взыскал с нее задолженность, которую впоследствии переуступили офшорам. В 2011 году ярмарка выдала кредиторам вексель на 4,5 миллиона долларов, по которому в 2022 году кипрские компании потребовали оплаты и переуступили право требования «Лючо Энтерпрайз ЛТД», которая обратилась в суд. Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании в иске, который мог привести ярмарку к банкротству. Генеральный директор «Сибургстова» и «Русвинила» Николай Дудукалов вошел в число победителей 6-го сезона конкурса управленцев «Лидера России команды» в категории «Управленческие команды корпораций». Победители сезона получили право на участие в специальной образовательной программе по командообразованию и смогут выступить в суперфинале осенью. Всего в 6-м сезоне победили 60 управленческих команд из 33 регионов России. На конкурс подали заявки свыше 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 стран. В финал вошли 1500 человек. Финальные испытания прошли в мастерской управления «Сенеж». Участники решали командные управленческие кейсы, проходили оценочные задания и сдавали часть нормативов ГТО. Итоги сезона утвердил наблюдательный совет конкурса перед церемонией награждения в Национальном центре России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Братья Шустовы.
18: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сын у Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще 4 брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известная история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялась в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще и не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые «Зубровка», «Спотыкач», «Запеканка», «Нектарин», «Дикая черешня» и «Рябина на коньяке». В 1896 году после смерти отца фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел коньячный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали гран-при. А Шустовы стали единственными не французскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк», Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, Шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более 30 медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году Шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала 4-е место в мире, по производству ликеров и наливок – 1-е. Как большинство купцов того времени, Шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич, активный участник городского попечительства о бедных. Он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном 4-этажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. 4-жды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в первый Российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустовы перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17-го года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
18: В некоторых странах деньги отмывают в прямом смысле слова. В Японии деньги дезинфицируют при температуре 200 градусов. А в Индии грязные банкноты моют с мылом. Мойщики денег занимаются и восстановлением купюр. Заклеивают их липкой лентой и латают дырки бумагой.
1: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. ФСБ предотвратила серию терактов ВСУ на объектах военной инфраструктуры России, а также предприятиях ВПК. Силовики получили информацию о заброске в Брянскую область дронов с взрывчаткой для подготовки масштабных террористических актов. На военных аэродромах Амурской и Челябинской областей были задержаны исполнители и пособники этих преступлений, изъято 24 ФИПВ-дрона. Обрушение пирса произошло в акватории бухты Муравьиная в Приморском Артеме. Пострадали 4 человека, в том числе 3 несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Землетрясение произошло в Бурятии. Жертв разрушений нет, сообщили в региональном МЧС. Подземные колебания были зафиксированы в Тункинском районе. Магнитуда составила 4,9. Звезда парка юрского периода актер Сэм Нил умер в возрасте 78 лет. Несколько лет назад у него диагностировали рак. Актер прошел курс химиотерапии. Сэм Нил наиболее известен своими ролями в нескольких фильмах цикла «Парк юрского периода». Он неоднократно номинировался на премию «Золотой глобус». Увольнение посла Украины в США Ольги Стефанишиной связано с покупкой квартиры в Киеве по заниженной цене. Это выяснило издание Financial Times. Ожидается, что Стефанишина покинет свой пост в Вашингтоне, поскольку продолжается расследование в этом направлении. При этом Стефанишина уже проходит как обвиняемая по коррупционному делу о хищении международной помощи. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Иран снова перекрыл Армузский пролив. США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. Снова начался обмен ударами. Этой ночью были особенно сильные. О новом витке конфликта и возможных последствиях для России. Комментарий Георгия Буфта. Персональный мини-НПЗ. Что это? Реальность или все же миф? Многие разослали ссылку на подобное приложение. Мы спросили у экспертов, можно ли действительно организовать мини-НПЗ, причем за 1 000 000 рублей. Российское конструкторское бюро «Гагаринг» готово трудоустроить немецких инженеров Volkswagen, которые попадут под сокращение. Об этом Business FM рассказал глава компании Александр Барашков. Интервью с ним также в ближайшие минуты. Как новое обострение в Армузском проливе скажется на России? США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военные атаковали Исламскую республику более 3 часов, сообщает CNN. Как сообщило центральное командование, вооруженных сил США были поражены десятки целей в центральных и южных районах Ирана. А по данным иранских СМИ, удары были нанесены по меньшей мере по 13 городам. Как утверждают американцы, удары в том числе пришлись по системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также по малым судам. Это было сделано с целью уменьшить способность Ирана продолжать атаковать международные суда, проходящие через Армузский пролив. А в ответ на удары США КСИР атаковал американские базы сразу в 3 странах – Бахрейне, Иордании и Кувейте. В частности, сообщается о прямых ударах по штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Поражены топливные хранилища, склады боеприпасов, системы Патриот, РЛС, ангар самолета, Пи-8, центр управления БПЛА и другая военная инфраструктура. На фоне нового обмена ударами США и Ирана цена Brent подскочила более чем на 4%, до $79 за баррель. Что дальше? Комментирует Георгий Буфт.
3: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Армузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на 3 танкера – катарские и саудовские – в Армузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешняя эскалация – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 22 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Здорожный.
4: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
5: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых построек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
4: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале 00-х примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
6: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
4: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
7: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
4: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Российское конструкторское бюро «Гагарин» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, попавших под волну сокращений. Глава компании Александр Барашков подтвердил бизнес-ФМ намерение заключать официальные контракты и обеспечивать конкурентную зарплату. Инициатива исходит от самих соискателей. Специалисты начали присылать резюме после появления информации о заинтересованности предприятия в их опыте, сказал Барашков в интервью бизнес-ФМ.
8: К нам обратились представители инженерных групп, также поступили вакансии из сферы IT, мы досматриваем. Но вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентоспособная. Один из специалистов запросил 350 тысяч рублей. По курсу это там было около 3000 евро. Мы готовы рассматривать.
2: Полное интервью с главой российского конструкторского бюро «Гагаринг», позвавшего на работу инженеров Volkswagen, слушайте в нашем дневном эфире.
0: Реклама.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
10: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
12: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: КАМАЗ остановил производство грузовиков на 2 недели из-за корпоративного отпуска сотрудников. Работники предприятия будут отдыхать с 13 по 26 июля. Изначально руководство планировало, что летний отпуск продлится 3 недели, однако позднее его сократили до 2. Причиной стал рост заказов на грузовики модели К5. Тягачи нового поколения выпускаются на заводе в Набережных Челнах с 2019-го.
0: Арбитраж.
13: Военная прокуратура не смогла изъять большую часть бывших земель Минобороны в Лефортове. Столичный арбитраж вернул государству лишь одну площадку на 0,17 гектаров. Остальные 8 с лишним гектаров сохранили за региональным девелопером ИСК «Еврострой», который может построить на этой территории крупный жилой квартал. Спорные земли изначально находились в федеральной собственности. В 2012-м они были переданы структурам Минобороны. Но вскоре их владельцами стала частная компания. Истцы считают сделку незаконной.
0: Отчеты и планы.
13: В США на стадии банкротства сервис продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon. Речь про компанию Wonder Family, которую учредил предприниматель Артем Голдман, пишут «Ведомости». Летом прошлого года стартап привлек 3,5 миллиона долларов. В компании обещали, что разработают искусственный интеллект, который сможет запускать и управлять e-commerce бизнесом без участия человека. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: На 100.
11: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Прямо сейчас.
2: Сразу в 2 регионах российских объявлена ракетная опасность. В Ростовской области приложение МЧС России гласит, в Ростовской области объявлена ракетная опасность. Жители региона призвали зайти в укрытие, подвалы и подземный паркинг. И также объявлена ракетная опасность в Воронежской области. Там заявление губернатора Гусева соответствующее. Мы следим. 10:48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес.ФМ». Сегодня о смене поколений в американской политике в связи со смертью сенатора Ястреба Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Он умер после поездки на Украину, что породило уже значительное число конспирологических версий, вплоть до того, что, конечно, убили русских. Однако, по официальной версии, умер 71-летний политик от расслоения аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
12: Заранее. Маликом Дудаковым.
14: За четверть века своей сенатской карьеры Грэм продвигал радикальный интервенционизм. Он буквально хотел воевать со всем миром. Стоит вспомнить, что Грэм еще в 2010 году предлагал устроить бомбежки Ирана, опередив нынешние события сразу на 15 лет. Он же активно поддерживал войны в Ираке, Афганистане, Ливии и являлся одним из ярых сторонников Украины. Так что есть определенный символизм в том, что он умер сразу после украинского турне. Со смертью Грэма его биль о введении 500% тарифов в отношении покупателей российской нефти отправится в долгий ящик. А в родной для Грэма Южной Каролине обострится политическая борьба. Причем не так давно приятель Грэма, сенатор Ястреб от Техаса Джон Корнин, унизительно проиграл на праймере в собственном штате. Еще один представитель старого поколения республиканцев, их бессменный лидер в Сенате Мич МакКоннелл, нынче пребывает буквально в овощном состоянии и скоро покинет свой пост. Впереди Вашингтон ожидает стремительная гонка на лафетах. Ведь средний возраст американских сенаторов достигает 65 лет. И среди них очень много 80 и даже 90-летних. Они до последнего пытаются не отдавать свои посты, так что в дело уже включаются биологические факторы. Приходящие на смену политикам старой школы, воспитанным еще в период холодной войны, 30- и 40-летние законодатели в целом настроены более прагматично и реалистично. Так что смена поколений будет очень сильно менять застоявшийся статус-кво в Вашингтоне. В этой связи как раз показателен опыт Южной Каролины. Ведь штат является фактическим бастионом американского ВПК. Здесь располагаются предприятия Boeing, Lockheed Martin и других военных гигантов Соединенных Штатов. Быть изоляционистом в таком штате – дело довольно рискованное. Однако даже здесь уже проявляется усталость от бесконечных войн. Поэтому Грэму на недавних праймерис бросал вызов противник милитаризма и мага-активист Марк Линч. Он набрал под 30% голосов, что для него результат был очень неплохой. Сейчас у Линча есть шансы пойти на повторные праймерис и уже победить. Грэма тот называл украинским сенатором за то, что он аж 10 раз посещал Незалежную с начала специальной военной операции и уделял очень мало внимания проблемам своего штата. Заодно и демократы двигают своего кандидата, местного педиатра Эми Эндрюс, которая тоже критикует политику бесконечных войн с участием США. Смерть Грэма вызовет очень значительные политические изменения как в его родном штате, так и в целом в Вашингтоне. И это лишь начало длительного пути трансформации политического класса США, который уже набирает обороты.
2: Это был Малик Дудаков, политолог, автор одноименного телеграм-канала.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Давно мы не видели таких цифр. Приветствую, Гриш.
15: Добрый
2: чуть,
15: день.
2: Чуть ли не 2% рост по индексу Мосбиржи, так мы и 2200 невероятные возьмем.
15: Может, и возьмем. Ну, в принципе, акции нефтегазовых компаний росли еще и в первые минуты торгов, но вот разогнали При более активной торговле акции Сбербанка они в плюс вышли. Ну, в моменте 2% был рост, сейчас чуть поменьше. Ну, акции «Газпрома» растут на процент, «Новатэк», «Роснефть» на 4 с лишним процента. Соответственно, индекс Мосбиржи поднялся на такую величину. До 2200, в принципе, при желании можем дойти. Пока ликвидность, это рублевая ликвидность позволяет это сделать. Я посмотрел с утра остатки банк, остатки на корсчетах в ЦБ почти под 7 триллионов рублей. Ну, соответственно, часть ликвидности прошлой недели немножечко улучшила ситуацию в начале текущей недели. Завтра ЦБ проводит очередной недельный аукцион по предоставлению рублевой ликвидности. Но если даст столько же рублей, как на прошлой неделе, ну, значит, рынок будет поддерживаться этой ликвидностью. Ну, а рубль, как минимум, не укрепляться. Ну, вот с утра, в принципе, это и происходит. Юань к рублю взял еще раз отметку в 1.30. Здесь попытка подобраться к прошлым уровням сопротивления 11.5. Ну, пока тоже не очень активно. Все, естественно, через пару часов, наверное, прояснится, что у нас будет с валютой. Пойдет рубль снижаться или опять режим стабильности сохранится. На глобальном рынке в целом ничего выдающегося отметить не могу, но коррекционный спад в сегменте фондовых рынков это, ну, можно обосновать частично обострением ситуации Иран-США, но, судя по поведению нефтяных котировок, инвесторы не сильно верят в том, что вот этот

0: Иран, я так понимаю, начнут бить уже и по объектам в странах залива. А пока борьба идет за контроль над Ормузом, американцы пытаются удержать свой логистический путь вдоль берегов Омана. Иран пытается этому помешать, поэтому, ну, все будет зависеть от степени обострения. Я понимаю, если вдруг пойдут сообщения о том, что американский корабль какой-то поврежден иранскими ракетами, ну, соответственно, Трамп может стать более жестким, и тогда последует более обширный удар. Но в таком случае конфликт начнет выходить на новую ступень эскалации, и тогда нефтяные котировки, конечно, будут разгоняться посильнее. Но сейчас вот я смотрю, ну, Brent ниже 79 нарисовался на графике, уровень 81, вот если его рынок в итоге возьмет, удержится, то, конечно, движение будет очень сильным и быстрым. А пока спекулянты считают, что это все войны выходного дня, войны во внебиржевые торги, я имею в виду торги на фондовых площадках в Америке, и вот, соответственно, пока это все в режиме обмена ударами, не более.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Монином, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 000 000 за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до половины миллиарда. Знал бы прикуп на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Причины не называются. В связи с закрытием рейда на площадях Тахимова и Захарова в Севастополе организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций к встрече министров иностранных дел Союза в Брюсселе. По словам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, работа над пакетом не закончена. Ранее портал Евроактив сообщал, что участники не смогли согласовать план запрета въезда в ЕС участникам СВО в связи с невозможностью технической реализации этой задумки. Спасатели нашли тело 4-го мужчины, выпавшего из лодки на реке Алдан в Якутии. 4 человека пропали 9 июня после того, как моторная лодка перевернулась. На борту было 5, на берег выбрался только один мужчина. Рекордная волна жары, накрывшая западную Европу.

0: Европу в конце июня привела к более чем 10 тысячам смертей, сообщает Рейтер. При этом почти 90% умерших – люди старше 65 лет. Эксперты называют подобный уровень смертности для этого времени года крайне необычным, связывают его исключительно с аномальной жарой. Ранее климатологи уже заявляли, что подобное явление было бы практически невозможным без антропогенного изменения климата. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабная атака беспилотников на Подмосковье. Погибли 3 человека, 5 раненых. Ищут еще одну женщину. Возможно, она пропала без вести. Что происходит в Ростовской области? Западные СМИ утверждали, что приостановлено судоходство по Азово-Донскому каналу, который используется в том числе для экспорта зерна. Но так ли это на самом деле, мы спросили у местных жителей. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки. В рубрике «Личный опыт» сегодня история гражданки Молдавии, которая больше года не может получить гражданство. У нее даже отказываются принимать документы к рассмотрению. Эти и другие темы в нашем эфире. Три человека погибли, 5 раненых. 1 человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Сейчас в Истре ведутся поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалом, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, 2 раненых. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
3: Мы живем в поселке по Новой Риге в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И в жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
2: Жительница Истры Софья. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами было сбито более 340 БПЛА. В Владимире дрон попал в многоквартирный дом. Люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар в промзоне. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Ранены 2 женщины. А ракетная опасность сейчас объявлена в Ростовской, Брянской, Воронежской и Орловской областях. В Минобороны России сообщили, между тем, что российские военные поразили в порту Черноморск 2 морских парома и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие, ранены несколько человек. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтера о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. Что в регионе происходит на самом деле? Об этом Евгений Перельчук.
4: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе проходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
5: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно, потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
6: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
5: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыта полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
4: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
7: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей. Они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
4: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили три ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Миграционные мучения. В редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются даже принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
8: Личный опыт.
9: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
10: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? это пятый раз, когда я приходила. Мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на четвертый этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что четвертый этаж – коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучивали в прошлом году 17 200. Но и предварительную консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу они их предлагают, продвигают.
9: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
11: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно, заплатите нам, мы вам заполним правильно.
9: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
12: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье – это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
9: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Все золото мира. Золотой рудник Рида в Северной Каролине – место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за 3,5 доллара. При реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство продлило упрощенный режим подтверждения безопасности товаров до 1 сентября 2027 года. Также продлена возможность российским производителям возить комплектующие, сырье и материалы для собственного производства по облегченной процедуре. При этом Кабмин запретил использовать чужие документы об оценке соответствия и нанесении маркировки после ввоза продукции в Россию для чувствительных продуктов из перечня Минпромторга. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Среди ее основных направлений – повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики заболеваний, увеличение доступности медицинской помощи и повышение эффективности системы реабилитации. Отдельные блоки плана – технологическая независимость, цифровизация с использованием искусственного интеллекта и развитие медпомощи в исторических регионах. Грузооборот морских торговых портов России в январе-июне 2026 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 и превысил 451 тысячу тонн. На экспорт отправлено 355 тысяч тонн грузов, об этом сообщается на сайте Морцентра. Больше всего, почти на 60%, выросла перевалка грузов в Каспийском бассейне. Также рост показали арктические, дальневосточные и азово-черноморские порты. Европе и США придется инвестировать дополнительные 23,6 триллиона долларов в течение 25 лет, чтобы избавиться от экономической зависимости от Китая. При этом из-за того, что отпускные цены в Китае на 20-100% ниже, чем на Западе, отмежевание от китайской экономики приведет к росту цен и ключевой ставки. В Европе в отдельных секторах экономики инфляция может вырасти на 2,5%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование и Y-Patreon. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
2: Плюс 19 в столице сейчас. Облачно с прояснениями, осадки прогнозировались, но вот по последним данным все-таки отменили их. Максимум сегодня плюс 24 градуса будет, в ночь на вторник плюс 17, завтра плюс 25 и небольшой дождь. В Москве 11.17. Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше, но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются, либо становится еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
4: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
13: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли понемногу бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
4: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
14: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно.
15: бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, а в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает, кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
4: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
16: Очереди есть любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен на сетевых заправках, я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
4: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
17: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
4: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
18: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
19: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
18: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
4: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциально сооружения могут вместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению, подробности приводят журналисты «Таймс».
20: Blue triangle on an orange background. Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждое способно вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5 500. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для хэви-метал-групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
2: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 2035 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждает любую военную помощь Киеву. Что делать, если ваш номер по ошибке оказался в списке спамеров? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые обычные абоненты обнаружили, что их звонки стали нежелательными. Подробнее Алина Орлова.
3: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
21: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок и есть жалобы. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла.
3: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому, целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
22: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
3: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
23: Наизусть. Антон Палыч Чехов. В человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Наизусть. На Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
24: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова.
0: Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 10 позиций. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства. Так, в санкционный список, связанный с вопросами кибербезопасности, внесены 14 новых имен. Другие подробности пока не приводятся, они последуют. Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыли после временной остановки. Об этом сообщает инфоцентр. Мост перекрывался для движения автотранспорта на 20 минут. Причины ограничения движения не уточнялись. Россиян среди опознанных жертв пожара в Бангкоке нет. Судебная экспертиза идентифицировала 16 из 27 лиц, погибших при пожаре в пивном ресторане вечером в воскресенье. Приводится список из 16 имен и фамилий с указанием гражданства. Ранее в понедельник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде сообщал, что по данным властей страны на 13 июля были опознаны 9 граждан Таиланда и гражданин Лаоса. Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Его цель – поприветствовать и проводить международный экипаж, который отправляется на МКС. Ранее руководитель НАСА сообщал о подготовке к встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Суд в Корее приговорил бывшего президента страны Юн Сук Ёля к 2 годам тюрьмы по обвинению в нарушении закона о политическом финансировании и махинациях с опросами общественного мнения на выборах. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Суд признал, что в результате таких махинаций с опросами бывший глава государства получил выгоду в размере около 18 500 долларов. Как отмечает агентство, по этим же обвинениям политический консультант президента был приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Иран снова перекрыл Армузский пролив. США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. Снова начался обмен ударами. Этой ночью они были особенно интенсивными. О том, что происходит и как отражается на России. Комментарий Георгия Бофта через минуту. А не купить ли небольшой завод для переработки нефти, персональный мини-НПЗ? Что это, миф или реальность? И что можно купить реально за 1 000 000 рублей? Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Федерация независимых профсоюзов считает, что многокилометровые очереди на АЗС должны быть уважительной причиной для опоздания. Мы спросили у предпринимателей, что они думают об этой идее. Все подробности в ближайшее время. Как новое обострение в Армузском проливе скажется на России? США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военные атаковали Исламскую республику более 3 часов, сообщает CNN. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США, были поражены десятки целей в центральных и южных районах Ирана. По данным иранских СМИ, удары были нанесены по меньшей мере по 13 городам. Как утверждают американцы, удары в том числе пришлись по системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также по малым судам. Это было сделано с целью уменьшить способность Ирана продолжать атаковать международные суда, проходящие через Армузский пролив. В ответ на удары США, КСИР атаковал американские базы сразу в 3 странах – Бахрейне, Иордании и Кувейте. В частности, сообщается о прямых ударах по штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Поражены топливные хранилища, склады боеприпасов, системы Патриот, РЛС, ангар самолета Пи-8, центр управления БПЛА и другая военная инфраструктура. На фоне нового обмена ударами США и Ирана цена Brent подскочила более чем на 4% до $79 за баррель. Что дальше, комментирует Георгий Буфт.
5: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Хархк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Ормуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к ормузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Ормузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
2: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на ЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
6: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
7: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, да, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
6: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
10: У нас считается мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
6: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
11: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
6: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Российское конструкторское бюро «Гагаринг» готово трудоустроить немецких инженеров концерна Volkswagen, попавших под волну сокращений. Глава компании Александр Барашков подтвердил бизнес-фм намерение заключать официальные контракты и обеспечивать конкурентную зарплату. Инициатива исходит от самих соискателей. Специалисты начали присылать резюме после появления информации о заинтересованности предприятия в их опыте, сказал Барашков в интервью бизнес-фм.
1: К нам обратились представители инженерных групп. Также поступили вакансии из сферы IT. Мы рассматриваем. Но вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентоспособная. Один из специалистов запросил 350 тысяч рублей. По курсу это там было около 3000 евро. Мы готовы рассматривать.
2: Полное интервью с главой российского конструкторского бюро «Гагаринг», позвавшего на работу инженеров Volkswagen, слушайте в нашем дневном эфире.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
8: КАМАЗ остановил производство грузовиков на 2 недели из-за корпоративного отпуска сотрудников. Работники предприятия будут отдыхать с 13 по 26 июля. Изначально руководство планировало, что летний отпуск продлится 3 недели, однако позднее его сократили до 2. Причиной стал рост заказов на грузовики модели К5. Тягачи нового поколения выпускаются на заводе в Набережных Челнах с 2019-го.
23: Арбитраж.
8: Военная прокуратура не смогла изъять большую часть бывших земель Минобороны в Лефортове. Столичный арбитраж вернул государству лишь одну площадку на 0,17 гектаров. Остальные 8 с лишним гектаров сохранили за региональным девелопером ИСК «Еврострой», который может построить на этой территории крупный жилой квартал. Спорные земли изначально находились в федеральной собственности. В 2012-м они были переданы структурам Минобороны. Но вскоре их владельцами стала частная компания. Истцы считают сделку незаконной.
23: Отчеты и планы.
8: В США на стадии банкротства сервис продвижения товаров русскоязычных бизнесменов на Amazon. Речь про компанию Wonder Family, которую учредил предприниматель Артем Голдман, пишут «Ведомости». Летом прошлого года стартап привлек 3,5 миллиона долларов. В компании обещали, что разработают искусственный интеллект, который сможет запускать и управлять e-commerce бизнесом без участия человека. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 46 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом специальные реплики политолога Малика Дудакова для «Бизнес-ФМ». Сегодня о смене поколений в американской политике в связи со смертью сенатора Ястреба Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Он умер после поездки на Украину, что породило уже значительное число конспирологических версий, вплоть до того, что, конечно же, его убили русские. Однако, по официальной версии, умер 71-летний политик от расслоения аорты.
23: Заранее с Маликом Дудаковым.
9: За четверть века своей сенатской карьеры Грэм продвигал радикальный интервенционизм. Он буквально хотел воевать со всем миром. Стоит вспомнить, что Грэм еще в 2010 году предлагал устроить бомбежки Ирана, опередив нынешние события сразу на 15 лет. Он же активно поддерживал войны в Ираке, Афганистане, Ливии и являлся одним из ярых сторонников Украины. Так что есть определенный символизм в том, что он умер сразу после украинского турне. Со смертью Грэма его биль о введении 500% тарифов в отношении покупателей покупателей российской нефти отправится в долгий ящик. А в родной для Грэма Южной Каролине обострится политическая борьба. Причем не так давно приятель Грэма, сенатор Ястреб от Техаса Джон Корнин, унизительно проиграл на праймере в собственном штате. Еще один представитель старого поколения республиканцев, их бессменный лидер в Сенате Мич МакКоннелл, нынче пребывает буквально в овощном состоянии и скоро покинет свой пост. Впереди Вашингтон ожидает стремительная гонка на лафетах, ведь средний возраст американских сенаторов достигает 65 лет. И среди них очень много 80 и даже 90-летних. Они до последнего пытаются не отдавать свои посты, так что в дело уже включаются биологические факторы. Приходящая на смену политикам старой школы, воспитанным еще в период холодной войны, 30- и 40-летние законодатели в целом настроены более прагматично и реалистично. Так что смена поколений будет очень сильно менять застоявшийся статус-кво в Вашингтоне. В этой связи как раз показателен опыт Южной Каролины. Ведь штат является фактическим бастионом американского ВПК. Здесь располагаются предприятия Boeing, Lockheed Martin и других военных гигантов Соединенных Штатов. Быть изоляционистом в таком штате – дело довольно рискованное. Однако даже здесь уже проявляется усталость от бесконечных войн. Поэтому Грэму на недавних праймерис бросал вызов противник милитаризма и мага-активист Марк Линч. Он набрал под 30% голосов, что для него результат был очень неплохой. Сейчас у Линча есть шансы пойти на повторные праймерис и уже победить. Грэма тот называл украинским сенатором за то, что он аж 10 раз посещал Незалежную с начала специальной военной операции и уделял очень мало внимания проблемам своего штата. Заодно и демократы двигают своего кандидата, местного педиатра Эми Эндрюс, которая тоже критикует политику бесконечных войн с участием США. Смерть Грэма вызовет очень значительные политические изменения как в его родном штате, так и в целом в Вашингтоне. И это лишь начало длительного пути трансформации политического класса США, который уже набирает обороты.
2: Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
23: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую еще раз.
12: Добрый день.
2: Ну что, уже более 2% рост по российскому основному индикатору, индексу Мосбиржи.
12: Да, пытаемся подобраться, я так понимаю, к отметке 2200, к барьеру психологическому. Ну, многое будет зависеть от динамики акций Сбербанка. Акции с утра сегодня подрастают более чем на 1.5%. Ну, и за счет поддержки со стороны акций нефтегазового сектора. Вот, акции «Газпром» 2%, «Роснефть» 4,5%, «Новатэк» 5%. Ну, соответственно, я так понимаю, это была реакция на утренний скачок нефтяных котировок. Brent приближался к отметке почти $80. Ну, вот сейчас цены на нефть опять пошли откатывать, но у нас на рынке пока в целом рост сохраняется. Тут частично еще и рублевая ликвидность пока остается сравнительно неплохой, так что мощности рынка пока хватает. Ну, и завтра, когда ЦБ будет предоставлять очередной объем ликвидности на неделю банковской системе, посмотрим, сократит предложение или оставит прежним. От этого будет зависеть общая динамика как на рынке акций, так и на рынке внутреннего долга. Долговой рынок чуть-чуть у нас сегодня припал, но был неплохой рост на прошлой неделе. Теперь цены на нефть. Тут повторяется траектория того, что мы видели последние пару недель, когда возобновились вот эти фазы взаимного обстрела США и Иран. Ну, рынок, я так полагаю, пришел тоже к выводу, что стреляют либо в ночные часы, либо в выходные. Соответственно, при уже открытии торгов на биржах в Америке фондовых все прекращается, начинаются словесные перепалки, не более. Ну, еще можно тут взять за основу комментарии иранского МИДа. На них сейчас, я так понимаю, реагирует рынок. Ну, может быть, иранский МИД с точки зрения настроения инвесторов демонстрирует некую такую миролюбивость, потому что заявляет, что надо действовать дипломатическими методами, искать взаимные точки. Но правда тут одна. Америка хочет взять контроль над частью пролива под себя, помогая судам проходить. Иран этого не хочет, потому что понимает, что потеряет главный фактор, который сдерживает самый большой объем давления со стороны Америки или коалиции. Так что тут неизвестно, чем все кончится, но рынок пока считает, что это такое очередное локальное военное обострение, не более. Поэтому Brent ушел ниже 78, здесь пока ситуация особо не меняется.
23: Капитал на Business FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение

0: Создается сеть агротехклассов. Там школьники углубленно изучают химию, биологию, математику и физику, знакомятся с современными аграрными технологиями и работой предприятий отрасли. Сегодня в России открыто уже больше 1000 агротехнологических классов. В этом году их число удвоится. О ситуации с кадрами говорит руководитель управления обучения, развития персонала и работы с молодежью ГК «Русагро», победитель конкурса «Лидеры АПК» Александр Зорин.
1: Конкуренция за выпускников колледжей и вузов очень высокая, и компании вынуждены искать новые подходы, чтобы привлекать и удерживать молодежь. Что касается агротехнологических классов, мы видим в этой инициативе один из самых эффективных инструментов. Идея национального проекта как раз в том, чтобы готовить кадры для АПК со школьной скамьи. Это не просто профориентация, а возможность выстроить систему непрерывного образования. Школа, колледж или вуз, предприятие. Для нас работа с агротехнологическими классами – это не разовая акция, а важная часть нашей долгосрочной кадровой стратегии.
0: В этом году по нацпроекту «Продовольственная безопасность» стартовала программа «Агропрофессионалитет», в рамках которой регионы получают субсидии на развитие аграрных колледжей. Средства направляют на обновление материально-технической базы, закупку оборудования и улучшение образовательных программ с учетом потребностей рынка. Планируется, что к 2030 году предприятия АПК будут укомплектованы сотрудниками на 95%, а доля молодежи в отрасли будет не менее 15%.
2: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Великобритания расширила санкции против России на 10 позиций и пополнила на 14 имен черный список, касающийся вопросов кибербезопасности. Об этом сообщает правительство Соединенного Королевства. Под британские ограничения попали в том числе сотрудники НГРУ, якобы причастные к кибероперациям против Лондона, и военно-аналитический центр «Рыбарь». Спасатели не обнаружили других пострадавших после обследования дна моря возле обрушившегося моста на пляже в бухте Муравьиной в Приморье. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пешеходный мост обрушился ранее сегодня. Конструкция вела в открытое море и считалась местной достопримечательностью. При обрушении пострадали 3 несовершеннолетних и 1 взрослый. Центробанк составил первый рэнкинг микрофинансовых организаций по числу жалоб. Он состоит из отдельных таблиц с крупными и небольшими участниками и опубликован на сайте регулятора. Место в рэнкинге зависит от количества жалоб на каждые 100 тысяч договоров. Учитываются только обоснованные претензии, по результатам проверки которых выявили нарушение прав потребителей. Такой инструмент поможет микрофинансовым организациям повысить качество работы с клиентами. Детей персонала оздоровительного лагеря в Омской области госпитализировали из-за болезни. Деятельность учреждения приостановили. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг. Следователи и специалисты Роспотребнадзора выясняют причины произошедшего. По последним данным, заболели несколько детей и не менее 10 сотрудников лагеря. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио

0: На словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Масштабную атаку дронов пережило Подмосковье. Этой ночью, как сообщил глава региона Андрей Воробьев, погибли 3 человека, 5 раненых, 1 женщина пропала без вести. Остаться без Ту-214 может перевозчик С-7. Коммерсант пишет, что контракт с государственной транспортной лизинговой компанией на массовые поставки остался под вопросом из-за отсутствия гарантии модернизации кабин. Почти на 16% подорожала говядина в России за год, и теперь килограмм стоит уже почти 745 рублей. При этом Минсельхоз России сообщил сегодня, что отечественный рынок мяса в целом остается насыщенным. Что происходит с этой отраслью? Все подробности в ближайшее время. 3 человека погибли, 5 ранено, 1 человек пропал без вести. Это предварительные итоги мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета со ссылкой на местных жителей, в Пионерском удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. В частном секторе работают пожарные расчеты, спасатели разгребают завалы. Под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, 2 раненых. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке Подмосковья, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
2: Мы живем в поселке по Новой Риге в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
1: Жительница Истры Софья. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами было сбито более 340 БПЛА. Во Владимире дрон попал в многоквартирный дом, люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Автобус, который следовал из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики, и были ранены 2 женщины. Ракетную опасность примерно час небольшим назад объявляли в Ростовской, Брянской, Воронежской, Орловской областях. Ночью почти 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно перекрыл движение. В Севастополе продолжаются перебои с электричеством. Ввели график 6:2. 2 часа свет есть, 6 часов нету. По словам главы города Развожаева, из-за дефицита энергии соблюдать привычный график 3:3 невозможно. Российский Красный Крест сообщал, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Крыму увеличивают запасы гуманитарной помощи. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
3: В Севастополе сохраняются ограничения на подачу света. Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Пока по системе 3:3, то есть 2 очереди потребителей отключают то одну, то вторую. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. Но потом уже губернатор сообщил, что было восстановлено снабжение города. И на сегодняшний момент, как сообщает вот компания энергопоставщик, отключения происходят частичные, то есть также по очередям, но не всех потребителей. Обстановка не очень предсказуемая, как вот сообщает губернатор Севастополя. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится буквально вот круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Невозможно спрогнозировать, какая мощность будет подана, вот скажем, на Севастополь. Речь идет и о других городах в Крыму, где ограничено энергоснабжение. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка на сегодняшний момент. Работают магазины, работает мобильная связь.
4: 6.2 было введено вчера, и сегодня удалось перейти на прежний режим 3 через 3.
3: Действительно так и есть, что на 6 часов будет отключено электроснабжение. Нам сообщили вчера в районе 7 часов вечера. Конечно, это не людей обрадовало, но с другой стороны, все-таки вечер. Ну и уже к полуночи ранее было подано. Вот мы с вечера поставили дома на зарядку все устройства, телефоны, пауэрбанки, чтобы за ночь это все зарядилось. Самое главное, конечно, беспокойство — это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Ну, морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Магазины, практически у всех магазинов есть генераторы.
4: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС. Вот что известно об этой инициативе?
3: Я видела это сообщение, что они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно, что такую помощь они оказывают. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, у нас в принципе продукт. Продукты-то есть, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей. Те же там газовые, маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
4: Видим также в сообщении, что планируется для Севастополя также закупается установка для очистки воды, которая позволит обеспечить население питьевой водой в случае перебоев с водоснабжением. Какая ситуация с этим?
3: Вообще вода в многоквартирные и в частные дома подается. Когда произошел первый наш у нас серьезный сбой 24 июня в подаче электроэнергии, власти и энергетики каким-то образом перестроили систему таким образом, чтобы все-таки при ограничениях света не отключалась подача воды. И вот сейчас, когда мы, допустим, сидим без света 3 часа, вода у нас есть.
1: Это была Юлия Крымова, корреспондент российской газеты в Севастополе. Проблемы с подачей света в Крыму продолжаются уже более 2 недель после атак на энергетические объекты региона. Из-за сложной ситуации с электроснабжением в севастопольских лагерях отменили 3 смены, а отделение «Мои документы» в регионе переходили на 5-дневный график работы. Т-7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет «Коммерсант», производитель Ту-214, Казанский авиазавод, не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика, есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать 2-членной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого борт-инженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего 2 пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана как раз на тот архаичный 3-членный экипаж. 2 пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в 1,5 раза больше нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но по пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с двухчленным экипажем. Это возможно, просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас двухчленные кабины есть современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами, Суперджети, ВМС-21.
1: Роман Гусаров, Авиа.ру. Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников в Авиапроме, решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект Ту-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал кабину двух летчиков. С другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
6: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и заработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая же ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомат, и сколько вы этих восьмерок продадите. Вот это примерно такая же история. Но, с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214 ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь. Может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построено не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
1: Илья Шатилин, FrequentFlyers.ru. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214, это отсутствие субсидий. Помощь государства могла бы на треть снизить цену самолета с 9 миллиардов до 6 миллиардов рублей. Тем временем сроки поджимают, контракт ЭСЭВА на поставку Ту-214 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией в 2024 году. Ряд экспертов полагает, что S7 может переориентировать заказ на MS-21. По их словам, производство этих самолетов, даже с учетом 200 бортов от Аэрофлота, будет недозагруженным.
0: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Рекреационная или любительская добыча золота сегодня разрешена в ряде стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Финляндию и Норвегию. Как правило, для нее требуется специальное разрешение и соблюдение установленных правил. По оценкам экспертов, все любители мира могут извлекать из земли ежегодно в общей сложности примерно 30 тонн золота. Это около 1% от глобальной добычи. В России возможность любительского золотоискательства в данный момент на этапе рассмотрения законодателями. Но пока добыча золота разрешена лишь юридическим лицам по установленной лицензии. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Человек никогда не в состоянии от чего-то отказаться. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Ситуация с обеспечением Нижегородской области топливом стабилизируется в ближайшие сроки, сообщили в региональном министерстве энергетики ЖКХ, подчеркнув, что правительство области работает в круглосуточном режиме с федеральными властями и топливными компаниями для возобновления регулярных поставок на АЗС. В ведомстве пояснили, что введенные ранее ограничения на отпуск топлива по четным и нечетным дням носят вынужденный характер. Власти рассчитывают, что данные меры позволят оперативно выровнять балансы спроса и предложения на внутреннем рынке региона. Между тем, очереди на автозаправочных станциях могут считаться форс-мажорным обстоятельством, оправдывающим опоздание сотрудника на рабочее место, пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России. Там пояснили, что для защиты своих прав работнику необходимо соблюсти два условия – своевременно уведомить руководство о задержке и предоставить документальное подтверждение форс-мажора. В случае возникновения трудового спора или дисциплинарных взысканий со стороны работодателя, профсоюз рекомендует обращаться в первичные организации для защиты интересов сотрудника. И в продолжение темы. В Вологде представители местного бизнеса и волонтеры организовали помощь автомобилистам, ожидающим заправки в условиях топливного дефицита. Предприниматель обеспечивает водителей питанием и водой, так как те не могут покинуть свои транспортные средства из-за длинных очередей. На самих АЗС дежурят сотрудники городской администрации и добровольцы, которые занимаются регулированием транспортных потоков. По словам местных властей, ажиотажный спрос на бензин и дизельное топливо постепенно спадает, а работа волонтеров помогает снизить социальное напряжение на объектах. И к другим новостям. В Нижегородской области списали часть бюджетных кредитов на 21,6 миллиарда рублей. Регион вошел в число субъектов федерации, в котором в этом году списали наибольший объем бюджетных кредитов, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя направления муниципальных рейтингов АКРА Илью Цыпкина. Списанная Нижегородской области сумма составляет 17% задолженности региона перед федеральным бюджетом. По объему списанных средств область вошла в число лидеров наряду с Московской областью, Краснодарским краем и Татарстаном. Как отметил Илья Цыпкин, размер списания для каждого региона зависит от объема вложений в проекты развития территорий. Речь идет о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении общественного транспорта и других инфраструктурных программ. По словам эксперта, такой механизм призван стимулировать регионы активнее инвестировать в развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Спрос на рабочих в Нижегородской области в июне вырос на 36%. На второй строчке в рейтинге увеличения найма строители – плюс 29%. По данным HeadHunter, компании региона за месяц на 13% чаще размещали вакансии сразу в нескольких профессиональных сферах. Для рабочего персонала было открыто более 5,5 тысяч позиций. В строительстве недвижимости – 3,5 тысячи. В число лидеров по динамике также вошли наука и образование, высший и средний менеджмент, транспорт и логистика, производство и сервис, автомобильный бизнес и сельское хозяйство, розница и HR. Самые высокие зарплатные предложения среди растущих сфер зафиксированы у топ и среднего менеджмента в среднем 120 тысяч рублей. В автомобильном бизнесе предлагают 115 тысяч, в сельском хозяйстве около 110 тысяч рублей, в строительстве недвижимости чуть более 100 тысяч. Минимальное предложение в образовании и рознице от 54,5 до 58 тысяч рублей в месяц. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно, плюс 22 градуса, временами возможен дождь. Вечером плюс 19, и также есть вероятность осадков, ночью плюс 15 градусов и пасмурное небо.
0: Валюта.
8: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
7: Более 400 новых товаров разместили нижегородские производители на региональной витрине маркетплейса «Озон» за полгода. Инициатива реализована при поддержке областного центра «Мой бизнес». Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что маркетплейс является одним из наиболее востребованных каналов продаж для производителей самых разных категорий товаров. Витрина, сделанная в Нижегородской области, помогает региональным компаниям эффективнее использовать возможности электронной торговли для продвижения своей продукции и развития бизнеса. бизнеса. Предприниматели могут расширять географию продаж, находить новых покупателей и укреплять позиции на рынке. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультационную поддержку на всех этапах размещения товаров. С момента запуска проекта ассортимент витрины увеличился почти в 7 раз, отметил Максим Черкасов. На региональной выкладке представлено около 3500 позиций, продукты питания, одежды, товары для дома и сада от более чем 50 нижегородских компаний. Разместить свою продукцию на витрине может бесплатно любой действующий продавец на Озон, производство которого находится в Нижегородской области. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Первый арбитражный апелляционный суд утвердил отказ во взыскании 6 миллионов долларов с нижегородской ярмарки в пользу сейшельской компании «Лючо Энтерпрайз ЛТД» по долгу 30-летней давности, следует из судебной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», долг возник в 90-х годах. При губернаторе Борисе Немцове власти решили выручить банку в Нью-Йорк, который ошибочно перечислил банку «Нижегородец» 2 миллиона долларов. Деньги были израсходованы, и областная администрация оформила кредит в размере 3,5 миллионов долларов на нижегородскую ярмарку в Инкомбанке. Однако вернуть кредит ярмарка не смогла, и суд взыскал с нее задолженность, которую впоследствии переуступили офшорам. В 2011 году ярмарка выдала кредиторам вексель на 4,5 миллиона долларов, по которому в 2022 году кипрские компании потребовали оплаты и переуступили право требования «Лючо Энтерпрайз ЛТД», которая обратилась в суд. Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании в иске, который мог привести ярмарку к банкротству. Генеральный директор Сибургстова и Русвинила Николай Дудукалов вошел в число победителей 6-го сезона конкурса управленцев «Лидера России команды» в категории «Управленческие команды корпораций». Победители сезона получили право на участие в специальной образовательной программе по командообразованию и смогут выступить в суперфинале осенью. Всего в 6-м сезоне победили 60 управленческих команд из 33 регионов России. На конкурс подали заявки свыше 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 стран. В финал вошли 1500 человек. Финальные испытания прошли в мастерской управления «Сенеж». Участники решали командные управленческие кейсы, проходили оценочные задания и сдавали часть нормативов ГТО. Итоги сезона утвердил наблюдательный совет конкурса перед церемонией награждения в Национальном центре России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «NS is but a NS, though laden with gold».
10: На самом деле, эта английская пословица вовсе не о пятой точке, как может показаться. Под словом «S» в данном случае подразумевается «осел». А полностью выражение переводится как «осел останется ослом, даже если он гружен золотом». Другими словами, социальный статус человека не определяется его нарядом и прочими внешними атрибутами. С незапамятных времен представители разных социальных слоев сравнивали в пословицах с определенными животными. Так, например, «осел», «свинья», обезьяны или мышь обычно ассоциировались с бедностью, тупостью и низким происхождением.
0: Срочные переводы на Business FM.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
12: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так, слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное и, наконец, медное сольдо, известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
11: «Деньги к деньгам» на Business FM. Курс истории или история курса. На момент своего появления в 1786 году доллар стоил примерно 1,5 рубля. Его цена равнялась стоимости 24 граммов серебра или 1,5 граммов золота. В начале 20-го столетия американская валюта не пользовалась особой популярностью. Укрепила ее Вторая мировая война. В 1944-м была создана Бреттон-Вудская система, согласно которой доллар стал единственной валютой, которая свободно обменивалась на золото. Деньги остальных 43 стран-участниц соглашения ориентировались уже на доллар. Британский фунт стоил тогда около 4 долларов. К концу 70-х, когда доллар отказался от золотого стандарта и Бреттон-Вудская система почила в бозе, за фунт давали 2 доллара 30 центов. Сегодня курс колеблется вокруг отметки 1,5 доллара за фунт.
9: Курс истории или история курса на Business FM.
11: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране.
9: Имя нарицательное на Business FM. Слова, проверенные делом.
12: Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей. Business FM. Новости. Коротко.
7: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ракетная опасность объявлена в Московской области. Об этом сообщает РСЧС регионам. Возможны перебои в работе мобильного интернета. Также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал граждан к осторожности. Институт судебно-медицинской экспертизы Таиланда опубликовал список из 16 опознанных по состоянию на середину дня жертв пожара в ресторане Бангкока. Среди нет российских граждан. В списке указаны 15 подданных Тайского королевства и одно имя иностранца, гражданина Лаоса. Напомню, пожар в ресторане произошел накануне вечером. В нем погибли 16 человек.
13: Глава НАСА Джаред Айзекман прибыл на Байконур. Он приветствует и проводит международный экипаж, который отправляется на МКС. Ранее Айзекман сообщал о подготовке к своей встрече с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. Землетрясение произошло сегодня в Бурятии. Жертв и разрушений нет. Подземные колебания зафиксировали в Тункинском районе. Магнитуда их составила 4,9. Тункинская впадина входит в Байкальскую рифтовую зону, для которой подобная активность является естественным процессом. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 12.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? Российская лаборатория «Гагарин» пригласила на работу инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Глава КБ подтвердил Business FM, что компания готова рассматривать заявки немецких инженеров и подчеркнул, что вакансии специально не размещали, специалисты сами вышли на «Гагарин». Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал одобрение Европарламентом закона чат-контрол о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС. Он написал: «ЕС использует для принятия законов о слежке трюки, некогда типичные для банановых республик». Почему Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками? Эти и другие темы в эфире Business FM. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ? Разбирался Михаил Задорожный.
16: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
17: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
16: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Кузнецов. Вячеслав Мищенко.
18: У нас считается мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
16: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
16: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
20: Главная компетенция. Мне без разницы, откуда будет работник, из Volkswagen, Mercedes или из Honda. Российская лаборатория «Гагарин» пригласила на работу инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Об этом ТАСС написал со ссылкой на открытое обращение к немецким специалистам от руководителя конструкторского бюро Александра Барашкова. Глава КБ подтвердил «Бизнес-ФМ», что компания готова рассматривать заявки немецких инженеров, предлагать контракты и конкурентную зарплату, но подчеркнул, что вакансии специально не размещали. Специалисты сами вышли на «Гагарин», увидев новости о том, что российское предприятие готово принимать инженеров из Германии. Сейчас поступающие резюме проходят оценку квалификации. С главой лаборатории «Гагарин» Александром Барашковым беседовала моя коллега Елена Марчукова.
11: Бизнес говорит.
21: Соответствует ли действительности информация о том, что вы готовы пригласить инженеров Volkswagen, которые освобождаются сейчас в рамках сокращений штатов в Германии, на ваше производство?
22: Конечно, готовы. Получили уже несколько там резюме. Ведем переговоры.
21: Что это за специалисты? Примерно какого профиля и какой квалификации? Потому что то, что пишут международные СМИ, немецкие СМИ, там речь о том, что сокращают в основном сотрудников конвейера, а не высококвалифицированные кадры, которые задействованы в проектировании, например.
22: Нам обратились не конвейерные специалисты, обратились именно представители инженерных групп. Сейчас обратились специалисты из области металлообработки по запуску, наладке оборудования и заведению полный цикл именно по металлообработке. Также поступили вакансии из сферы IT, мы рассматриваем. А вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентоспособная. Потому что мы отечественных специалистов набираем зарплату. Платами от 200 начинается у инженеров, кто участвует в каких-то разработках. Свыше миллиона есть у людей зарплат.
21: От 200 вы имеете в виду на руки чистыми деньгами?
22: Да, это на руки чистыми. Ну, допустим, специалист, один из специалистов, который к нам обратился, он запросил зарплату 350 тысяч рублей. Я так понимаю, по курсу это там что-то около 3000 евро получилось. Мы готовы рассматривать. Вопрос в том, что сейчас оценим квалификацию, все остальное. Мы не готовы брать людей просто потому, что вот по рекламке пришли. Это такой же история. источник поиска вакансий, как и на нашем отечественном рынке. К нам тоже обращается много отечественных инженеров, но мы ведем отбор, а не набор.
21: Какими ресурсами вы воспользовались для того, чтобы оповестить, где вы размещали эти вакансии?
22: Да, мы не размещали специально прям вакансии, поиск. Мы прочитали новость, ее прокомментировали, ее понесли СМИ.
21: Инженеры увидели ваши комментарии к новости о том, что Volkswagen сокращает людей, и пришли со словами: «О, берите нас скорее».
22: Надо отдать должное, что у людей как-то получилось выйти на нас, найти. Тем не менее, анкеты у нас.
21: Для вас важна страна происхождения специалиста? Дороже стоит импортный кадр или отечественный стоит точно так же, и все решает только квалификация?
22: Все решает только квалификация.
21: Большое предприятие, крупное, но занимается не автомобилями. Что именно вы производите, разрабатываете?
22: Мы компания, которая занимается радиоэлектроникой и робототехникой. Для специалистов, которые являются соискателями, это очень понятные сферы. Понимаете, инжиниринг — это дело такое, вот вы говорите, там автомобильный, не автомобильный. Если человек может создавать что-то в автомобильной отрасли, учитывая, что робототехника крайне близка к автомобильной отрасли, и есть робот в том числе автомобильного вида и разного другого вида. Робототехника — это вы берете любое изделие, где присутствует человек, убираете человека, садите туда контроллер электронный, и у вас получается робот.
21: Это технологии оборонные или гражданские?
22: Ну, скажем так, это технологии двойного назначения. Понятно, что пока идет вооруженный конфликт, мы работаем в том числе и в этой сфере. Но мы прекрасно понимаем перспективу и занимаемся гражданскими проектами, не только военными.
21: Если речь о гражданских проектах, вы могли бы привести некий пример?
22: Проще по пальцам одной руки посчитать отрасли, которые не затронули изменения в связи с появлением и активным развитием беспилотия, там тоже робототехники, вычислительных мощностей. Изменения затронули абсолютно все сферы, начиная от безопасности, производства, логистики. Ну, это долго можно перечислять.
21: Ваша идея и ваши переговоры с немцами, они связаны сейчас в большей степени с дефицитом кадров или с какими-то уникальными специализациями, которыми эти специалисты обладают?
22: Да мы не нацелены непосредственно на Volkswagen. Это главная компетенция. Мне без разницы, откуда он будет. Из Volkswagen, там, из Mercedes или из Honda. У всех есть четкое понимание, что одним из самых ценных ресурсов сейчас является человеческий мозг. Вот эта истерия с искусственным интеллектом для людей, которые понимают в этой области, они понимают, что в любом случае, какой бы сильный у тебя интеллект искусственный не был, но если у тебя, ну извиняюсь за выражение, будет тупой оператор сидеть за этим искусственным интеллектом, то и результаты у вас будут такие же. Искусственный интеллект — это инструмент-помощник.
21: В рамках ваших переговоров с специалистами, которые сейчас ваши соискатели, немцы, они будут работать удаленно или они переедут в Россию?
22: Это мы рассматриваем только очную форму, в том числе IT и всех остальных.
21: Компания в этом случае помогает с оформлением документов для человека, там, гражданство, виды на жительство, визы рабочие?
22: Смотрите, мы только в начале пути, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что фактажа не было. Я не исключаю того, что эти анкеты не пройдут, либо эти анкеты просто окажутся липой, либо еще что-то. Но мы готовы включиться в эту работу.
21: Вот эти инженеры, аппликанты, они как-то сослались, они дали понять, где именно они прочли ваши слова или услышали?
22: Я не задавался таким вопросом. Это не несет никакой конструктивной нагрузки для меня. Мы не размещали вакансии, мы не занимались специальным хантингом, но мы готовы принимать людей. И еще раз подчеркну, мы не ведем набор, что мы там сразу всех возьмем просто потому, что он сотрудник Volkswagen.
21: А у вас вообще, в принципе, поток аппликантов большой, неважно из какой страны. Вы вакансии свои быстро закрываете?
22: Можно сказать, быстро. Мы находимся не в Москве. Все наши предприятия в регионах. Зарплата 200 тысяч. Назовите мне регионы, где это считается плохой зарплатой. У нас кадры есть. Просто наш добрый старый бизнес привык, что людям можно платить копейки, и люди будут выдавать результаты. Текущая обстановка показывает, что это не так. Чтобы требовать что-то от человека, создайте ему сначала хорошие условия, хорошую зарплату, и дайте смысл его деятельности какой-то. Я готов оспорить вот этот тезис в наших компаниях разных, что не хватает специалистов или еще чего-то. Я вижу, какими суммами не закрывают вакансии. У нас проблем с набором кадров реально нет. Целью предприятия входит выпуск конкурентоспособной продукции.
21: Кто название придумал?
22: Yeah. Есть такой термин, как инжиниринг. Это создание каких-либо решений технических. А гагаринг — это тот же инжиниринг, но уровня решений, которые меняют мир, так же, как в свое время изменил мир первый полет человека в космос. Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. У нас был там в начале один из вариантов, что просто Гагарин, мы его сразу же отняли. Я считаю, что хорошо создавать новую терминологию, создавать новые смыслы и нести русское имя в мир.
20: С главой лаборатории «Гагарин» Александром Барашковым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Ранее немецкий автоконцерн, в портфель которого входит 10 марок от Seat до Porsche, сообщал, что сокращает 50 тысяч рабочих мест в Германии к 30-му году, включая 35 тысяч на своей основной марке Volkswagen. А гендиректор компании Оливер Блюма допустил, что под сокращение могут попасть до 100 тысяч сотрудников по всему миру.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США, а писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов.
2: Тоже отдых на Бизнес ФМ.
14: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
3: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
14: Компании и корпорации.
4: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
4: Рыбопромышленный холдинг «Доброфлот» приобрел долю в сети розничных магазинов «Икорный». Бизнес ритейлера оценивается в 200-300 миллионов рублей. Эксперты называют партнерство взаимовыгодным. «Икорному» это дает стабильные поставки сырья от партнера и расширение ассортимента, а «Доброфлот» получает больше прибыли с продаж и сделает выручку стабильной. В рамках сделки в Москве откроется первый фирменный магазин «Доброфлот». Группа компаний «Дело» и NC Logistics запустили первый в России ветеринарный хаб полного цикла. Центр действует в Домодедово на базе собственной логистической инфраструктуры двух компаний. Он интегрирован с системами «Честный знак» и «Меркурий» и предоставляет полный комплекс услуг по принципу одного окна. Его запуск упрощает логистику продукции для животноводческих предприятий и владельцев домашних питомцев.
14: Арбитраж.
4: Европейские банки подали в суд на немецкую инженерную группу «Линде» и требуют от нее компенсацию потерянных в России активов. Сумма иска более 1 миллиарда евро, который российский суд конфисковал после выхода «Линде» из сделки с «Русским альянсом» в 2022 году. Речь шла о строительстве газоперерабатывающего предприятия, а также завода по производству СПГ в порту Усть-Луга. После введения санкций немецкая фирма приостановила все работы, а крупные иностранные банки отказались исполнять гарантии. В итоге их активы в России были арестованы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
23: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
20: 12.47 в Москве. Почему Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками? На днях создатель Telegram прокомментировал одобрение Европарламентом закона чат-контроль о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС. Дуров написал, Евросоюз использует для принятия законов о слежке трюки, некогда типичные для банановых республик. Речь, впрочем, не о законе, а о существующем временном регламенте Евросоюза, который Европарламент просто продлил еще на 2 года. Регламент позволяет Google и Meta Platforms, Meta признана в России экстремистской и запрещена, сканировать пользователей пользовательские данные на предмет материалов о насилии над детьми. Но помимо этого, евродепутаты также вывели из-под действия этого регламента сервисы со сквозным шифрованием, например, WhatsApp, Telegram и Signal. Рейтер пишет, что это лишний раз усилило опасения по поводу массового сканирования, которое может привести к нарушению конфиденциальности. Комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
1: Чат-контрол 1.0 – это то, что сейчас действует, такое вот временное исключение, которое уже получило вот такие противоречивые отклики, потому что многие правозащитники считают, что такая мера и такая возможность сканировать чаты будет нарушать анонимность сообщений и будет затрагивать тайну переписки, что, в принципе, противоречит тем положениям, которые есть в Лиссабонском договоре. При этом нужно сказать, что еще есть часть этого регламента, она называется чат-контрол 2.0, и она вводит так называемый постоянный контроль, переход от добровольного сканирования, который сегодня присутствует, к обязательному сканированию для всех вот таких вот технологических платформ. Более того, если в ныне действующей редакции чат-контрол 1.0 есть оговорка, которая позволяет не сканировать так называемые защищенные или дополнительно зашифрованные либо сайты, либо переписка, то вот чат-контрол 2.0 снимает вот это вот ограничение и позволяет контролировать абсолютно любую переписку. Мы знаем, например, что такие гиганты высоких технологий, как, например, Google или как, например, Meta, они вот такое сквозное шифрование применяют изначально. Поэтому считается, что переписка, там, допустим, в WhatsApp конфиденциальная. Но вот теперь это ставится под угрозу. Есть уже такая очень серьезная ответная реакция. Messenger, Signal, Prima, швейцарская, они заявили о том, что они не готовы пойти на сквозное сканирование даже зашифрованных своих чатов, потому что, во-первых, это как бы противоречит их политике, а второе, то, что говорят, что технологически они просто будут не в состоянии такую принудительное сканирование осуществлять. При этом, что интересно, что вот это вот сканирование должно проходить на вашем смартфоне до того, как какой-то текст или какое-то, так сказать, сообщение вы отправите кому-то или в какой-то чат публичный. По сути, определенный искусственный интеллект будет находиться на вашем смартфоне и будет вот осуществлять контроль за контентом ваших сообщений. Многие говорят о так называемом казусе backdoor. Это уязвимость переписки. Германия выступила против, и Австрия выступила против, Польша выступила против, и Нидерланды. Ну, то есть такой произошел раскол на сегодняшний день. Понятно, что защита прав детей, конечно же, должна осуществляться. Вопрос только технология, чтобы вот не пострадали все остальные пользователи.
20: Директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Сейчас у стран ЕС есть 3 месяца, чтобы решить, поддерживать ли изменения, внесенные Европейским парламентом.
5: Капитал с Григорием Беглоряном.
20: Приветствую.
6: Добрый день.
20: Посмотрим на наш рынок, как он себя чувствует в начале недели.
6: Пока держимся в плюсе, да, пытается индекс Мосбиржи дотянуться до психологического барьера в 2200, ну, в принципе, полдень прошел, я бы не сказал, конечно, что активность возросла, но, по крайней мере, каких-то активных продаж пока не видно. За счет коррекции и, ну, роста акций Сбербанка, они, конечно, 300 рублей не вернули, но 1.5% роста – это уже некий задел для поддержки индекса Мосбиржи с учетом огромного веса Сбербанка с точки зрения влияния на сам индекс. Ну и второй по значимости с точки зрения веса – это «Газпром». Акции тоже в плюсе почти на 1.5%, и за счет поддержки нефтегазовых компаний «Новатек», «Роснефть», «Лукойл». Вот здесь неплохой был рост, особенно с утра, когда росли активно цены на нефть. Сейчас нефтяные котировки вроде как сдулись немножечко, но, тем не менее, пока весь наш нефтегазовый сектор, ну и в целом, я бы сказал, широкий рынок сегодня подрастает. С одной стороны, вроде как отошли к более низким ценовым диапазонам, с другой стороны, видно, что на рынке точечно кто-то пытается покупать подешевевшие бумаги. Ну, тут, конечно, с точки зрения фундаментальной оценки есть много чего интересного, особенно акции Роснефти, Новатэк того же, да, на перспективу. Но пока геополитика, видимо, перевешивает все аргументы. Ну и другой фактор – это постоянное сокращение рублевой ликвидности. ЦБ периодически ликвидность в банковскую систему поставляет, чтобы не было какой-то жесткой ситуации на денежном рынке, какой-то ситуации наподобие кризиса ликвидности, но, тем не менее, рублевая ликвидность регулируется сейчас ЦБ, и завтра в этом плане важный день, потому что ЦБ каждый вторник проводит аукцион, он дает кредитную линию банкам на неделю, ну, соответственно, если повторится объем, который был на прошлой неделе, там почти рекорд, по-моему, был больше 6 триллионов, то поддержка для рынка у нас будет. Что касается рынков глобальных, цены на нефть в плюсе на 2%, но с утра Brent пытался даже дотянуться до отметки $80, сейчас ниже 78, я так понимаю, спекулянты полагают, что взаимные обстрелы Ирана на США и даже закрытие пролива, это еще не основание, чтобы цены взлетали выше, тем более основная активность идет в те часы, когда американские фондовые рынки не работают. Ну, здесь есть некая подоплека, что, может быть, какие-то закулисные игры. Соответственно, Иран отвечает, Америка бьет, потом наоборот. Ну, а дальше выходит Трамп и опять начинает говорить о каком-то прорыве в мирных переговорах. Вот рынок ждет, что сегодня Трамп тоже будет рынки успокаивать.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Монином, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ».
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу.

0: московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «шесть».
1: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «GenNext Developers. Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты – ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Business FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 926 беспилотников и 12 управляемых авиабомб сбили российские средства ПВО за сутки, сообщила Минобороны. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, российские военные за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, которые используются в интересах ВСУ, а также места хранения и цеха сборки беспилотников и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Евросоюз расширил санкционные списки против России. В них добавлены компания ВК, которая владеет соцсетью ВКонтакте, и юридическое лицо мессенджера Макс. В документе отмечается, что данные ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией с правами человека. В Кремле пообещали внимательно следить за встречей коалиции желающих. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это объединение коалиции подстрекателей войны, которая тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что участники коалиции желающих, в которую входят около 30 стран, соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля. Варшава передала Киеву ракеты для американских зенитных комплексов «Патриот». Об этом сообщил замглавы Минобороны страны. По его словам, были переданы от 3 до 9 ракет для «Патриот». В Минобороны Польши заявили, что Варшава получила от Вашингтона заверение в том, что в случае угрозы будут получены в несколько раз большее количество ракет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 13 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 3 человека погибли, 5 раненых, 1 разыскивается. Таковы предварительные итоги мощной атаки.

0: попытки беспилотников на Московскую область. Всего, по данным Минобороны, за ночь над российскими регионами было сбито более 340 БПЛА. Сейчас ракетная опасность объявлена в Тульской, Московской, Ростовской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областях. Подробности буквально через минуту. S7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как может разрешиться ситуация и как это отразится на пассажирах? Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. В Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость. В наше время это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. А мы спросили предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Три человека погибли, пятеро раненых, один человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли три человека, ранены еще трое. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета со ссылкой на местных жителей, в Пионерском удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. А в частном секторе работают пожарные расчеты, спасатели разбирают завалы. Под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, двое раненых. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. А как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
1: Мы живем в поселке по Новой Риге в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже были, мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И в жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
0: Местная жительница Софья. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами было сбито более 340 БПЛА. Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом. Люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики. Ранены две женщины. Сейчас ракетная опасность объявлена в Ростовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тульской и Московской областях. Ночью почти 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. В Севастополе продолжаются перебои с электричеством. Действует график 3 через 3. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крым.
2: Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Установка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка. остановка на сегодняшний момент. Работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
3: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
2: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей, те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
4: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
5: Купцы Башкирова. Летом 1847 года крестьянин волжского сельца Копнина Нижегородского уезда Емельян Григорьевич Башкиров с детьми выкупился на волю.
0: В лагерях отменили 3 смены, а отдельные отделения «Мои документы» в регионе переходили на 5-дневный график работы. С-7 может остаться самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет коммерсант, производитель Ту-214, Казанский авиазавод, не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика и есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
6: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать 2-членной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого борт-инженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего 2 пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана как раз на тот архаичный 3-членный экипаж. 2 пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в полтора раза больше, нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с 2-членным экипажем. Это возможно. Просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас 2-членные кабины есть современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами. Суперджети, ВМС-21.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников, в «Авиапроме» решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект Ту-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал кабину 2 летчиков. А с другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала «Frequentflyers.ru» Илья Шатилин.
7: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и заработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая же ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомат склада и сколько вы этих восьмерок продадите. Вот это примерно такая же история. Но с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214. Ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь, может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построено не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
0: Главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214. Это отсутствие субсидии. Помощь государства могла бы на треть снизить цену самолета с 9 до 6 миллиардов рублей. Тем временем сроки поджимают. Контракт S7 на поставку Ту-214 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорации в 2024-м. Ряд экспертов полагают, что S7 может переориентировать заказ на МС-21. По их словам, производство этих самолетов даже с учетом 200 бортов для Аэрофлота будет недозагруженным. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес-ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИД России. А поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. В Кремле выступления стран Балтии прокомментировали так.
8: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
9: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
0: В последние недели в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. В конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего.
4: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
10: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
4: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон. Адаптивный.
11: Надежная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
13: История денег на Business FM.
14: 5 лет, чтобы избавиться от экономической зависимости от Китая. При этом из-за того, что отпускные цены в Китае на 20-100% ниже, чем на Западе, отмежевание от китайской экономики приведет к росту цен и ключевой ставки. В Европе в отдельных секторах экономики инфляция может вырасти на 2,5%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование и Y-Patreon. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 21 градус. В ближайшее время осадков не ожидается. Сегодня облачно с прояснениями. А вот на завтра синоптики передают возможность небольшого дождя и до 24 тепла в течение дня. Тринадцать-семнадцать в Москве. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. За год средняя цена на этот вид мяса увеличилась на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. На начало июля она составляла 744 рубля за килограмм. Однако в магазинах можно найти цены и дороже 1000 рублей. Сами производители напоминают, у крупного рогатого скота длинный цикл выращивания от 1,5 до 3 лет. И это в разы дольше, чем у свиней или птицы. И это сказывается на затратах. А многие фермерам просто невыгодно заниматься таким животноводством, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
15: Если взять в целом по отрасли, выращивание крупного рогатого скота в России по-прежнему является убыточным. То есть ресурсы в своих ценах, они растут быстрее, чем та цена, по которой можно продать скот. Ведь для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем та же самая говядина. А без нее невозможно создать пастбище. Не все на лугах пасутся. То же самое касается оборудование на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. То есть мы это называем входящей инфляцией. Поэтому действительно заниматься говядиной не так прибыльно, не так доходно, а часто даже убыточно, от чего мы видим и снижение поголовья. Ну, во-первых, у нас снижение поголовья происходит в молочных хозяйствах, которые сегодня более заточены все-таки на производство молока и занимаются повышением эффективности молочного стада. То есть они получают с каждой коровы все больше и больше и больше молока. Там производительность выросла в несколько раз за последние там 10-15 лет. Соответственно, им уже не нужно столько голов крупного рогатого скота, чтобы получать столько же молока, как и раньше. А в результате на выходе мы имеем меньше говядины. А личные подсобные хозяйства сокращают поголовье по демографическим причинам. Кто-то уже в возрасте. Молодые люди не всегда хотят, скажем так, чаще не хотят заниматься этим тяжелым трудом. Ну и, собственно, в мире немножко ситуация похожая. За исключением там отдельных стран, Индии, то же самое Бразилия, поголовье скота практически не растет.
0: Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации. По его словам, Россия импортирует около 350 тысяч тонн говядины. Это почти в 3 раза меньше, чем в нулевых. Основные поставщики – Беларусь и страны Южной Америки. А прежде всего Бразилия. В последнее время укрепление рубля подстегнуло импорт, говорит Юшин. А при этом рост цен на другие виды мяса не выглядит таким значительным. Например, курица за год подорожала на 7%, свинина почти на 2%, а баранина даже меньше, чем на 1%. Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются. Либо становится еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
16: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
17: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
16: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
18: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездят. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
16: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
19: Очереди есть любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно приезжаю мимо различных заправок у нас в городе, и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
16: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
20: Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
16: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
21: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
22: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
21: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
16: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциально сооружения могут вместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению. Подробности приводят журналисты Times.
1: Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждое способно вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5,5 тысяч. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для heavy-metal групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
0: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 2035 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждает любую военную помощь Киеву.
2: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Три крупных магазина разрушены в Энергодаре ударами ВСУ за последние трое суток. Это осложняет ситуацию с продовольствием в городе спутники Запорожской АЭС, поскольку из-за постоянных атак украинских войск в Энергодаре уже есть проблемы с логистикой. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. Она добавила, что в Энергодаре продолжает действовать система веерных переключений электроэнергии. Однако в последние дни ситуация со светом стала стабильнее. Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк, который разработал облик моделей BMW X5 и X6, получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Леклерк известен работой на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. В BMW он работал с 2000 по 2013 год, отвечал за облик кроссоверов BMW X5 и X6 и был шеф-дизайнером спортивного суббота бренда BMW M.
14: Институт судебно-медицинской экспертизы Таиланда опубликовал список из 16 опознанных по состоянию на середину дня жертв пожара в ресторане Бангкока. Среди них нет граждан России. В списке указаны 15 граждан Таиланда и одно имя иностранца, гражданина Лаоса. Напомню, пожар в ресторане в Бангкоке произошел накануне вечером. В огне погибли 16 человек. Детей и персонал оздоровительного лагеря в Омской области сегодня госпитализировали из-за болезни. Какой именно, не уточняется. Деятельность учреждения приостановили. Возбуждено дело об оказании небезопасных услуг. Следователи и специалисты Роспотребнадзора выясняют причины произошедшего. По данным различных местных пабликов, заболели не менее 10 сотрудников оздоровительного лагеря и несколько детей. Речь идет об оздоровительном учреждении «Динамовец». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. А, впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Так в чем может быть дело? Российская лаборатория Гагаренко пригласила на работу инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Глава КБ подтвердил Бизнес ФМ, что компания готова рассматривать заявки немецких инженеров и подчеркнул, что вакансии специально не размещали, специалисты сами вышли на Гагаренко. На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Стоимость пшеницы на бирже Euronext сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтер о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. А, впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. Что в регионе происходит на самом деле? Об этом Евгений Перельчук.
16: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
5: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно. Потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
16: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
5: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыт полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
16: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
6: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, Украины, беспилотниками, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемые, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей. Они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, через Черное море, в Средиземное море и дальше.
16: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили 3 ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Главная компетенция. Мне без разницы, откуда будет работник из Volkswagen, Mercedes или из Honda. Российская лаборатория «Гагаринг» пригласила на работу инженеров из Volkswagen, которым грозит сокращение. Об этом ТАСС написал со ссылкой на открытое обращение к немецким специалистам от руководителя конструкторского бюро Александра Барашкова. Глава КБ подтвердил Бизнес ФМ, что компания готова рассматривать заявки немецких инженеров, предлагать контракты и конкурентную зарплату, но подчеркнул, что вакансии специально не размещали. Специалисты сами вышли на «Гагаринг», увидев новости о том, что российское предприятие готово принимать инженеров из Германии. Сейчас поступающие резюме проходят оценку квалификации. С главой лаборатории «Гагаринг» Александром Барашковым беседовала моя коллега Елена Марчукова.
7: Бизнес говорит.
8: Соответствует ли действительности информация о том, что вы готовы пригласить инженеров Volkswagen, которые освобождаются сейчас в рамках сокращений штатов в Германии, на ваше производство?
23: Конечно, готовы. Получили уже несколько там резюме. Ведем переговоры.
8: Что это за специалисты? Примерно какого профиля и какой квалификации? Потому что то, что пишут международные СМИ, немецкие СМИ, там речь о том, что сокращают в основном сотрудников конвейера, а не высококвалифицированные кадры, которые задействованы в проектировании, например.
23: Нам обратились не конвейерные специалисты, обратились именно представители инженерных групп. Сейчас обратились специалисты из области металлообработки по запуску, наладке оборудования и заведению полный цикл именно по металлообработке. Также поступили вакансии из сферы IT, мы рассматриваем. А вообще мы готовы принимать и конструкторов, и кого угодно, и зарплата у нас вполне оказалась конкурентоспособная, потому что мы отечественных специалистов набираем зарплату. Платами от 200 начинается у инженеров, кто участвует в каких-то разработках. Свыше миллиона есть у людей зарплаты.
8: От 200 вы имеете в виду на руки чистыми деньгами?
23: Да, это на руки чистыми. Uh-huh. Допустим, специалист, один из специалистов, который к нам обратился, он запросил зарплату 350 тысяч рублей. Я так понимаю, по курсу это там что-то около 3000 евро получилось. Мы готовы рассматривать. Вопрос в том, что сейчас оценим квалификацию, все остальное. Мы не готовы брать людей просто потому, что вот по рекламке пришли. Это такой же источник поиска вакансий, как и на нашем отечественном рынке. К нам тоже обращается много отечественных инженеров, но мы ведем отбор, а не набор.
8: Какими ресурсами вы воспользовались для того, чтобы оповестить, где вы размещали эти вакансии?
23: Да, мы не размещали специально прям вакансии, поиск. Мы прочитали новости, ее прокомментировали, ее понесли в СМИ.
8: Инженеры увидели ваши комментарии к новости о том, что Volkswagen сокращает людей, и пришли со словами: «О, берите нас скорее».
23: Надо отдать должное. сложно. У людей как-то получилось выйти на нас, найти. Но, тем не менее, анкеты у нас.
8: Для вас важна страна происхождения специалиста? Дороже стоит импортный кадр или отечественный стоит точно так же и все решает только квалификация?
23: Все решает только квалификация.
8: Большое предприятие, крупное, но занимается не автомобилями. Что именно вы производите, разрабатываете?
23: Мы компания, которая занимается радиоэлектроникой и робототехникой. Для специалистов, которые являются соискателями, это очень понятные сферы. Понимаете, инжиниринг — это дело такое, вот вы говорите, там автомобильный, не автомобильный. Если человек может создавать что-то в автомобильной отрасли, учитывая, что робототехника крайне близка к автомобильной отрасли, и есть робот в том числе автомобильного вида и разного другого вида. Робототехника — это вы берете любое изделие, где присутствует человек, убираете человека, садите туда контроллер электронный, и у вас получается робот.
8: Это технологии оборонные или гражданские?
23: Ну, скажем так, это технологии двойного назначения. Понятно, что пока идет вооруженный конфликт, мы работаем там, в том числе и в этой сфере. Но мы прекрасно понимаем перспективу и занимаемся гражданскими проектами, не только военными.
8: Если речь о гражданских проектах, вы могли бы привести некий пример?
23: Проще по пальцам одной руки посчитать отрасли, которые не затронули изменения в связи с появлением и активным развитием беспилотия, там тоже робототехники, вычислительных мощностей. Изменения затронули абсолютно все сферы, начиная от безопасности, производства, логистики. Ну, это долго можно перечислять.
8: Ваша идея и ваши переговоры с немцами, они связаны сейчас в большей степени с дефицитом кадров или с какими-то уникальными специализациями, которыми эти специалисты обладают?
23: Да мы не нацелены непосредственно на Volkswagen. Это главная компетенция. Мне без разницы, откуда он будет. Из Volkswagen, там, из Mercedes или из Honda. У всех есть четкое понимание, что одним из самых ценных ресурсов сейчас является человеческий мозг. Вот эта истерия с искусственным интеллектом для людей, которые понимают в этой области, они понимают, что в любом случае, какой бы сильный у тебя интеллект искусственный не был, но если у тебя, ну извиняюсь за выражение, будет тупой оператор сидеть за этим искусственным интеллектом, то и результаты у вас будут такие же. Искусственный интеллект — это инструмент-помощник.
8: В рамках ваших переговоров с специалистами, которые сейчас ваши соискатели, немцы, они будут работать удаленно или они переедут в Россию?
23: Мы рассматриваем только очную форму, в том числе IT и всех остальных.
8: Компания в этом случае помогает с оформлением документов для человека, там, гражданство, виды на жительство, визы рабочие?
23: Смотрите, мы только в начале пути, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что фактажа не было. Я не исключаю того, что эти анкеты не пройдут, либо эти анкеты просто окажутся липой, либо еще что-то. Но мы готовы включиться в эту работу.
8: Вот эти инженеры, аппликанты, они как-то сослались, они дали понять, где именно они прочли ваши слова или услышали?
23: Я не задавался таким вопросом. Это не несет никакой конструктивной нагрузки для меня. Мы не размещали вакансии, мы не занимались специальным хантингом, но мы готовы принимать людей. И еще раз подчеркну, мы не ведем набор, что мы там сразу всех возьмем просто потому, что он сотрудник Volkswagen.
8: А у вас вообще, в принципе, поток аппликантов большой, неважно из какой страны. Вы вакансии свои быстро закрываете?
23: Можно сказать быстро. Мы находимся не в Москве. Все наши предприятия в регионах. Зарплата 200 тысяч. Назовите мне регионы, где это считается плохой зарплатой. У нас кадры есть. Просто наш добрый старый бизнес привык, что людям можно платить копейки, и люди будут выдавать результаты. Текущая обстановка показывает, что это не так. Чтобы требовать что-то от человека, создайте ему сначала хорошие условия, хорошую зарплату, и дайте смысл его деятельности какой-то. Я готов оспорить вот этот тезис в наших компаниях разных, что не хватает специалистов или еще чего-то. Я вижу, какими суммами закрывают вакансии. У нас проблем с набором кадров, но реально нет. Целью предприятия входит выпуск конкурентоспособной продукции.
8: Кто название придумал?
23: Я. Есть такой термин, как инжиниринг. Это создание каких-либо решений технических. А гигаринг — это тот же инжиниринг, но уровня решений, которые меняют мир, так же, как в свое время изменил мир первый полет человека в космос. Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. У нас был там в начале один из вариантов, что просто Гагарин, мы его сразу же отняли. Я считаю, что хорошо создавать новую терминологию, создавать новые смыслы и нести русское имя в мир.
0: С главой лаборатории Гагаринка Александром Барашковым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Ранее немецкий автоконцерн, в портфель которого входит 10 марок от Seat до Porsche, сообщал, что сокращает 50 тысяч рабочих мест в Германии к 30-му году, включая 35 тысяч на своей основной марке Volkswagen. А гендиректор компании Оливер Блюма допустил, что под сокращение могут попасть до 100 тысяч сотрудников по всему миру.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда, но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США, а писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов.
9: Тоже отдых на Business FM.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Рыбопромышленный холдинг «Доброфлот» приобрел долю в сети розничных магазинов «Икорный». Бизнес-ритейлер оценивается в 200-300 миллионов рублей. Эксперты называют партнерство взаимовыгодным. «Икорному» это дает стабильные поставки сырья от партнера и расширение ассортимента, а «Доброфлот» получает больше прибыли с продаж и сделает выручку стабильной. В рамках сделки в Москве откроется первый фирменный магазин «Доброфлот». Группа компаний «Дело» и NC Logistics запустили первый в России ветеринарный хаб полного цикла. Центр действует в Домодедово на базе собственной логистической инфраструктуры двух компаний. Он интегрирован с системами «Честный знак» и «Меркурий» и предоставляет полный комплекс услуг по принципу одного окна. Его запуск упрощает логистику продукции для животноводческих предприятий и владельцев домашних питомцев.
9: Арбитраж.
11: Европейские банки подали в суд на немецкую инженерную группу «Линде» и требуют от нее компенсацию потерянных в России активов. Сумма иска более 1 миллиарда евро, который российский суд конфисковал после выхода «Линде» из сделки с «Русским альянсом» в 2022 году. Речь шла о строительстве газоперерабатывающего предприятия, а также завода по производству СПГ в порту Усть-Луга. После введения санкций немецкая фирма приостановила все работы, а крупные иностранные банки отказались исполнять гарантии. В итоге их активы в России были арестованы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ? Разбирался Михаил Задорожный.
24: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
25: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
24: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
25: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
24: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
24: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Почему Дуров сравнил Евросоюз с банановыми республиками? На днях создатель Telegram прокомментировал одобрение Европарламентом закона чат-контроля о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС. Дуров написал, Евросоюз использует для принятия законов о слежке трюки, некогда типичные для банановых республик. Речь, впрочем, не о законе, а о существующем временном регламенте Евросоюза, который Европарламент просто продлил еще на 2 года. Регламент позволяет Google и Meta Platforms, Meta признана в России экстремистской и запрещена, сканировать пользовательские данные на предмет материалов о насилии над детьми. Но помимо этого евродепутаты также вывели из-под действия этого регламента сервисы со сквозным шифрованием, например, WhatsApp, Telegram и Signal. Рейтер пишет, что это лишний раз усилило опасения по поводу массового сканирования, которое может привести к нарушению конфиденциальности. Комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
12: Чат-контрол 1.0 это то, что сейчас действует, такое вот временное исключение, которое уже получила вот такие противоречивые отклики, потому что многие правозащитники считают, что такая мера и такая возможность сканировать чаты будет нарушать анонимность сообщений и будет затрагивать тайну переписки, что, в принципе, противоречит тем положениям, которые есть в Лиссабонском договоре. При этом нужно сказать, что еще есть часть этого регламента, она называется чат-контрол 2.0, и она вводит так называемый постоянный контроль перехода добровольного сканирования, которое сегодня присутствует, к обязательному сканированию для всех вот таких вот технологических платформ. Более того, если в ныне действующей редакции чат-контрол 1.0 есть оговорка, которая позволяет не сканировать так называемые защищенные или дополнительно зашифрованные либо сайты, либо переписка, то вот чат-контрол 2.0 снимает вот это вот ограничение и позволяет контролировать абсолютно любую переписку. Мы знаем, например, что такие гиганты высоких технологий, как, например, Google или как, например, Meta, они вот такое сквозное шифрование применяют изначально. Поэтому считается, что переписка, там, допустим, в WhatsApp конфиденциальная. Но вот теперь это ставится под угрозу. Есть уже такая очень серьезная ответная реакция. Messenger, Signal, Prima, швейцарская. Они заявили о том, что они не готовы пойти на сквозное сканирование даже зашифрованных своих чатов, потому что, во-первых, это как бы противоречит их политике, а второе, то, что говорят, что технологически они просто будут не в состоянии такую принудительное сканирование осуществлять. При этом, что интересно, что вот это вот сканирование должно проходить на вашем смартфоне до того, как какой-то текст или какое-то, так сказать, сообщение вы отправите кому-то или в какой-то чат публичный. По сути, определенный искусственный интеллект будет находиться на вашем смартфоне и будет вот осуществлять контроль за контентом ваших сообщений. Многие говорят о так называемом казусе backdoor. Это уязвимость переписки. Германия выступила против, и Австрия выступила против, Польша выступила против, и Нидерланды. Ну, то есть такой произошел раскол на сегодняшний день. Понятно, что защита прав детей, конечно же, должна осуществляться. Вопрос только технология.

0: Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров, Даниил Харитонов, а также Матео Буананочи, Италия, Жуан Нето Виера, Португалия, Моюн Юн, Южная Корея, Джан Сарач, Турция. Подробнее на v-a-c.org. 12+.
1: Валюты.
0: Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В 14 веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Business FM.
0: Все золото мира. Золотое сечение – это математическое соотношение, которое используется в искусстве и архитектуре. Синоним – золотая пропорция. То есть такое соотношение двух величин, при котором больше относится к меньшей так же, как их сумма к большей. Приблизительно это 1,6. Золотое сечение принято считать своеобразным эталоном красоты, которого пытаются придерживаться в создании различных конструкций, фигур и изображений. В человеческом теле золотому сечению почти соответствует соотношение расстояния от подошвы до пупка к расстоянию от пупка до макушки.
1: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 926 беспилотников и 12 управляемых авиабомб сбили российские средства ПВО за сутки, сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, силами Черноморского флота был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Российские военные за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения и цеха сборки беспилотников, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Причина в киберкампании, которую Россия якобы ведет против ФРГ, а также против ее партнеров в Евросоюзе и Украины. Москва неоднократно опровергала подобные заявления. Президент России Владимир Путин отмечал, что обвинение Европы в якобы российских саботажах и кибератаках – это попытка европейских политиков реализовать свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации. Иран опроверг обсуждение своей ядерной программы на переговорах с США в Омане. Речь на встрече шла исключительно о ситуации в Ормузском проливе. Целью переговорщиков было добиться безопасного прохода судов через него. Об этом заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Так он прокомментировал заявление Трампа о том, что на переговорах Иран пошел навстречу требованиям Вашингтона, в том числе в плане отказа от возможности получить ядерное оружие. У пользователей мессенджера Макс появилась возможность комментировать посты в публичных и приватных каналах. Включить комментарии можно в настройках паблика. Функционал доступен на устройствах Android, а также в десктопной и веб-версии мессенджера, сообщила пресс-служба Макса. Пользователи теперь могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с подписчиками от лица канала. В ближайшем будущем в Максе появятся реакции на комментарии и возможность отправить медиафайлы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 3 человека погибли, 5 раненых, 1 разыскивается. Таковы предварительные итоги мощной атаки беспилотников на Московскую область. Всего, по данным Минобороны, за ночь над российскими регионами было сбито 340 БПЛА. Сейчас ракетная опасность объявлена в Тульской, Московской, Липецкой, Брянской, Воронежской и Орловской областях. Подробности буквально через минуту. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес-ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместные демарши МИДу России. А поводом стало заявление главы МИД, замглавы МИДа Михаила Галузина, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России.

0: S7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как может разрешиться ситуация и как это отразится на пассажирах? Эти и другие темы в эфире Business FM. Три человека погибли, пятеро раненых, один человек разыскивается. Таков предварительный результат мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли три человека, ранены еще трое. Там после ударов БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета со ссылкой на местных жителей, в Пионерском удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. А в частном секторе работают пожарные расчеты, а спасатели разгребают завалы. Под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. А в Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, двое раненых. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
1: Мы живем в поселке по Новой Риге в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
0: Местная жительница Софья. Всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Этой ночью во Владимире БПЛА попал многоквартирный дом. Люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики. Ранены две женщины. А сейчас ракетная опасность объявлена в Воронежской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тульской и Московской областях, а в Ростовской области отменили ракетную опасность, объявили беспилотную. Ночью почти 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. А в Севастополе продолжаются перебои с электричеством. Действует график 3 через 3. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
2: Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Установка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка. На сегодняшний момент работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
3: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
2: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей. Те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
0: Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе. Как сообщили в Минобороны России, российские военные поразили в порту Черноморска-2 морских парома и контейнеровоз, осуществивший доставку грузов для ВСУ. А кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. ВСУ утверждает, что поразили этой ночью еще 15 судов российского теневого флота, но Россия это не подтверждала. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие, ранено несколько человек. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес-ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДа России. А поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. В Кремле выступление стран Балтии прокомментировали так.
4: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
5: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
0: В последние недели в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. А в конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакна заявила, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего. S7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет Коммерсант, производитель Ту-214 «Казанский авиазавод» не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика и есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
6: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать двухчленной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого борт-инженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего 2 пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана как раз на тот архаичный трехчленный экипаж. 2 пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в полтора раза больше, нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с двухчленным экипажем. Это возможно, просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас двухчленные кабины есть современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами. Суперджети, ВМС-21.
0: Главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников в авиапроме, решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект Ту-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал кабину 2 летчиков. А с другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала «Frequentflyers.ru» Илья Шатилин.
7: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и заработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая же ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомата и сколько вы этих восьмерок продадите? Вот это примерно такая же история. Но с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214. Ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь, может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построено не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
0: Главный редактор портала Frequent Flyers RU Илья Шатилин. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214. Это отсутствие субсидии. Помощь государству могла бы на треть снизить цену самолета с 9 до 6 миллиардов рублей. А тем временем сроки поджимают. Контракт С-7 на поставку Ту-214 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией в 2024 году. Ряд экспертов полагают, что С-7 может переориентировать заказ на МС-21. По их словам, производство этих самолетов, даже с учетом 200 бортов для Аэрофлота, будет недозагруженным.
8: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство продлило упрощенный режим подтверждения безопасности товаров до 1 сентября 2027 года. Также продлена возможность российским производителям возить комплектующие, сырье и материалы для собственного производства по облегченной процедуре. Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Среди ее основных направлений – повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики заболеваний, увеличение доступности медицинской помощи и повышение эффективности системы реабилитации. Отдельные блоки плана – технологическая независимость, цифровизация с использованием искусственного интеллекта и развитие медпомощи в исторических регионах. Грузооборот морских торговых портов России в январе-июне 2026 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 и превысил 451 тысячу тонн. На экспорт отправлено 355 тысяч тонн грузов, об этом сообщается на сайте Морцентра. Больше всего, почти на 60%, выросла перевалка грузов в Каспийском бассейне. Также рост показали арктические, дальневосточные и азово-черноморские порты. Европе и США придется инвестировать дополнительные 23,6 триллиона долларов в течение 25 лет, чтобы избавиться от экономической зависимости от Китая. При этом из-за того, что отпускные цены в Китае на 20-100% ниже, чем на Западе, отмежевание от китайской экономики приведет к росту цен и ключевой ставки. В Европе в отдельных секторах экономики инфляция может вырасти на 2,5%. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование и Y-Patreon. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 22 градуса. Сегодня облачно с прояснениями. При этом осадков не ожидается, но сохраняется предупреждение гидрометцентра о возможной грозе. Завтра синоптики обещают небольшой дождь в Москве и до 24 градусов в течение дня. В Москве. Продажи москвичей не идут. За 4 неполных месяца продано меньше 500 новых моделей «Москвич» М70 и М90, пишет ведомости со ссылкой на данные автостата. Эти кроссоверы созданы на базе китайских моделей SAIC. А производитель ранее сообщал о росте продаж модели «Москвич» М70 в июне на 32% по сравнению с маем до 119 автомобилей. А в компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса. Цены на средний размер переднеприводный кроссовер М70 начинаются от 2 700 000, а в комплектации Drive, а ценник на полноразмерный кроссовер М90 стартует от 3 800 000 рублей. И в этом кроется ответ на загадку низких продаж, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
10: Собственно, почему покупатель должен с живой охотой покупать этот автомобиль. И, в общем, таких причин на поверхности мы не найдем. То есть они проигрывают в ценовой конкуренции своим же собратьям китайским. Ну, вот сейчас есть, благодаря в том числе спецпредложениям, аналогичные по классу, по размерам, по оснащению автомобиля, дешевле примерно на 10%. Где-то благодаря всяким скидкам, акциям, это может разница доходить до 15%. Это ощутимая величина. Не будем забывать, что цена базовая, стартовая, вот москвича 72,7 миллиона рублей, это 2 700 000 рублей. Это, ну, как бы 54 средних региональных зарплаты. Это много. Поэтому разница там даже в 5% очень весома, а когда разница достигает с конкурентами 10%, и тем более 15%, ну, очевидно, что выбор будет точно не в пользу москвича. Это первый момент. Второй момент. Ничего уникального москвич не предлагает. Это всего лишь один из десятков других китайских кроссоверов, абсолютно одинаковых, как две капли воды, одинаково оснащенных, одинаково выглядящих, одинаково управляющихся. И ничего абсолютно уникального москвич здесь предложить не может. Ну, и третий момент. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что рассчитывают, в том числе, кстати говоря, и те, кто запускает сейчас «Волгу», перелицованный «Джили» под брендом «Волга». Думаю, что их ждет, к сожалению, та же участь. Поскольку отечественный потребитель, наверное, долгими годами использования советских автомобилей, которые базово всегда были просто отвратительны по сравнению с иномарками, испытывает какую-то внутреннюю уже на уровне ДНК неприязнь к отечественным брендам. И в условиях, когда он может купить за те же деньги автомобиль, который будет, пусть и носить шильдик «Made in China», он пойдет и купит Made in China. АвтоВАЗ живет благодаря тому, что у него большой ценовой разрыв, что он в своих ценовых категориях конкурентов китайских не имеет. Но если бы китайцы стоили столько же, сколько стоит АвтоВАЗ, я думаю, что его продажи были бы такие же, как у москвича, то есть мизерные. Поэтому вот на круг имеем то, что имеем. Завод надеялся выйти вот из этой сложной ситуации с прошлым сотрудничеством с компанией JAC, когда продажи тоже были гораздо ниже плановых, там в разы, и надеялся перезапуститься вот с брендом SAIC более успешно. Но мы видим, что продажи SAIC даже меньше, чем вот продажи контрактных джаков, которые москвич у себя собирал.
0: Автоэксперт Артем Бобцов. Источники среди федеральных дилеров марки отмечают, что покупки новых кроссоверов «Москвич» носят единичный характер, и такая ситуация связана с высокой стоимостью новинки и слабой рекламой. В Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города потенциально. Сооружения могут вместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению. Подробности приводят журналисты «Таймс».
11: Blue triangle on an orange background. Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждое способно вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5 500. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для хэви-метал групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
0: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 2035 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждает любую военную помощь Киеву. Ситуация на заправках налаживается, бензин есть, но очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются, либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
12: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
13: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди по своим наблюдениям сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
12: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
14: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездят. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
12: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
15: Очереди есть любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в 2 раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
12: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
16: Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в 2 по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
12: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
17: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
18: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
17: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
12: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Наизусть. Михаил Булгаков. Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство выделило 3 миллиарда рублей Курской и Белгородским властям на помощь гражданам, потерявшим жилье. Средства пойдут на компенсацию аренды тем людям, чьи дома в регионе были разрушены, и на помощь в покупке ими новой квартиры или постройки дома. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Центробанк составил первый рэнкинг микрофинансовых организаций по числу жалоб. Он состоит из отдельных таблиц с крупными и небольшими участниками. Место в рэнкинге зависит от количества жалоб. На каждые 100 тысяч договоров учитываются только обоснованные претензии, по результатам проверки которых выявили нарушение прав потребителей. Такой инструмент поможет микрофинансовым организациям повысить качество работы с клиентами. Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк, который разработал облик моделей BMW X5 и X6, получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Леклерк известен работой на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. В BMW он работал с 2000 по 2013 год, отвечал там за дизайн кроссоверов X5 и X6 и был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Иран опроверг обсуждение своей ядерной программы на переговорах с США в Омане. Речь на встрече шла исключительно о ситуации в Ормузском проливе. Целью переговорщиков было добиться безопасного прохода судов через него, заявил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Так он прокомментировал заявление Трампа о том, что на переговорах Тегеран пошел навстречу требованиям Вашингтона, в том числе в плане отказа от возможности получить ядерное оружие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. На начало июля она цена составляла 744 рубля за килограмм, однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. Чем это обусловлено и каков дальнейший прогноз? Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях, от правительства и министерств до президентских администраций. Может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой? Стоимость пшеницы на бирже Евронекста за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтер. Это что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. А впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Так в чем может быть дело? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. За год средняя цена на этот вид мяса увеличилась на 15%, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Росстата. На начало июля она составляла 744 рубля за килограмм. Однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. Сами производители напоминают, у крупного рогатого скота длинный цикл выращивания от 1,5 до 3 лет. Это в разы дольше, чем у свиней или птицы. И это сказывается на затратах. А многим просто невыгодно заниматься таким животноводством, говорит председатель общественного движения Федеральный сельсовет Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
19: Разведением мясного скотоводства, кроме берем, что птица, там свиньи, которые были прибыльные, мы видели, сколько много комплексов строилось, то разведение крупного рогатого скота было всегда либо очень малорентабельным, вот, либо даже убыточным. Но все-таки хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. За свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и потеряли мы бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Вот, да. Это не было все время специализированным, да, говядиной, но она закрывала большой процент. Видимо, будут дальше обеспечивать рост только вот, наверное, свинокомплексы и птичники.
0: Председатель общественного движения Федеральный сельсовет Василий Мельниченко. Ресурсы дорожают быстрее, чем растет цена, по которой можно продать мясо, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
20: Для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем та же самая говядина. А без нее невозможно создать пастбище. Не все на лугах пасутся. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. То есть мы это называем входящей инфляцией. Поэтому действительно заниматься говядиной не так прибыльно, не так доходно, а часто даже убыточно, от чего мы видим и снижение поголовья. Ну, во-первых, у нас снижение поголовья происходит в молочных хозяйствах, которые сегодня более заточены все-таки на производство молока и занимаются повышением эффективности молочного стада. То есть они получают с каждой коровы все больше и больше и больше молока. Там производительность выросла в несколько раз за последние там 10-15 лет. Соответственно, им уже не нужно столько голов крупного рогатого скота, чтобы получать столько же молока, как и раньше. А в результате на выходе мы имеем меньше говядины. А личные подсобные хозяйства сокращают поголовье по демографическим причинам. Кто-то уже в возрасте. Молодые люди не всегда хотят, скажем так, чаще не хотят заниматься этим тяжелым трудом. Ну и, собственно, в мире немножко ситуация похожая. За исключением там отдельных стран, Индии, то же самое Бразилия, поголовье скота практически не растет.
0: Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, Россия импортирует около 350 тысяч тонн говядины. Это почти в 3 раза меньше, чем в нулевых. Основные поставщики Беларуси и страны Южной Америки, прежде всего Бразилия, в последнее время укрепление рубля подстегивало импорт, говорит Юшин. А при этом рост цен на другие виды мяса не выглядит таким значительным. Например, курица за год подорожала на 7%, свинина почти на 2%, а баранина даже меньше, чем на процент. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях, от правительств и министерства до президентских администраций. А кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, а в январе 2024 года страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит Азербайджан. Политолог Ильгар Валидзаде.
1: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
0: Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. А почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы и может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниизи Ниязов.
21: Так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Олег же тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
22: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
21: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
0: Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 2024 года после крушения самолета Embraer E-190, который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков граждан Азербайджана в России. В ответ Генеральная прокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтера о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили. Российская Минобороны об этом не сообщала. А что в регионе происходит на самом деле? Об этом Евгений Перельчук.
23: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 «Дон» из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
2: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно, потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
3: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
2: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыто полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
23: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
4: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей, они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
23: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили 3 ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 18 июля. Клуб Алексея Козлова. Американский гитарист и вокалист Ладел Маклин и российский электрогармонист Алекс Соловьев представят программу, основанную на традициях чикагского блюза и свободной импровизации. Музыкантов объединяет стремление к живому диалогу на сцене, поэтому концерт станет пространством для яркого взаимодействия, виртуозных соло и подлинной блюзовой энергетики. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Туркменский манат пришел на смену рублю в новой стране в 1993-м. На один манат тогда меняли 500 рублей, а получить на руки можно было не более 60 манат. В 2009-м валюту деноминировали в соотношении 5000 к 1. Сегодня манат в несколько раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
5: Рыбопромышленный холдинг «Доброфлот» приобрел долю в сети розничных магазинов «Икорный». Бизнес ритейлера оценивается в 200-300 миллионов рублей. Эксперты называют партнерство взаимовыгодным. «Икорному» это дает стабильные поставки сырья от партнера и расширение ассортимента, а «Доброфлот» получает больше прибыли с продаж и сделает выручку стабильной. В рамках сделки в Москве откроется первый фирменный магазин «Доброфлот». Группа компаний «Дело» и NC Logistics запустили первый в России ветеринарный хаб полного цикла. Центр действует в Домодедово на базе собственной логистической инфраструктуры двух компаний. Он интегрирован с системами «Честный знак» и «Меркурий» и предоставляет полный комплекс услуг по принципу одного окна. Его запуск упрощает логистику продукции для животноводческих предприятий и владельцев домашних питомцев.
8: Арбитраж.
5: Европейские банки подали в суд на немецкую инженерную группу «Линде» и требуют от нее компенсацию потерянных в России активов. Сумма иска более 1 миллиарда евро, который российский суд конфисковал после выхода «Линде» из сделки с «Русским альянсом» в 2022 году. Речь шла о строительстве газоперерабатывающего предприятия, а также завода по производству СПГ в порту Усть-Луга. После введения санкций немецкая фирма приостановила все работы, а крупные иностранные банки отказались исполнять гарантии. В итоге их активы в России были арестованы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: .46 в Москве. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются даже принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
8: Личный опыт.
6: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр Воденцова. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
7: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. Пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
6: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
10: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
6: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционную миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
11: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
6: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
0: Чемпионат мира по футболу для российских спортбаров – заработок или провал? Мы поговорили с владельцами и управляющими пабов в разных городах о том, как график игр и буквально ночных трансляций повлиял на спрос посетителей.
8: «Бизнес говорит».
6: Ресторатор, совладелица баров «Свинья и Роза», сети «Пигги» и бара «Ангар» в Москве Татьяна Мельникова.
13: У нас настоящие футбольные пабы, болельщики давно любовали. Для нас отличное время, русского футбола сейчас нету, все смотрят чемпионат мира. Я, честно говоря, предполагала даже, что будет меньше интерес, но интерес такой, что у нас рекордные выручки, битком народу. У нас, в принципе, часто много, и часто битком, потому что пабы хорошие. Но сейчас, даже под проливным дождем, люди стоят на улице и смотрят футбол. И сейчас, даже в 2 часа ночь, когда мы обычно уже потихонечку закрывались и выпроваживали последних посетителей, ну, не уходят, то, что смотрят футбол, болеют, и даже такие матчи проходные, казалось бы. Мы все видим, что фавориты вылетают на ранних стадиях, и поэтому даже такие матчи интересны. Отличный чемпионат, я от него ничего не ждала коммерчески, и очень приятно удивлена, что просто ажиотаж, бум и разрыв. Ну, я думаю, что мы дополнительно к тому, что дает летний период, прибавили процент на 15%.
6: Пиар-директор ресторана «Альпенхаус» в Петербурге Татьяна Веселкова.
14: Мне показывали чемпионат мира до этого. Мы собираемся показывать только полуфиналы и финал. Для нас довольно поздно трансляция матча проходит, а так как полуфиналы и финал 10 вечера начинается, то вот это время для нас было подходящее. Дело не в том, что не рентабельно, просто мы не думали, что будет хороший большой спрос, так как у нас большой ресторан, 700 мест, там большой экран в городе. Мы изначально не думали, что по будним дням соберется столько людей, чтобы посмотреть. Поэтому для нас хорошо смотреть матч, когда у тебя вокруг 700 человек. Вот это классно, это ощущение, как на стадионе. А смотреть матч в пустом зале зачем?
22: Поговорим о предстоящих полуфиналах, финалах.
14: Финал sold out. Большая часть, наверное, все-таки тех, кто постоянно следит за футболом. Но есть также гости, которые просто вот приходят в хорошей компании посмотреть красивый футбол, хорошо провести вечер.
6: Управляющая сети баров «Агдея», три пивных ресторана в Подмосковье в Одинцовском районе, Виктория Масловатая.
15: Вначале интерес был невысокий, можно было прийти без брони и по факту сесть, но чем ближе к финалу, тем уже бодрее спрос. Гости начали предупредительно бронировать заранее столики. Брони начались вот сейчас с 1/4, с 1/2 финала. На финал уже есть брони, я думаю, что через пару дней они закончатся. И вот теперь мы уже будем выводить усиление, так справлялись, в общем-то, дежурные смены. Здесь просто с чем сравнивать. Для нашей отрасли самый золотой чемпионат мира это был 2018 год, когда режим трансляции футбола совпадал с режимом дня, когда там участвовала Россия, когда она далеко прошла. Вот это было наше золотое время. По сравнению с 2018 годом интерес низкий.
22: Как много дополнительных денег? Это хорошее подспорье складывается?
15: Финал же воскресенье. В воскресенье такую выручку не сделать, как сделать финал. Сам средний чек, я не думаю, что сильно вырастет, просто увеличивается количество этих чеков.
0: Во вторник в 22 часа начнется полуфинал Франция-Испания. А в среду будет полуфинал Англия-Аргентина. Начало в 10 вечера по Москве. Финал турнира по традиции выходные. Но для россиян это будет ночью в следующее воскресенье. В канун рабочего понедельника.
8: Реклама.
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Слова
9: Проверенное делом.
12: Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на

0: Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Бывший депутат Госдумы и один из основателей Союза правых сил Борис Надеждин сообщил, что за ним пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного, написал он в своем телеграм-канале. Причины задержания не уточняются. В пятницу Минюст внес политика в реестр иноагентов. Причинами ведомство называло распространение фейков о российских властях, призывы к участию в несогласованных митингах и участие в создании материалов организаций, признанных в России нежелательными. Евросоюз готовится уже в этом месяце объявить об ограничениях на въезд и об отказе в предоставлении защиты военнообязанным гражданам Украины. Об этом сообщил газете «Речь Посполита» замглавы польского МВД. По данным издания, временную защиту на территории ЕС смогут получить лишь те граждане Украины, которые предоставят подтверждение того, что они не подлежат мобилизации. Первый случай лихорадки Западного Нила зарегистрирован у жителя Волгограда. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Переносчиками заболевания являются иксодовые и аргасовые клещи, а также комары, от укуса которых в основном вирус и передается человеку. Симптомы болезни проявляются в виде головной боли, боли в теле и суставах. У пациентов наблюдается рвота, диарея и сыпь. Уроженец Бельгии, автомобильный дизайнер Пьер Леклерк принят в гражданство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ, подписанный президентом Владимиром Путиным. Согласно данным открытых источников, Леклерк работал в крупнейших автоконцернах, включая BMW, Kia, Citroën. Его, в частности, называют автором дизайна экстерьера BMW X5 и X6. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 3 человека погибли, 5 раненых, 1 разыскивается. Таковы предварительные итоги мощной атаки беспилотников на Московскую область. А всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Подробности буквально через минуту. S7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. А как может разрешиться ситуация и как это отразится на пассажирах? Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. А может ли Леклер быть чем-то полезен российскому автопрому? Эти и другие темы в эфире Business FM. Три человека погибли, 5 раненых, 1 человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после ударов БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета со ссылкой на местных жителей, в Пионерском удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. А в частном секторе работают пожарные расчеты, спасатели разгребают завалы, под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, 2 раненых. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. А как в Истре пережили ночь?

0: рассказывает местная жительница Софья.
1: Мы живем в поселке по Новой Риге, в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже были, мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет ВПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
0: Местная жительница Софья. Всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Этой ночью во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом. Люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики. Ранены две женщины. Ночью почти 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. А в Севастополе продолжается перебои с электричеством. Действует график 3 через 3. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
2: Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Установка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка. На сегодняшний момент работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
3: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
2: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей, те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
0: Собкор российской газеты в Севастополе Юлия Крымова. Как сообщили в Минобороны России, российские военные поразили в порту Черноморска 2 морских парома и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. А кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. ВСУ утверждает, что поразили этой ночью еще 15 судов российского теневого флота, но Россия это не подтверждала. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие. Ранены несколько человек. С-7 может остаться без самолетов ТУ-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет Коммерсант, производитель ТУ-214 «Казанский авиазавод» не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика и есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
4: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать двухчленной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого бортинженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего два пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана как раз на тот архаичный трехчленный экипаж. Два пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в полтора раза больше нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но, пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с двухчленным экипажем. Это возможно, просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас двухчленные кабины есть, современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами, Суперджети, ВМС-21.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников в «Авиапроме», решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект Ту-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал кабину двух летчиков. А с другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала «Frequentflyers.ru» Илья Шатилин.
5: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и разработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая же ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомат и сколько вы этих восьмерок продадите. Вот это примерно такая же история. Но, с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214 ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь. Может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построено не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала Frequentflyers.ru. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214. Это отсутствие субсидии. Помощь государства могла бы на треть снизить цену самолета с 9 до 6 миллиардов рублей. Тем временем сроки поджимают. Контракт СМ на поставку Ту-214 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией в 2024 году. Ряд экспертов полагают, что S7 может переориентировать заказ на МС-21. По их словам, производство этих самолетов, даже с учетом 200 бортов для Аэрофлота, будет недозагруженным. Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года, и автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6, а также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. А представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России и будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Кьюта.ру Максим Ракитин.
6: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера, он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroën, в китайском отделе Citroën. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так так оптимистично не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство – это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
0: Максим Ракитин, главный редактор сетевого издания Q.ru. А сам Леклер пока получение российского гражданства не комментировал.
7: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Монином, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Наизусть. Лев Ландау. Нельзя делать научную карьеру на одной порядочности. Это приведет к тому, что не будет ни науки, ни порядочности. Наизусть. На «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство с начала года списало российским регионам почти 277 миллиардов рублей бюджетных кредитов, подсчитали для РИА Новостей в рейтинговом агентстве «Акра». Больше всех от этой меры выиграли Республика Алтай, которые списали 36% от задолженности, Курганская область – минус 34% и Хабаровский край – минус 32%. При этом в абсолютных значениях наибольший объем списания отмечался в Московской области – минус 30,5 миллиарда рублей или 21% долга. В общей сложности долг был списан 67 субъектам федерации. Совокупный объем списания составил порядка 12% от общего объема задолженности регионов по бюджетным кредитам. Россия в июне сократила добычу нефти по отношению к маю на 61 тысячу баррелей в сутки, почти до 8,9 миллионов баррелей в сутки, следует из отчета Организации стран-экспортеров нефти. В июне квота России превышала 9,7 миллиона с учетом всех добровольных ограничений. При этом компенсировать сверхдобычу в этом месяце не требовалось. В результате фактическая добыча оказалась ниже установленного плана ОПЕК+, на 834 тысячи баррелей в сутки. За 10 лет мат-капитал потерял 38% своей реальной стоимости. Номинально с 2016 года размер выплаты вырос более чем вдвое, с 453 тысяч рублей за второго ребенка до более чем 963 тысяч. Но жилье за этот же период подорожало в 3,4 раза, подсчитала газета «Ведомости». В 2016 году жилищная покупательная способность мат-капитала была на максимуме. Выплата была эквивалентна 8,3 квадратных метров жилья на вторичке или 8,5 квадратных метров в новостройке. В этом году мат-капитал позволяет приобрести только 6,6 и 4,3 квадратных метра жилья соответственно. Это на 21% и 50% меньше, чем 10 лет назад. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 24 градуса, сегодня осадков не ожидается, а завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 24 тепла в течение дня. 15:16 в Москве. Продажи москвичей не идут. За 4 неполных месяца продано меньше 500 новых моделей «Москвич М70» и «М90», пишут ведомости со ссылкой на данный «Автостат». Эти кроссоверы созданы на базе китайских моделей «Сейк». Производитель ранее сообщал о росте продаж модели «Москвич М70» в июне на 32% по сравнению с маем, до 119 автомобилей. А в компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса. Цены на среднеразмерный переднеприводный кроссовер М70 начинаются от 2 700 000. В комплектации драйв оценник на полноразмерный кроссовер М90 стартует от 3 800 000. И в этом кроется ответ на загадку низких продаж, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Собственно, почему покупатель должен с своей охотой покупать этот автомобиль? И, в общем, таких причин на поверхности мы не найдем. То есть они проигрывают в ценовой конкуренции своим же собратьям китайским. Вот сейчас есть, благодаря в том числе спецпредложениям, аналогичные по классу, по размерам, по оснащению автомобиля, дешевле примерно на 10%. Где-то благодаря всяким скидкам, акциям, это может разница доходить до 15%. Это ощутимая величина. Не будем забывать, что цена базовая, стартовая, вот москвича 72,7 миллиона рублей, это 2 700 000 рублей. Это, ну, как бы 54 средних региональных зарплаты. Это много. Поэтому разница там даже в 5% очень весома, а когда разница достигает с конкурентами 10%, и тем более 15%, ну, очевидно, что выбор будет точно не в пользу москвича. Это первый момент. Второй момент. Ничего уникального москвич не предлагает. Это всего лишь один из десятков других китайских кроссоверов, абсолютно одинаковых, как две капли воды, одинаково оснащенных, одинаково выглядящих, одинаково управляющихся, и ничего абсолютно уникального москвич здесь предложить не может. Ну, и третий момент. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что рассчитывают, в том числе, кстати говоря, и те, кто запускает сейчас «Волгу», перелицованный «Джили» под брендом «Волга», думаю, что их ждет, к сожалению, та же участь. Поскольку отечественный потребитель, наверное, долгими годами в использовании советских автомобилей, которые базово всегда были просто отвратительны по сравнению с иномарками, испытывает какую-то внутреннюю уже на уровне ДНК неприязнь к отечественным брендам. И в условиях, когда он может купить за те же деньги автомобиль, который будет, пусть и носить шильдик «Made in China», он пойдет и купит Made in China. АвтоВАЗ живет благодаря тому, что у него большой ценовой разрыв, что он в своих ценовых категориях конкурентов китайских не имеет. Но если бы китайцы стоили столько же, сколько стоит АвтоВАЗ, я думаю, что его продажи были бы такие же, как у москвича, то есть мизерные. Поэтому вот на круг имеем то, что имеем. Завод надеялся выйти вот из этой сложной ситуации с прошлым сотрудничеством с компанией JAC, когда продажи тоже были гораздо ниже плановых, там в разы, и надеялся перезапуститься вот с брендом SAIC более успешно. Но мы видим, что продажи SAIC даже меньше, чем вот продажи контрактных джаков, которые москвич у себя собирал.
0: Автоэксперт Артем Бобцов.
7: Прямо сейчас.
0: Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что штат намерен обеспечить безопасность Ормузского пролива и получать за это оплату. Пока это все заявления, будем следить за развитием ситуации. 10%. Дизель отрывается от бензина. На фоне последних ограничений на экспорт фьючерсы на дизель в США достигли $154 за баррель. И это учитывая, что актуальная цена фьючерсов на нефть колеблется в районе $77-79 за баррель из-за очередного обострения ситуации в Ормузском проливе. А спреды между ценами на дизельное топливо и нефтью резко выросли и составляют около $75-77. Маржа переработки дизеля почти сравнялась с ценой самой нефти. Почему так происходит, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Ситуация на рынке ненормальная. Страны Ближнего Востока экспортировали много нефтепродуктов тоже. То есть вот те самые там 20-22 миллиона баррелей в сутки, это было не только нефть, но и нефтепродукты. А те обходные пути, которые находят ряд стран, там Саудская Аравия на Красное море качает, это все-таки нефть. Объединенные Арабские Эмираты, там в Оманский залив, на порт Фуджейра, это тоже все нефть. То есть вот как раз-таки нефтепродукты по-другому как-то прокачать не удается. Это только нефть, можно сырую дополнительно экспортировать, в общем-то, поэтому с Ближнего Востока нефтепродуктов на мировой рынок стал поступать меньше. И плюс к тому еще и российские нефтепродукты тоже не выходят фактически на мировой рынок, теперь уже окончательно, они были просто сокращения. То есть чем больше наносилось ударов по российским НПЗ, это приводило не только к тому, что на российском рынке возникал топливный кризис, но и к тому, что мы экспортировать переставали нефтепродукты. Сначала бензин, был запрет на экспорт, авиакеросин, и потом и дизель. Вот сейчас у нас запрещено экспортировать и дизель, хотя, опять же, из-за сокращения переработки экспорт дизеля сокращался и ранее, только теперь он официально уже полностью запрещен. Поэтому мы видим, что да, действительно, именно на рынке дизеля большие проблемы.
11: Это можно считать большим спредом, да, между нефтью и дизелем в текущем моменте, и он может увеличиваться?
10: Ну, в целом, да, разрыв цен довольно высокий. Ситуация, наверное, может усугубляться в ближайшее время, потому что сейчас опять перекрыт Армузский пролив, во-первых, и, во-вторых, потребление топлива растет, и бензин во всем северном полушарии, и в Евросоюзе в том числе, и в этом плане, опять же, есть возможные уборочные компании, то есть сельхозработы, они будут поддерживать высокий спрос на дизель, наверное, где-то до конца сентября-октября в Евросоюзе. Поэтому проблемы, я думаю, что у них еще могут быть и дальше. Но, опять же, проблемы именно экономического характера. Там вряд ли дойдет, что там автомобили дизельные остановятся и будут стоять в Европе. Нет, просто цена вырастет, потому что им нужно будет купить тот дизель, который остался на мировом рынке, чтобы он пришел, прежде всего, к ним, а не в азиатские страны.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета. Скорость роста цен на топливо остается высокой. За неделю цены на бензин выросли на 2,1%, на дизельное топливо на 3,3%. Авиакомпания Seven, первой в России, запустила сервис для чаевых бортпроводникам. Как пояснили в компании, после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии, оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. Мы спросили у людей, как часто они летают внутренними международными рейсами и появляется ли у них желание отблагодарить бортпроводника чаевыми.
7: Личный выбор.
12: Да, было. Особенно, когда ты летишь с семьей, особенно если бортпроводник проявляет неравнодушность какую-то к тебе, помогает ребенком, где-то принесет водички. То, что, в общем, в его обязанности не входит. Особенно в наше время, когда у нас все билеты экономы, без питания и прочего. То есть удешевляются, скажем так, перелеты. Тем более важно получить какое-то неравнодушие к себе. Поэтому хорошая инициатива, почему бы и нет. И нам важно помнить, что бортпроводник — это же все-таки про безопасность. При всех коврах и прочих, да, негатив у людей копится, тем важнее опытный бортпроводник, который поможет, успокоит, объяснит, получит, возможно, какую-то дополнительную награду.
13: Я часто летаю, никогда не было мыслей оставить кому-либо чаевые, и не появится совершенно точно. Для меня вот такая, с позволения сказать, благодарность сравнима с тем, что оставить чаевые пилотам. Ну или технику, которая обслужила самолет на поле. Или клининговой службе, которая его убрала перед вылетом. Потому что это работа. И у бортпроводника в первую очередь его работа — это обеспечение безопасности пассажиров. Потому что он член кабинного экипажа. А не официант, не бармен, даже не мастер маникюра. Ну то есть вот мне эта идея кажется очень странной.
14: С одной стороны, бортпроводники часто работают на износ, особенно в сезон. И тем более сейчас, когда постоянно рейсы задерживаются, летишь в Нижний, сажают в Казани, но в то же время и тебе самому тоже хочется быстрее долететь уже, и ты ни о каких чаевых не думаешь. Но если человек действительно старался, действительно как-то помог с вещами, с багажом, успокоил пассажира, который нервничает, то я, наверное, оставила бы чаевые, собственно, почему бы не сказать спасибо деньгами, но с другой стороны, я и так плачу за билет немалые деньги, и сервис как будто уже должен быть заложен в цену. К слову, я летала недавно в Китай, и вот персонал гонконгских авиалиний, ну, действительно, очень позитивно удивил, был супер заботливый, внимательный, туда лететь долго, 9 часов, но при этом они бедные все время на ногах, все время внимательны к каждому пассажиру и даже проводили для нас разминку сидячую несколько раз. Вот в этой ситуации как-то действительно хотелось отблагодарить, но в то же время я понимаю, что это тоже уровень сервиса.
15: Иногда девочки или молодые люди, они в таких ситуациях помогают, ну, допустим, ночной полет, и мама летит с ребенком, и это сложно. И вот я несколько раз наблюдала, как однажды девушка помогала, прям подходила просто поддержать, чтобы мама там сходила в уборную, или просто встала, размяла ноги. И почему бы в такой ситуации не поблагодарить?
11: В нынешних реалиях, когда то и дело объявляется план-ковер, многочасовые задержки, на этом фоне не выглядит ли излишеством функция чаевых бортпроводникам?
15: Мне кажется, напротив. Бортпроводники точно так же ждут этого вылета, точно так же теряют свое время, но при этом вы потом садитесь в самолет и можете какое-то время поспать, отдохнуть, а ребята еще и работают.
16: По моему опыту, я редко что заказываю на борту, потому что знаю, что там все это дороже. В принципе, если рассматривать этот вопрос как ресторан, как бар, то чаевые оставляю и готов, наверное, что-то оставлять.
11: Ну, то есть, если это станет новым этикетом?
16: Да, если это будет новым этикетом, то, наверное, буду.
11: Ну да, а не возникало, вот так хочется поблагодарить, чтобы это не дежурно звучало, а вот денежку приложить?
16: Признаюсь, что нет, не возникало.
0: В вопросе «Бизнес-ФМ» в нашем канале в Телеграм большая часть подписчиков призналась, что не думала благодарить бортпроводников деньгами. А вот в канале в «Макс» результаты почти 50 на 50. При этом чуть больше людей все-таки хоть раз хотели сказать спасибо еще и чаевыми. А кто-то в нашем чат-боте спросил, а где чаевые для пилотов?
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
8: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Российский посол в Берлине Сергей Нечаев вызван в МИД Германии. Там назвали неприемлемыми кибератаки против Германии, партнеров по ЕС и Украины, и пообещали реагировать на них решительно, в том числе с помощью дополнительных санкций. В сообщении немецкого внешнеполитического ведомства говорится, что российскому послу еще раз разъяснили свою позицию. Ранее намерение вызвать российского посла в Париже заявил министр иностранных дел Франции. Российская сторона отвергает обвинения стран Запада в диверсиях и кибератаках. Директор НАСА Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Ожидается, что он примет участие в проводах международного экипажа корабля «Союз МС-29» на Международную космическую станцию и встретится с гендиректором госкорпорации Дмитрием Бакановым. Старт «Союза» с двумя россиянами и американцем на борту намечен на 14 июля. О планах посетить запуск глава НАСА рассказывал еще в феврале, отмечая, что космическая станция будет там находиться еще долгое время, и сторонам много надо добиться вместе в предстоящие годы. Российский союз промышленников и предпринимателей рассчитывает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку из-за удорожания топлива, которое может привести к росту цен в других секторах. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин. Ранее он предполагал, что в июле регулятор в лучшем случае сохранит ставку на нынешнем уровне. В начале месяца Банк России сообщил, что удорожание бензина и дизеля напрямую влияет на инфляцию. ЦБ допустил, что с учетом рисков может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки. Банк России выпустил монету, посвященную 75-летию первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Она выйдет в серии «Выдающиеся личности России». Ее номинал 2 рубля, она отчеканена из серебра 925-й пробы. На аверсе изображен герб России, на оборотной стороне портрет Кадырова на фоне Кавказских гор и город Грозный. Монету выпустят 14 июля тиражом в 3000 штук. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что у Штатов есть намерение обеспечить безопасность пролива и получать за это оплату. А нефть дорожает из-за эскалации на Ближнем Востоке. Брент сейчас торгуется ближе к $79 за баррель. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях, от правительства и министерства до президентских администраций. Может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой? Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. Цена на начало июля 744 рубля за килограмм, однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. Чем это обусловлено и каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос «Бизнес-ФМ» касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДа России. А поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. В Кремле выступление стран Балтии прокомментировали так.
17: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
18: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
0: В последние недели в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. А в конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявила, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. За год средняя цена на этот вид мяса увеличилась на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. На начало июля она составляла 744 рубля за килограмм. Однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. А сами производители напоминают, у крупного рогатого скота длинный цикл выращивания от 1,5 до 3 лет. Это в разы дольше, чем у свиней или птицы. И это сказывается на затратах. Многим просто невыгодно заниматься таким животноводством, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
19: Разведением мясного скотоводства, кроме берем, что птица, там свиньи, которые были прибыльные, мы видели, сколько много комплексов строилось, то разведение крупного рогатого скота было всегда либо очень малорентабельным, вот, либо даже убыточным. Но все-таки хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. За свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и потеряли мы бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Вот, да. Это не было все время специализированным, да, говядиной, но она закрывала большой процент. Видимо, будут дальше обеспечивать рост только вот, наверное, свинокомплексы и птичники.
0: Василий Мельниченко, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Ресурсы дорожают быстрее, чем растет цена, по которой можно продать мясо, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
20: Для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем та же самая говядина. А без нее невозможно создать пастбище. Не все на лугах пасутся. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. То есть мы это называем входящей инфляцией. Поэтому действительно заниматься говядиной не так прибыльно, не так доходно, а часто даже убыточно, от чего всего мы видим, есть снижение поголовья. Ну, во-первых, у нас снижение поголовья происходит в молочных хозяйствах, которые сегодня более заточены все-таки на производство молока и занимаются повышением эффективности молочного стада. То есть они получают с каждой коровы все больше и больше и больше молока. Там производительность выросла в несколько раз за последние там 10-15 лет. Соответственно, им уже не нужно столько голов крупного рогатого скота, чтобы получать столько же молока, как и раньше. А в результате на выходе мы имеем меньше говядины. А личные подсобные хозяйства сокращают поголовье по демографическим причинам. Кто-то уже в возрасте. Молодые люди не всегда хотят, скажем так, чаще не хотят заниматься этим тяжелым трудом. Ну и, собственно, в мире немножко ситуация похожая. За исключением там отдельных стран, Индии, той же самой Бразилии, поголовье скота практически не растет.
0: Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации. По его словам, Россия импортирует около 350 тысяч тонн говядины. Это почти в 3 раза меньше, чем в нулевых. Основные поставщики – Беларусь и страны Южной Америки, прежде всего Бразилия. В последнее время укрепление рубля подстегивало импорт, говорит Юшин. При этом рост цен на другие виды мяса не выглядит таким значительным. Например, курица за год подорожала на 7%, свинина почти на 2%, а баранина даже меньше, чем на процент. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях, от правительств и министерства до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, а в январе 24-го страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
1: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
0: Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. А почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы и может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
21: Так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан, и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Олег же тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
11: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
21: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
0: доктор исторических наук Низиниязов. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 24-го после крушения самолета «Эмбраер», который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержаний десятков граждан Азербайджана в России. В ответ Генеральная прокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. В Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциально сооружения могут вместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению. Подробности приводят журналисты «Таймс».
2: Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждое способно вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5,5 тысяч. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для heavy-metal групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
0: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 2035 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом обсуждают любую военную помощь Киеву.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
22: Рыбопромышленный холдинг «Доброфлот» приобрел долю в сети розничных магазинов «Икорный». Бизнес ритейлера оценивается в 200-300 миллионов рублей. Эксперты называют партнерство взаимовыгодным. «Икорному» это дает стабильные поставки сырья от партнера и расширение ассортимента, а «Доброфлот» получает больше прибыли с продаж и сделает выручку стабильной. В рамках сделки в Москве откроется первый фирменный магазин «Доброфлот». Группа компаний «Дело» и NC Logistics запустили первый в России ветеринарный хаб полного цикла. Центр действует в Домодедово на базе собственной логистической инфраструктуры двух компаний. Он интегрирован с системами «Честный знак» и «Меркурий» и предоставляет полный комплекс услуг по принципу одного окна. Его запуск упрощает логистику продукции для животноводческих предприятий и владельцев домашних питомцев.
4: Арбитраж.
22: Европейские банки подали в суд на немецкую инженерную группу «Линде» и требуют от нее компенсацию потерянных в России активов. Сумма иска более 1 миллиарда евро, который российский суд конфисковал после выхода «Линде» из сделки с «Русским альянсом» в 2022 году. Речь шла о строительстве газоперерабатывающего предприятия, а также завода по производству СПГ в порту Усть-Луга. После введения санкций немецкая фирма приостановила все работы, а крупные иностранные банки отказались исполнять гарантии. В итоге их активы в России были арестованы. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтера о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили, а российская Минобороны об этом не сообщала. А что в регионе происходит на самом деле? Об этом Евгений Перельчук.
5: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
6: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной степени. Потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
23: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
6: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыто полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
5: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
24: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей, они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
5: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили 3 ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Чемпионат мира по футболу для российских спортбаров – заработок или провал? Мы поговорили с владельцами и управляющими пабов в разных городах о том, как график игр и буквально ночных трансляций повлиял на спрос посетителей.
7: «Бизнес говорит».
4: Ресторатор, совладелец баров «Свинья и Роза», сети «Пигги» и бара «Ангар» в Москве Татьяна Мельникова.
9: У нас настоящие футбольные пабы, и болельщики давно любовали. Для нас отличное время, русского футбола сейчас нету, все смотрят чемпионат мира. Я, честно говоря, предполагала даже, что будет меньше интерес, но интерес такой, что у нас рекордные выручки, битком народу. У нас, в принципе, часто много, и часто битком, потому что пабы хорошие. Но сейчас, даже под проливным дождем, люди стоят на улице и смотрят футбол. И сейчас, даже в 2 часа ночь, когда мы обычно уже потихонечку закрывались и выпроваживали последних посетителей, ну, не уходят, потому что смотрят футбол, болеют, и даже такие матчи проходные, казалось бы. Мы все видим, что фавориты вылетают на ранних стадиях, и поэтому даже такие матчи интересны. Отличный чемпионат, я от него ничего не ждала коммерчески, и очень приятно удивлена, что просто ажиотаж, бум и разрыв. Ну, я думаю, что мы дополнительно к тому, что дает летний период, прибавили процентов на 15%.
4: Пиар-директор ресторана «Альпенхаус» в Петербурге Татьяна Веселкова.
10: Мы не показывали чемпионат мира до этого. Мы собираемся показывать только полуфиналы и финал. Для нас довольно поздно трансляция матча проходит, а так как полуфиналы и финал 10 вечера начинается, то вот это время для нас было подходящее. Дело не в том, что не рентабельно, просто мы не думали, что будет хороший большой спрос, так как у нас большой ресторан, 700 мест, там большой экран в городе. Мы изначально не думали, что по будним дням соберется столько людей, чтобы посмотреть. Поэтому для нас хорошо смотреть матч, когда у тебя вокруг 700 человек. Вот это классно, это ощущение, как на стадионе. А смотреть матч в пустом зале зачем?
12: Поговорим о предстоящих полуфиналах, финалах.
10: Финал sold out. Большая часть, наверное, все-таки тех, кто постоянно следит за футболом. Но есть также гости, которые просто вот приходят в хорошей компании посмотреть красивый футбол и хорошо провести вечер.
4: Управляющая сети баров «Агдея», 3 пивных ресторана в Подмосковье в Одинцовском районе, Виктория Масловатая.
13: Вначале интерес был невысокий. Можно было прийти без брони и по факту сесть. Но чем ближе к финалу, тем уже бодрее спрос. Гости начали предупредительно бронировать заранее столики. Брони начались вот сейчас с 1/4, с 1/2 финала. На финал уже есть брони. Я думаю, что через пару дней они закончатся. И вот теперь мы уже будем выводить усиление. Так справлялись, в общем-то, дежурные смены. Здесь просто с чем сравнивать. Для нашей отрасли самый золотой чемпионат мира это был 2018 год, когда режим трансляции футбола совпадал с режимом дня, когда там участвовала Россия, когда она далеко прошла. Вот это было наше золотое время. По сравнению с 2018 годом интерес низкий.
12: Как много дополнительных денег? Это хорошее подспорье складывается?
13: Финал за воскресенье. В воскресенье такую выручку не сделать, как сделать финал. Сам средний чек, я не думаю, что сильно вырастет, просто увеличивается количество этих чеков.
0: Во вторник в 22 часа начнется полуфинал Франции-Испания. А в среду будет полуфинал Англия. Аргентина. Начало в 10 вечера по Москве. Финал турнира по традиции выходные, но для россиян это будет ночью в следующее воскресенье, в канун рабочего понедельника.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Слова, проверенные делом.
25: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
8: Безработица в России на самом низком уровне за многие годы. Кадры нужны всем. Аграрная отрасль не исключение. Сегодня в ней занято 6,4 миллиона человек, а ежегодная потребность в новых специалистах составляет порядка 150 тысяч. Решение кадрового вопроса АПК – одна из задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Подготовка будущих специалистов начинается еще в школе. Для этого по всей стране при поддержке нацпроекта создается сеть агротехклассов. Там школьники углубленно изучают химию, биологию, математику и физику, знакомиться с современными аграрными технологиями и работой предприятий отрасли. Сегодня в России открыто уже больше 1000 агротехнологических классов, в этом году их число удвоится. О ситуации с кадрами говорит руководитель управления обучения, развития персонала и работы с молодежью ГК «Русагро», победитель конкурса лидера АПК Александр Зорин.
14: Конкуренция за выпускников колледжей и вузов очень высокая, и компании вынуждены искать новые подходы, чтобы привлекать и удерживать молодежь. Что касается агротехнологических классов, мы видим в этой инициативе один из самых эффективных инструментов. Идея национального проекта как раз в том, чтобы готовить кадры для АПК со школьной скамьи. Это не просто профориентация, а возможность выстроить систему непрерывного образования. Школа, колледж или вуз, предприятие. Для нас работа с агротехнологическими классами – это не разовая акция, а важная часть нашей долгосрочной кадровой стратегии.
8: В этом году по нацпроекту «Продовольственная безопасность» стартовала программа «Агропрофессионалитет», в рамках которой регионы получают субсидии на развитие аграрных колледжей. Средства направляют на обновление материалов.

0: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Бывший депутат Госдумы и один из основателей Союза правых сил Борис Надеждин сообщил, что за ним пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного, написал он в своем телеграм-канале. Причины задержания не уточняются. В пятницу Минюст внес политика в реестр иноагентов. Причинами ведомство называло распространение фейков о российских властях, призывы к участию в несогласованных митингах и участие в создании материалов организаций, признанных в России нежелательными. Великобритания расширила санкции против России. Список пополнили 10 сотрудников проекта «Рыбарь». Отдельно Лондон ввел ограничения в отношении 14 человек, предположительно связанных с российской разведкой. Евросоюз готовится уже в этом месяце объявить об ограничениях на въезд и об отказе в предоставлении защиты военнообязанным гражданам Украины. Об этом сообщил газете «Речь Посполита» замглавы польского МВД. По данным издания, временную защиту на территории ЕС смогут получить лишь те граждане Украины, которые предоставят подтверждение того, что они не подлежат мобилизации. Мусоровозам разрешили заправляться вне очереди. Для таких машин ввели приоритетную заправку для стабильной работы отрасли обращения с ТКО на фоне вопросов с топливным обеспечением спецтехники. Об этом заявили на заседании штаба под руководством главы Минприроды Александра Козлова, передает российский экологический оператор. Более 10 тысяч избыточных смертей зафиксировано в Европе во время аномальной жары прошлого месяца, пишет Reuters со ссылкой на данные Евромомо. Речь идет о периоде с 22 по 28 июня, когда жара достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах. Подавляющее большинство, более 9 тысяч смертей, приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. В Бельгии избыточная смертность оказалась самой высокой за всю историю наблюдения, начиная с 2000 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 3 человека погибли, 5 раненых, 1 разыскивается. Таковы предварительные итоги мощной атаки беспилотников на Московскую область. А всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Подробности буквально через минуту. С-7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. А как может разрешиться ситуация и как это отразится на пассажирах? Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года, а автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroen и китайского автопроизводителя Great Wall. А может ли Леклерк быть чем-то полезен российскому автопрому? Эти и другие темы в эфире Business FM. 3 человека погибли, 5 раненых, 1 человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета со ссылкой на местных жителей, и Пионерским ударом дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале, а всего в поселке 9 улиц. А в частном секторе работают пожарные расчеты, спасатели разгребают завалы. Под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, 2 раненых. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. А как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
3: Мы живем в поселке по Новой Риге в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже были, мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники...

0: Пали в рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно. Все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
1: Софья, местная жительница. Всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Этой ночью во Владимире БПЛА попал многоквартирный дом. Люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Введен режим ЧС. Зона чрезвычайной ситуации, хутор Вязники. Опробы воздуха на месте пожара не показали превышения допустимой концентрации вредных веществ, сообщается в телеграм-канале Минприроды края. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики, ранены две женщины. Ночью, почти 12 часов, было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. А в Севастополе продолжается перебои с электричеством. Действует график 3 через 3. Как Крым переживает почти полный отсутствие электроэнергии, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
2: Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Обстановка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка. На сегодняшний момент работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
3: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
2: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей, те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
1: Собкор российской газеты в Севастополе Юлия Крымова. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированной ежедневной продаж бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет еще некоторое время. Напряжение сохранится еще определенное время, написал он в своем телеграм-канале. Как сообщили в Минобороны России, российские военные поразили в порту Черноморска 2 морских парома и контейнеровоз, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ. А кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. ВСУ утверждает, что поразили этой ночью еще 15 судов российского теневого флота, но Россия это не подтверждала. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие, ранено несколько человек. S7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет Коммерсант, производитель Ту-214, Казанский авиазавод, не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика, есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
4: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать 2-членной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого борт-инженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего 2 пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана нацелена как раз на тот архаичный трехчленный экипаж. Два пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в полтора раза больше, нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но, пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с двухчленным экипажем. Это возможно, просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас двухчленные кабины есть, современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами, Суперджети, ВМС-21.
1: Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров. Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников в «Авиапроме», решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект Ту-204СМ, который не прошел в серию, но предусматривал кабину двух летчиков. А с другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала «Frequentflyers.ru» Илья Шатилин.
5: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и разработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомат? И сколько вы этих восьмерок продадите. Вот это примерно такая же история. Но, с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214 ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь. Может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построено не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
1: Илья Шатилин, главный редактор Frequentflyers.ru. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214, это отсутствие субсидии. Помощь государства могла бы на треть снизить цену самолета с 9 до 6 миллиардов рублей. Тем временем сроки поджимают. Контракт С-7 на поставку Ту-214 должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией в 2024 году. Ряд экспертов полагают, что С-7 может переориентировать заказ на МС-21. По их словам, производство этих самолетов, даже с учетом 200 бортов для Аэрофлота, будет недозагруженным. Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года, а автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России и будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин.
6: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroën, в китайском отделении Citroën. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистично, не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит стоит этим заняться. Здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
1: Максим Ракитин, главный редактор автомобильного издания «Кьюта.ру». Сам Леклерк пока о получении российского гражданства не комментировал.
7: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство с начала года списало российским регионам почти 277 миллиардов рублей бюджетных кредитов, подсчитали для РИА Новостей в рейтинговом агентстве «Акро». Больше всех от этой меры выиграли Республика Алтай, которые списали 36% от задолженности, Курганская область – минус 34% и Хабаровский край – минус 32%. При этом в абсолютных значениях наибольший объем списания отмечался в Московской области – минус 30,5 миллиарда рублей или 21% долга. В общей сложности долг был списан 67 субъектам федерации. Совокупный объем списания составил порядка 12% от общего объема задолженности регионов по бюджетным кредитам. Россия в июне сократила добычу нефти по отношению к маю на 61 тысячу баррелей в сутки, почти до 8,9 миллионов баррелей в сутки, следует из отчета организации стран-экспортеров нефти. В июне квота России превышала 9,7 миллиона, с учетом всех добровольных ограничений. При этом компенсировать сверхдобычу в этом месяце не требовалось. В результате фактическая добыча оказалась ниже установленного плана ОПЕК+, на 834 тысячи баррелей в сутки. За 10 лет мат-капитал потерял 38% своей реальной стоимости. Номинально с 2016 года размер выплаты вырос более чем вдвое, с 453 тысяч рублей за второго ребенка до более чем 963 тысяч. Но жилье за этот же период подорожало в 3,4 раза, подсчитала газета «Ведомости». В 2016 году жилищная покупательная способность мат-капитала была на максимуме. Выплата была эквивалентна 8,3 квадратных метров жилья на вторичке или 8,5 квадратных метров в новостройке. В этом году мат-капитал позволяет приобрести только 6,6 и 4,3 квадратных метра жилья соответственно. Это на 21% и 50% меньше, чем 10 лет назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 24, облачно с прояснением, сегодня осадков не ожидается. На завтра синоптики передают небольшие дожди, до 24 тепла в течение дня. Шестнадцать, 17 в Москве. Продажи москвичей не идут. За 4 неполных месяца продано меньше 500 новых моделей «Москвич М70» и «М90», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат». Эти кроссоверы созданы на базе китайских моделей. SAIC, производитель, ранее сообщал о росте продаж моделей «Москвич М70» в июне на 32% по сравнению с маем, до 119 автомобилей. А в компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса. Цены на средний среднеразмерный переднеприводный кроссовер М70 начинаются от 2 700 000 в комплектации Drive, а ценник на полноразмерный кроссовер М90 стартует от 3 800 000. И в этом кроется ответ на загадку низких продаж, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Собственно, почему покупатель должен с живой охотой покупать этот автомобиль?
10: И, в общем, таких причин на поверхности мы не найдем.
9: То есть они проигрывают в ценовой конкуренции своим же собратьям китайским. Ну вот, сейчас есть, благодаря в том числе спецпредложениям, аналогичные по классу, по размерам, по оснащению автомобиля, дешевле примерно на 10%. Где-то благодаря всяким скидкам, акциям, это может разница доходить до 15%. Это ощутимая величина. Не будем забывать, что цена базовая, стартовая, вот у москвича 72,7 миллиона рублей, это 2 700 000 рублей. Это, ну, как бы 54 средних региональных зарплаты. Это много. Поэтому разница там даже в 5% очень весома, а когда разница достигает с конкурентами 10%, и тем более 15%, ну, очевидно, что выбор будет точно не в пользу москвича. Это первый момент. Второй момент. Ничего уникального москвич не предлагает. Это всего лишь один из десятков других китайских кроссоверов, абсолютно одинаковых, как две капли воды, одинаково оснащенных, одинаково выглядящих, одинаково управляющихся. И ничего абсолютно уникального москвич здесь предложить не может. Ну, и третий момент. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что рассчитывают, в том числе, кстати говоря, и те, кто запускает сейчас «Волгу», перелицованный «Джили» под брендом «Волга». Думаю, что их ждет, к сожалению, та же участь. Поскольку отечественный потребитель, наверное, долгими годами использования советских автомобилей, которые базово всегда были просто отвратительны по сравнению с иномарками, испытывает какую-то внутреннюю уже на уровне ДНК неприязнь к отечественным брендам. И в условиях, когда он может купить за те же деньги автомобиль, который будет, пусть и носить шильдик «Made in China», он пойдет и купит Made in China. АвтоВАЗ живет благодаря тому, что у него большой ценовой разрыв, что он в своих ценовых категориях конкурентов китайских не имеет. Но если бы китайцы стоили столько же, сколько стоит АвтоВАЗ, я думаю, что его продажи были бы такие же, как у москвича, то есть мизерные. Поэтому вот на круг имеем то, что имеем. Завод надеялся выйти вот из этой сложной ситуации с прошлым сотрудничеством с компанией JAC, когда продажи тоже были гораздо ниже плановых, там в разы, и надеялся перезапуститься вот с брендом SAIC более успешно. Но мы видим, что продажи SAIC даже меньше, чем вот продажи контрактных джаков, которые москвич у себя собирал.
1: Автоэксперт Артем Бобцов. Источники среди федеральных дилеров марки отмечают, что покупки новых кроссоверов «Москвич» носит единичный характер, и такая ситуация связана с высокой стоимостью новинки и слабой рекламой. Дизель отрывается от бензина. На фоне последних ограничений на экспорт фьючерсы на дизель в США достигли $154 за баррель. И это учитывая, что актуальная цена фьючерсов на нефть колеблется в районе $77-79 за баррель из-за очередного обострения ситуации в Ормузском проливе. А спреды между ценами на дизельное топливо и нефтью резко выросли и составляют около $75-77. Маржа переработки дизеля почти сравнялась с ценой самой нефти. А почему так происходит, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Ситуация на рынке ненормальная. Страны Ближнего Востока экспортировали много нефтепродуктов тоже. То есть вот те самые там 20-22 миллиона баррелей в сутки, это было не только нефть, но и нефтепродукты. А те обходные пути, которые находят ряд стран, там Саудская Аравия на Красное море качает, это все-таки нефть. Обмен Арабские Эмираты, там в Оманский залив, на порт Фуджера, это тоже все нефть. То есть вот как раз-таки нефтепродукты по-другому как-то прокачать не удается. Это только нефть, можно сырую дополнительно экспортировать, в общем-то, поэтому с Ближнего Востока нефтепродуктов на мировой рынок стал поступать меньше. И плюс к тому еще и российские нефтепродукты тоже не выходят фактически на мировой рынок, теперь уже окончательно они были просто сокращения. То есть чем больше наносилось ударов по российским НПЗ, это приводило не только к тому, что на российском рынке возникал топливный кризис, но и к тому, что мы экспортировать переставали нефтепродукты. Сначала бензин, был запрет на экспорт, авиакеросин, и потом и дизель. Вот сейчас у нас запрещено экспортировать и дизель, хотя, опять же, из-за сокращения нефтепереработки экспорт дизеля сокращался и ранее, только теперь он официально уже полностью запрещен. Поэтому мы видим, что да, действительно, именно на рынке дизеля большие проблемы.
12: Это можно считать большим спредом, да, между нефтью и дизелем в текущем моменте, и он может увеличиваться?
11: Ну, в целом, да, разрыв цен довольно высокий. Ситуация, наверное, может усугубляться в ближайшее время, потому что сейчас опять перекрыт Ормузский пролив, во-первых, и, во-вторых, потребление топлива топливо растет, и бензин во всем северном полушарии, и в Евросоюзе в том числе, и в этом плане, опять же, есть возможные уборочные компании, то есть сельхозработы, они будут поддерживать высокий спрос на дизель, наверное, где-то до конца сентября-октября в Евросоюзе. Поэтому проблемы, я думаю, что у них еще могут быть и дальше. Но, опять же, проблемы именно экономического характера. Там вряд ли дойдет, там автомобили дизельные остановятся и будут стоять в Европе. Нет, просто цена вырастет, потому что им нужно будет купить тот дизель, который остался на мировом рынке, чтобы он пришел, прежде всего, к ним, а не в азиатские страны.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. А скорость роста цен на топливо остается высокой. За неделю цены на бензин выросли на 2,1%, на дизельное топливо на 3,3%. Авиакомпания «Seven» первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. Как пояснили в компании, после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии, оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. Мы спросили у людей, кто часто летает внутренними и международными рейсами, появлялось ли у них желание отблагодарить себя бортпроводника чаевыми.
7: Личный выбор.
13: Да, было. Особенно, когда ты летишь с семьей, особенно если бортпроводник проявляет неравнодушность какую-то к тебе, помогает ребенком, где-то принесет водички. То, что, в общем, в его обязанности не входит. Особенно в наше время, когда у нас все билеты экономы, без питания и прочего. То есть удешевляются, скажем так, перелеты. Тем более важно получить какое-то неравнодушие к себе. Поэтому хорошая инициатива, почему бы и нет. И нам важно помнить, что бортпроводник — это же все-таки про безопасность. При всех коврах и прочих, да, негатив у людей копится, тем важнее опытный бортпроводник, который поможет, успокоит, объяснит, получит, возможно, какую-то дополнительную награду.
14: Я часто летаю, никогда не было мыслей оставить кому-либо чаевые, и не появится совершенно точно. Для меня вот такая, с позволения сказать, благодарность сравнима с тем, что оставить чаевые пилотам. Ну или технику, которая обслужила самолет на поле. Или клининговой службе, которая его убрала перед вылетом. Потому что это работа. И у бортпроводника в первую очередь его работа — это обеспечение безопасности пассажиров. Потому что он член кабинного экипажа. А не официант, не бармен, даже не мастер маникюра. Ну то есть вот мне эта идея кажется очень странной.
15: С одной стороны, бортпроводники часто работают на износ, особенно в сезон. И тем более сейчас, когда постоянно рейсы задерживаются, летишь в Нижний, не сажают в Казани, но в то же время и тебе самому тоже хочется быстрее долететь уже, и ты ни о каких чаевых не думаешь. Но если человек действительно старался, действительно как-то помог с вещами, с багажом, успокоил пассажира, который нервничает, то я, наверное, оставила бы чаевые, собственно, почему бы не сказать спасибо деньгами. Но с другой стороны, я и так плачу за билет немалые деньги, и сервис как будто уже должен быть заложен в цену. К слову, я летала недавно в Китай, и вот персонал гонконгских авиалиний, ну, действительно, очень позитивно удивил, был супер заботливый, заботливый, внимательный. Туда лететь долго, 9 часов, но при этом они, бедные, все время на ногах, все время внимательны к каждому пассажиру и даже проводили для нас разминку сидячую несколько раз. Вот в этой ситуации как-то действительно хотелось отблагодарить, но в то же время я понимаю, что это тоже уровень сервиса.
16: Иногда девочки или молодые люди, они в таких ситуациях помогают, ну, допустим, ночной полет, и мама летит с ребенком, и это сложно. И вот я несколько раз наблюдала, как однажды девушка помогала, прям подходила просто поддержать, чтобы мама там сходила в уборную, или просто встала, размяла ноги. И почему бы в такой ситуации не поблагодарить?
17: В нынешних реалиях, когда то и дело объявляется план-ковер, многочасовые задержки, на этом фоне не выглядит ли излишеством функция чаевых бортпроводникам?
16: Мне кажется, напротив. Бортпроводники точно так же ждут этого вылета, точно так же теряют свое время, но при этом вы потом садитесь в самолет и можете какое-то время поспать, отдохнуть, а ребята еще и работают.
18: по моему опыту, я редко что заказываю на борту, потому что знаю, что там все это дороже. В принципе, если рассматривать этот вопрос как ресторан, как бар, то чаевые оставляю и готов, наверное, что-то оставлять.
12: Ну, то есть, если это станет новым этикетом?
18: Да, если это будет новым этикетом, то, наверное, буду.
12: Ну, да, а не возникало, вот так хочется поблагодарить, жизни, чтобы это не дежурно звучало, а вот денежку приложить?
18: Признай, что нет, не возникало.
1: В вопросе Бизнес ФМ в нашем канале в Телеграм большая часть подписчиков призналась, что не думала благодарить бортпроводников деньгами. А вот в канале в Максе результаты почти 50 на 50. При этом чуть больше людей все-таки хоть раз хотели сказать спасибо еще и чаевыми. А кто-то в нашем чат-боте спросил, а где чаевые для пилотов?
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России в Хельсинки Павла Кузнецова. Как сообщила глава внешнеполитического ведомства Ирина Валтонен, решение принято на фоне утверждения Евросоюзом нового пакета санкций в сфере кибербезопасности. Глава МИДа также обвинила Москву в ведении вредоносной кибердеятельности. Ранее сегодня МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Причиной стало, как утверждают в Берлине, российская киберкомпания против Германии, других стран Евросоюза и Украины. По той же причине МИД Франции в ближайшие дни намерен вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. Жителей Омска привлекли к административной ответственности после публикации в соцсетях кадров атаки беспилотников на омский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили в областном управлении ФСБ. Там объяснили, что распространенные материалы могли быть использованы украинской стороной для наведения и корректировки последующих ударов. В связи с этим правоохранительные органы установили лиц, разместивших соответствующие публикации, и приняли меры в рамках действующего законодательства. Правозащитница Ольга Романова стала фигуранткой уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщила прокуратура Москвы. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры. Следствие считает, что Романова, находясь за пределами России, с февраля прошлого года продолжила публиковать материалы без обязательной иноагентской маркировки. В прокуратуре отметили, что ранее Романова уже дважды привлекалась к административной ответственности по аналогичному обвинению. Минюст признал Ольгу Романову иноагентом в 2023 году. ОПЕК пересмотрела в сторону снижения прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году. Ожидается, что показатель увеличится на 0,8 миллиона баррелей в сутки. Сам спрос составит около 106 миллионов, следует из июльского отчета организации. Месяцем ранее ОПЕК ожидала, что мировой спрос превысит 106 миллионов. Тогда рост прогнозировался на уровне 97 миллиона баррелей в сутки. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина пятого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте, Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДу России. А поводом стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Об этом через минуту. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях, от правительств и министерств до президентских администраций. Может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой? Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. На начало июля ее стоимость составляла 744 рубля за килограмм, однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. Чем это обусловлено и каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДа России. А поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. А в Кремле выступление стран Балтии прокомментировали так.
19: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
20: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
1: В последние недели в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. А в конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявила, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего. Говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в потребительской корзине россиян. За год средняя цена на этот вид мяса увеличилась на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. На начало июля она составляла 744 рубля за килограмм. Однако в магазинах можно найти цены и выше 1000 рублей. А сами производители напоминают, у крупного рогатого скота длинный цикл выращивания от 1,5 до 3 лет. Это в разы дольше, чем у свиней или птицы. И это сказывается на затратах. Многим просто невыгодно заниматься таким животноводством, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
21: Разведением мясного скотоводства, кроме берем, что птица, там свиньи, которые были прибыльные, мы видели, сколько много комплексов строилось, то разведение крупного рогатого скота было всегда либо очень малорентабельным, вот, либо даже убыточным. Но все-таки хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. За свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и потеряли мы бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Вот, да, это не было все время специализированным для говядиной, но она закрывала большой процент. Видимо, будут дальше обеспечивать рост только вот, наверное, свинокомплексы и птичники.
1: Василий Мельниченко, председатель общественного движения «Федеральный сельсовет». Ресурсы дорожают быстрее, чем растет цена, по которой можно продать мясо, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
22: Для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем та же самая говядина. А без нее невозможно создать пастбище. Не все на лугах пасутся. То же самое касается оборудование на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. То есть мы это называем входящей инфляцией. Поэтому действительно заниматься говядиной не так прибыльно, не так доходно, а часто даже убыточно, от чего мы видим и снижение поголовья. Ну, во-первых, у нас снижение поголовья происходит в молочных хозяйствах, которые сегодня более заточены все-таки на производство молока и занимаются повышением эффективности молочного стада. То есть они получают с каждой коровы все больше и больше и больше молока. Там производительность выросла в несколько раз за последние там 10-15 лет. Соответственно, им уже не нужно столько голов крупного рогатого скота, чтобы получать столько же молока, как и раньше. А в результате на выходе мы имеем меньше говядины. А личные подсобные хозяйства сокращают поголовье по демографическим причинам. Кто-то уже в возрасте. Молодые люди не всегда хотят, скажем так, чаще не хотят заниматься этим тяжелым трудом. Ну и, собственно, в мире немножко ситуация похожая. За исключением там отдельных стран, Индии, той же самой страны Бразилии, поголовье скота практически не растет.
1: Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации. По его словам, Россия импортирует около 350 тысяч тонн говядины. Это почти в 3 раза меньше, чем в нулевых. Основные поставщики Беларуси и страны Южной Америки, прежде всего Бразилия. В последнее время укрепление рубля подстегивало импорт, говорит Юшин. При этом рост цен на другие виды мяса не выглядит таким значительным. Например, курица за год подорожала на 7%, свинина почти на 2%, а баранина даже меньше, чем на процент. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях, от правительств и министерства до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, а в январе 24-го страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
0: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
1: Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. А почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы и может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
2: Так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан, и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Алиев же тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
17: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
2: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием подвозит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
1: Доктор исторических наук Низи Ниязов. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 24-го после крушения самолета Embraer, который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков граждан Азербайджана в России. В ответ Генеральная прокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. В Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциально сооружения могут вместить до 1 миллиона человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению. Подробности приводят журналисты Times.
3: Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. взрыва. Каждая способна вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5500. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для heavy-metal групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
1: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняют обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 2035 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждают любую военную помощь Киеву.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда, но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США, а писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию на родину знаменитого графа Дракулы приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов. Тоже отдых на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Мессенджер Макс открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Подключить их можно в настройках. Новая функция доступна пользователям Android, десктопной и веб-версии. Скоро должны появиться реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы. В госмессенджере также появился сервис по покупке авиабилетов от Аэрофлота. Правда, пока только на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. При помощи чат-бота можно также докупить багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет. Компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенная, заявила, что ее дата-центр в Луизиане будет расширен до 5 гигаватт вычислительных мощностей, чтобы поддержать амбиции компании в области искусственного интеллекта. С начала строительства центра в 2024 году местные предприятия получили от компании контракты на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Сообщается, что проект Meta по расширению дата-центра может обойтись в 50 миллиардов долларов. Сеть кофеен Surfcoffee исключила возможность получить напиток в день рождения в нескольких точках сети. Раньше участники программы лояльности могли обойти в праздник несколько кофеен за раз и везде получить напиток в подарок. Теперь акцию можно активировать лишь один раз за день. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 16:46 в Москве. Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4% после публикации Рейтера о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Донскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию о закрытии канала нам не подтвердили, а российская Минобороны об этом не сообщала. А что в регионе происходит на самом деле? Об этом Евгений Перельчук.
6: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
9: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно, потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
10: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
9: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыто полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
6: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
23: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300-400-500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей, они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
6: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили три ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Чемпионат мира по футболу для российских спортбаров – заработок или провал? Мы поговорили с владельцами и управляющими пабов в разных городах о том, как график игр и буквально ночных трансляций повлиял на спрос посетителей.
24: «Бизнес говорит».
11: Ресторатор, совладелец баров «Свинья и Роза», сети «Пигги» и бара «Ангар» в Москве Татьяна Мельникова.
13: У нас настоящие футбольные пабы, и болельщики давно любовали. Для нас отличное время, русского футбола сейчас нету, все смотрят чемпионат мира. Я, честно говоря, предполагала даже, что будет меньше интерес, но интерес такой, что у нас рекордные выручки, битком народу. У нас, в принципе, часто много, и часто битком, потому что пабы хорошие, но сейчас даже под проливным дождем люди стоят на улице и смотрят футбол. И сейчас, даже в 2 часа ночи, когда мы обычно уже потихонечку закрывались и выпроваживали последних посетителей, ну, не уходят, потому что смотрят футбол, болеют, и даже такие матчи проходные, казалось бы. Мы все видим, что фавориты вылетают на ранних стадиях, и поэтому даже такие матчи интересны. Отличный чемпионат, я от него ничего не ждала коммерчески, и очень приятно удивлена, что просто ажиотаж, бум и разрыв. Ну, я думаю, что мы дополнительно к тому, что дает летний период, прибавили процентов на 15%.
11: Пиар-директор ресторана «Альпенхаус» в Петербурге Татьяна Веселкова.
14: Мы не показывали чемпионат мира до этого. Мы собираемся показывать только полуфиналы и финал. Для нас довольно поздно трансляция матча проходит, а так как полуфиналы и финал 10 вечера начинается, то вот это время для нас было подходящее. Дело не в том, что не рентабельно, просто мы не думали, что будет хороший большой спрос, так как у нас большой ресторан, 700 мест, там большой экран в городе. Мы изначально не думали, что по будним дням соберется столько людей, чтобы посмотреть. Поэтому для нас хорошо смотреть матч, когда у тебя вокруг 700 человек. Вот это классно, это ощущение, как на стадионе. А смотреть матч в пустом зале зачем?
15: Поговорим о предстоящих полуфиналах, финалах.
14: Финал sold out. Большая часть, наверное, все-таки тех, кто постоянно следит за футболом. Но есть также гости, которые просто вот приходят в хорошей компании посмотреть красивый футбол и хорошо провести вечер.
11: Управляющая сети баров «Агдея», три пивных ресторана в Подмосковье в Одинцовском районе, Виктория Масловатая.
24: Вначале интерес был невысокий. Можно было прийти без брони и по факту сесть. Но чем ближе к финалу, тем уже бодрее спрос. Гости начали предупредительно бронировать заранее столики. Брони начались вот сейчас с 1/4, с 1/2 финала. На финал уже есть брони. Я думаю, что через пару дней они закончатся. И вот теперь мы уже будем выводить усиление. Так справлялись, в общем-то, дежурные смены. Здесь просто с чем сравнивать. Для нашей отрасли самый золотой чемпионат мира — это был 2018 год, когда режим трансляции футбола совпадал с режимом дня, когда там участвовала Россия, когда она далеко прошла. Вот это было наше золотое время. По сравнению с 2018 годом интерес низкий.
15: Как много дополнительных денег? Это хорошее подспорье складывается?
24: Финал же воскресенье. В воскресенье такую выручку не сделать, как сделать финал. Сам средний чек, я не думаю, что сильно вырастет, просто увеличивается количество этих чеков.
1: Во вторник в 22 часа начнется полуфинал Франция-Испания. А в среду будет полуфинал Англия. Аргентина. Начало в 10 вечера по Москве. Финал турнира по традиции выходные. Но для россиян это будет ночью в следующее воскресенье. В канун рабочего понедельника.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо, обожал белые трюфели. А надо сказать, что это одни из немногих съедобных грибов, которые человек не научился выращивать специально. Найти их можно только в естественных условиях, преимущественно в лесах Италии, Балкан и юга Франции. Ищут белые трюфели со специально обученными собаками, это больше похоже на охоту. Хранятся эти грибы даже в идеальных условиях, всего неделю. В обычных продуктовых их не найти, потому что продают белые трюфели в основном на особых аукционах. И Стэнли Хо был их непременным участником. В 2013-м 90-летний миллиардер купил за 30 миллиона долларов два уже перезревших трюфеля, которые вообще нельзя было есть, только выбросить. Зачем он это сделал, так и осталось тайной. Транширы на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
25: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий хеллгринд. Ну или адский замес.
4: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин обещал зеркальные ответы на удары по территории России. По его словам, они будут в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать.

0: На поставки этих веществ в гуманитарных целях или для нужд здравоохранения. В Совете ЕС заявили, что новые меры направлены на сокращение источников финансирования вооруженного конфликта в Судане, который, по оценке Брюсселя, уже привел к гуманитарному кризису и нарушениям международного гуманитарного права и прав человека. Йеменские хуситы объявили о завершении перемирия с Саудовской Аравией. Они обвинили Рияд в его нарушении после удара по аэропорту Саны, следует из заявления МИДа. Перемирие действовало более 5 лет. 3 июля хуситы заявили, что саудовский военный самолет мешал сесть самолету с 200 пассажирами, который летел из Ирана в Сану. Йеменская сторона применила зенитное оружие для принуждения покинуть воздушное пространство. После приземления самолет вылетел обратно в Тегеран. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 3 человека погибли, 5 раненых. 1 разыскивается. Таковы предварительные итоги мощнейшей атаки беспилотников на Московскую область. Всего за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Подробности буквально через минуту. С-7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как может решиться ситуация и как это отразится на пассажирах? Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. А может ли Леклерк быть чем-то полезен российскому автопрому? Эти и другие темы в эфире Business FM. Три человека погибли, 5 раненых, 1 человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито, подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский загорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета со ссылкой на местных жителей, в Пионерском удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. А в частном секторе работают пожарные расчеты, спасатели разгребают завалы. Под одним из них может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, пострадали 2 детей. Им оказана медпомощь, сообщил глава городского округа. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как в Истре пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
3: Мы живем в поселке по Новой Риге, в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И в жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно. Все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
2: Местная жительница Софья. Всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Этой ночью во Владимире БПЛА попало в многоквартирный дом. Люди не пострадали. Из-за атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Введен режим ЧС. Зона чрезвычайной ситуации. Хутор Вязники. А пробы воздуха на месте пожара не показали превышения допустимой концентрации вредных веществ, сообщается в телеграм-канале Минприроды. Роды края. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики. Ранены 2 женщины. Ночью почти 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. В Севастополе продолжаются перебои с электричеством. Действует график 3/3. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
4: сегодня с утра введены графики.

0: попытки верных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Установка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка на сегодняшний момент. Работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
1: Ранее Российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
0: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей, те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
2: Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированные ежедневные продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет еще некоторое время. Как сообщали в Минобороны России, российские военные поразили в порту Черноморска 2 морских парома и контейнеровоз, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ. Кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. ВСУ утверждает, что поразили этой ночью еще 15 судов российского теневого флота, но Россия это не подтверждала. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие, ранены несколько человек. С-7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет Коммерсант, производителя Ту-214 Казанский авиазавод не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика и есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
3: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать 2-членной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого борт-инженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего 2 пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана как раз на тот архаичный 3-членный экипаж. 2 пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в 1,5 раза больше, нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с 2-членным экипажем. Это возможно, просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас 2-членные кабины есть, современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами, Суперджети, ВМС-21.
2: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». Вопрос модернизации кабины Ту-214, по мнению источников в «Авиапроме», решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект Ту-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал кабину 2 летчиков. А с другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала «Frequent Flyers.ru» Илья Шатилин.
4: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и заработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая же ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомат и сколько вы этих восьмерок продадите. Вот это примерно такая же история. Но, с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214 ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь. Может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построена не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
2: Илья Шатирин, главред Frequent Flyers.ru. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214. Это отсутствие субсидий. Помощь государства могла бы на треть снизить цену самолета с 9 до 6 миллиардов рублей. Тем временем сроки поджимают. Контракт С-7 на поставку должен быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией в 2024. Ряд экспертов полагают, что С-7 может переориентировать заказ на МС-21. По их словам, производство этих самолетов, даже с учетом 200 абортов для Аэрофлота, будет недозагруженным. Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года, а автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroën и производителей из Китая Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5, X6, а также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Кьюта.ру Максим Ракитин.
5: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroën, в китайском отделе Citroën. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистично, не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что, ну, у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
2: Максим Ракитин, Кьюта.ру. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги. Первые государственные банки в России, дворянские и купеческие, были учреждены в середине 18 столетия. В конце века они превратились в государственные заемные и государственные коммерческие банки. Заемный давал помещикам суды под залог имений и крепостных. Именно в этом банке гоголевский Чичиков собирался заложить мертвые души, а задачей коммерческого банка было содействие развитию промышленности и торговли. История денег на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых» уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ситуация с обеспечением Нижегородской области топливом стабилизируется в ближайшие сроки, сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, подчеркнув, что правительство области работает в круглосуточном режиме с федеральными властями и топливными компаниями для возобновления регулярных поставок на АЗС. В ведомстве пояснили, что введенные ранее ограничения на отпуск топлива по четным и нечетным дням носят вынужденный характер. Власти рассчитывают, что данные меры позволят оперативно выровнять баланс спроса и предложения на внутреннем рынке региона. Между тем, очереди на автозаправочных станциях могут считаться форс-мажорным обстоятельством, оправдывающим опоздание сотрудника на рабочее место, пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России. Там пояснили, что для защиты своих прав работнику необходимо соблюсти два условия – своевременно уведомить руководство о задержке и предоставить документальное подтверждение форс-мажора. В случае возникновения трудового спора или дисциплинарных взысканий со стороны работодателя, профсоюзы рекомендуют обращаться в первичные организации для защиты интересов сотрудника. И в продолжение темы. В Вологде представители местного бизнеса и волонтеры организовали помощь автомобилистам, ожидающим заправки в условиях топливного дефицита. Предприниматели обеспечивают водителей питанием и водой, так как те не могут покинуть свои транспортные средства из-за длинных очередей. На самих АЗС дежурят сотрудники городской администрации и добровольцы, которые занимаются регулированием транспортных потоков. По словам местных властей, ажиотажный спрос на бензин и дизельное топливо постепенно спадает, а работа волонтеров помогает снизить социальное напряжение на объектах. И к другим новостям. В Нижегородской области списали часть бюджетных кредитов на 21,6 миллиарда рублей. Регион вошел в число субъектов федерации, которым в этом году списали наибольший объем бюджетных кредитов, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя направления муниципальных рейтингов АКРА Илью Цыпкина. Списанная Нижегородской области сумма составляет 17% задолженности региона перед федеральным бюджетом. По объему списанных средств область вошла в число лидеров наряду с Московской областью, Краснодарским краем и Татарстаном. Как отметил Илья Цыпкин, размер списания для каждого региона зависит от объема вложений в проекты развития территорий. Речь идет о модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселении граждан из аварийного жилья, обновлении общественного транспорта и других инфраструктурных программ. По словам эксперта, такой механизм призван стимулировать регионы активнее инвестировать в развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения. Спрос на рабочих в Нижегородской области в июне вырос на 36%. На второй строчке в рейтинге увеличения найма строители – плюс 29%. По данным HeadHunter, компании региона за месяц на 13% чаще размещали вакансии сразу в нескольких профессиональных сферах. Для рабочего персонала было открыто более 5,5 тысяч позиций. В строительстве недвижимости – 3,5 тысячи. В число лидеров по динамике также вошли наука и образование, высший и средний менеджмент, транспорт и логистика, производство и сервис, автомобильный бизнес и сельское хозяйство, розница и HR. Самые высокие зарплатные предложения среди растущих сфер зафиксированы у топ и среднего менеджмента в среднем 120 тысяч рублей. В автомобильном бизнесе предлагают 115 тысяч, в сельском хозяйстве около 110 тысяч рублей, в строительстве недвижимости чуть более 100 тысяч. Минимальное предложение в образовании и рознице от 54,5 до 58 тысяч рублей в месяц. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
12: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 15 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 20, днем временами возможен дождь. Воздух прогреется до плюс 24 градусов.
6: Валюта.
12: На 13 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 30 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
11: Более 400 новых товаров разместили нижегородские производители на региональной витрине маркетплейса «Озон» за полгода. Инициатива реализована при поддержке областного центра «Мой бизнес». Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что маркетплейс является одним из наиболее востребованных каналов продаж для производителей самых разных категорий товаров. Витрина, сделана в Нижегородской области, помогает региональным компаниям эффективнее использовать возможности электронной торговли для продвижения своей продукции и развития бизнеса. Предприниматели могут расширять географию продаж, находить новых покупателей и укреплять позиции на рынке. Специалисты центра «Мой бизнес» оказывают консультационную поддержку на всех этапах размещения товаров. С момента запуска проекта ассортимент витрины увеличился почти в 7 раз, отметил Максим Черкасов. На региональной выкладке представлено около 3500 позиций. Продукты питания, одежды, товары для дома и сада от более чем 50 нижегородских компаний. Разместить свою продукцию на витрине может бесплатно любой действующий продавец на «Озон», производство которого находится в Нижегородской области. Для этого необходимо заполнить специальную форму. Первый арбитражный апелляционный суд утвердил отказ во взыскании 6 миллионов долларов с нижегородской ярмарки в пользу сейшельской компании «Лючо Энтерпрайз ЛТД» по долгу 30-летней давности, следует из судебной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», долг возник в 90-х годах. При губернаторе Борисе Немцове власти решили выручить банку в Нью-Йорк, который ошибочно перечислил банку «Нижегородец» 2 миллиона долларов. Деньги были израсходованы, и областная администрация оформила кредит в размере 3,5 миллионов долларов на нижегородскую ярмарку в Инкомбанке. Однако вернуть кредит ярмарка не смогла, и суд взыскал с нее задолженность, которую впоследствии переуступили офшорам. В 2011 году ярмарка выдала кредиторам вексель на 4,5 миллиона долларов, по которому в 2022 году кипрские компании потребовали оплаты и переуступили право требования «Лючо Энтерпрайз ЛТД», которая обратилась в суд. Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании в иске, который мог привести ярмарку к банкротству. Генеральный директор Сибургстова и Русвинила Николай Дудукалов вошел в число победителей 6-го сезона конкурса управленцев «Лидера России команды» в категории «Управленческие команды корпораций». Победители сезона получили право на участие в специальной образовательной программе по командообразованию и смогут выступить в суперфинале осенью. Всего в 6-м сезоне победили 60 управленческих команд из 33 регионов России. На конкурс подали заявки свыше 75 тысяч руководителей из 89 регионов России и 66 стран. В финал вошли 1500 человек. Финальные испытания прошли в мастерской управления «Сенеж». Участники решали командные управленческие кейсы, проходили оценочные задания и сдавали часть нормативов ГТО. Итоги сезона утвердил наблюдательный совет конкурса перед церемонией награждения в Национальном центре России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Что делать, если ваш номер по ошибке оказался в списке спамеров? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система. Некоторые обычные абоненты обнаружили, что их звонки стали нежелательными. Подробнее Алина Орлова.
13: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
14: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла.
13: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
15: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто на наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
13: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
16: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
18: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
19: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-371.
20: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
21: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
16: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Полезные книги.
23: Недавние исследования в области социальной психологии показывают, что счастливыми считают себя вовсе не те, кто имеет больше других, а люди, довольные тем, что имеют. Дэниел Левитин. Организованный ум. Дэниел Левитин – нейробиолог, психолог, автор нескольких бестселлеров. Рассказывает, как организовать свое время, дом и рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать продуктивно. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Да, современные технологии позволяют нам выполнять множество функций, за которыми раньше мы обращались к специалистам. Но наш мозг не способен перерабатывать такое огромное количество данных, которое увеличивается с каждым днем. Отсюда наша забывчивость и рассеянность. Дэниел Левитин объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни, работе, здоровью, отношениям, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Из книги вы узнаете, как научиться систематизировать и категоризировать информацию, как делать правильный выбор при огромном количестве возможностей, как отделять главное от второстепенного. Кстати, как говорил Дэниел Левитин, успешные люди мастерски отделяют важные знания от бесполезных. Так что полезного вам чтения.
22: Полезные книги на Бизнес FM. Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Бизнес FM.
0: Бизнес. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной. По ее словам, российские списки включают отдельно военных и отдельно гражданских лиц. Во время рабочей поездки в Екатеринбург Лантратова сообщила, что у нее выстроена коммуникация с украинской стороной. Она выразила надежду, что в ближайшее время удастся осуществить обмены. Лантратова также напомнила, что в мае-июне возвращены 550 российских военнослужащих, в том числе семеро свердловских. Бывшему депутату Госдумы Борису Надеждину грозит 15 суток административного ареста по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, протокол будет рассмотрен в ближайшее время в одном из столичных судов. Политик сообщил о своем задержании сегодня днем. Позже он написал, что протокол составлен и его везут в Долгопрудненский суд. Фото самого протокола и объяснение о том, что он не совершал то, в чем его обвиняют, политик также опубликовал в своем телеграм-канале. В минувшую пятницу Минюст внес Надеждина в реестр иноагентов. Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей, следует из данных Московской топливной ассоциации. Так, по итогам недели с 6 по 13 июля средняя цена дизеля увеличилась на 45 копеек. Бензин марки АИ-92 подорожал на 29 копеек до 65,90 рублей за литр, АИ-95 на 30 копеек до 72,79. Основной вклад в недельный рост средних показателей внесло резкое повышение цен на заправках частной сети «Нефтьмагистраль», где стоимость всех видов топлива выросла сразу на 3 рубля за литр. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 17:30, студия Алексей Пунцелеев, здравствуйте. А Россия никому ничего доказывать не собирается, так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес-ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДу России после того, как замглавы МИДа Михаил Галузин заявил, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. Отношения Москвы и Баку нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала ранее. Станут ли связи Москвы и Баку теснее? Что Азербайджан может предложить России? Авиакомпания «Севен» первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где появилась кнопка «Поблагодарить». Сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. Мы спросили пассажиров, появилось ли у них желание отблагодарить бортпроводника чаевыми. Подробности на Business FM. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес-ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДу России. Поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. В Кремле выступления стран Балтии прокомментировали так.
4: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
24: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
3: Дмитрий Песков. В последние недели страны Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. В конце июня министр иностранных дел Эстонии Марго Цакна заявил, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего. Отношения Баку и Москвы нормализовали, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях, от правительства и министерств до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, а в январе 2024 года страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли эта риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Эльгар Велизаде.
2: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
3: Эльгар Велизаде, азербайджанский политолог. Почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы и может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
5: Так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует, и это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Олег тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
7: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
5: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
3: Низи Ниязов, эксперт по странам Южного Кавказа. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 2024 года после крушения самолета «Эмбраер», который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков граждан Азербайджана в России. В ответ Генеральная прокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Дональд Трамп. Ранее он говорил, что США не допустят, чтобы такую плату взимал Иран. Также США возобновляет морскую блокаду Ирана. Другие страны могут пользоваться Ормузом, сказал Трамп. Подробности на бизнес.фм. Сейчас авиакомпания S7 первой России запустила сервис для чаевых бортпроводника. Как пояснили в компании, после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии, оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. Мы спросили у людей, кто часто летает, появилось ли у них желание отблагодарить бортпроводника чаевыми.
8: Личный выбор.
6: Да, было. Особенно, когда ты летишь с семьей, особенно если бортпроводник проявляет неравнодушность какую-то к тебе, помогает ребенком, где-то принесет водички. То, что, в общем, в его обязанности не входит. Особенно в наше время, когда у нас все билеты экономы, без питания и прочего. То есть удешевляются, скажем так, перелеты. Тем более важно получить какое-то неравнодушие к себе. Поэтому хорошая инициатива, почему бы и нет. И нам важно помнить, что бортпроводник — это же все-таки про безопасность. При всех коврах и прочих, да, негатив у людей копится. Тем важнее опытный бортпроводник, который поможет, успокоит, объяснит, получит, возможно, какую-то дополнительную награду.
8: Я часто летаю, никогда не было мысли оставить кому-либо чаевые, и не появится совершенно точно. Для меня вот такая, с позволения сказать, благодарность сравнима с тем, что оставить чаевые пилотам. Ну или технику, которая обслужила самолет на поле. Или клининговой службе, которая его убрала перед вылетом. Потому что это работа. И у бортпроводника в первую очередь его работа — это обеспечение безопасности пассажиров. Потому что он член кабинного экипажа. А не официант, не бармен, даже не мастер маникюра. Ну то есть вот мне эта идея кажется очень странной.
9: С одной стороны, бортпроводники часто работают на износ, особенно в сезон. И тем более сейчас, когда постоянно рейсы задерживаются, летишь в Нижний, сажают в Казани, но в то же время и тебе самому тоже хочется быстрее долететь уже, и ты ни о каких чаевых не думаешь. Но если человек действительно старался, действительно как-то помог с вещами, с багажом, успокоил пассажира, который нервничает, то я, наверное, оставила бы чаевые, собственно, почему бы не сказать спасибо деньгами. Но с другой стороны, я и так плачу за билет немалые деньги, и сервис как будто уже должен быть заложен в цену. К слову, я летала недавно в Китай, и вот персонал гонконгских авиалиний, ну, действительно, очень позитивно удивил, был супер заботливый, внимательный. Туда лететь долго, 9 часов, но при этом они, бедные, все время на ногах, все время внимательны к каждому пассажиру и даже проводили для нас разминку сидячую несколько раз. Вот в этой ситуации как-то действительно хотелось отблагодарить, но в то же время я понимаю, что это тоже уровень сервиса.
10: Иногда девочки или молодые люди, они в таких ситуациях помогают. Ну, допустим, ночной полет, и мама летит с ребенком, и это сложно. И вот я несколько раз наблюдала, как однажды девушка помогала, прям подходила просто поддержать, чтобы мама там сходила в уборную. Или просто встала, размяла ноги. И почему бы в такой ситуации не поблагодарить?
7: В нынешних реалиях, когда то и дело объявляется план-ковер, многочасовые задержки, на этом фоне не выглядит ли излишеством функция чаевых бортпроводникам?
10: Мне кажется, напротив. Бортпроводники точно так же ждут этого вылета, точно так же теряют свое время, но при этом вы потом садитесь в самолет и можете какое-то время поспать, отдохнуть, а ребята еще и работают.
12: По моему опыту, я редко что заказываю на борту, потому что знаю, что там все это дороже. В принципе, если рассматривать этот вопрос как ресторан, как бар, то чаевые оставляю и готов, наверное, что-то оставлять.
7: Ну, то есть, если это станет новым этикетом?
12: Да, если это будет новым этикетом, то, наверное, буду.
7: Ну да, а не возникало, вот так хочется поблагодарить, чтобы это не дежурно звучало, а вот денежку приложить?
12: Признаюсь, что нет, не возникало.
3: В опросе «Бизнес-ФМ» в нашем канале в Телеграм большая часть подписчиков призналась, что не думала благодарить бортпроводников деньгами. А вот в канале в «Максе» результаты почти 50-50, при этом чуть больше людей все-таки хоть раз хотели сказать спасибо еще и чаевыми. А кто-то в нашем чат-боте спросил, а где чаевые для пилотов? Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциальное сооружение могут вместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению, подробности приводят журналисты «Таймс».
25: Blue triangle on an orange background.
26: Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждое способно вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5,5 тысяч. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для хэви-метал групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
11: В прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняет обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 35 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждает любую военную помощь Киеву.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Курс истории. Или история курса.
15: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые три столетия выпускали разные кланы. Еще через два года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
22: Курс истории или история курса на Business FM.
21: Компании и корпорации.
17: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
17: Мессенджер Макс открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Подключить их можно в настройках. Новая функция доступна пользователям Android, десктопной и веб-версии. Скоро должны появиться реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы. В госмессенджере также появился сервис по покупке авиабилетов от Аэрофлота. Правда, пока только на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. При помощи чат-бота можно также докупить багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет. Компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенная, заявила, что ее дата-центр в Луизиане будет расширен до 5 гигаватт вычислительных мощностей, чтобы поддержать амбиции компании в области искусственного интеллекта. С начала строительства центра в 2024 году местные предприятия получили от компании контракты на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Сообщается, что проект Meta по расширению дата-центра может обойтись в 50 миллиардов долларов. Сеть кофеен «Сюрфкофе» исключила возможность получить напиток в день рождения в нескольких точках сети. Раньше участники программы лояльности могли обойти в праздник несколько кофеен за раз и везде получить напиток в подарок. Теперь акцию можно активировать лишь один раз за день. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки подскакивала более чем на 4% после публикации Рейтера о том, что Россия якобы закрыла судоходство по Азово-Данскому каналу после атак украинских беспилотников. Впрочем, местные жители информацию закрыть канала нам не подтвердили, а российская Минобороны об этом не сообщала. Что в регионе происходит на самом деле, об этом Евгений Перечук.
0: Новая волна интенсивных ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море, особенно в Таганрогском заливе и в портах Таганрога, Азова и Ростова-на-Дону, началась 8 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о каждом инциденте. Были и погибшие, и пострадавшие. Чаще всего под атаками БПЛА были танкеры, следующие в Ростов-на-Дону. Были прилеты по объектам в портах, сообщалось о возгораниях нефтепродуктов на предприятиях. Перекрывался участок трассы М4 Дон из-за падения обломков. Рано утром в воскресенье власти сообщили, что дрон повредил очередной танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших не было, а возникший пожар быстро ликвидировали. Судно было пустое. В субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. В канале серьезно ограничено движение судов, но о полном закрытии говорить нельзя, отмечает журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская.
1: Ситуация достаточно сложная. Сложности с топливом, сложности с проходимостью. Таганрог – это постоянное место тревоги повышенной, естественно. Потому что по городу бьют прицельно, бьют по порту, бьют по находящимся в акватории судам. Из-за этого ситуация, ну, во-первых, принимаются определенные повышенные меры безопасности, вы понимаете, это естественно. Ну и тревожность тоже повышенная в городе. Ну и, конечно, ситуация с топливом становится с напряжением с каждым днем.
16: То, что Азово-Донской канал, информация о том, что приостановлено судоходство.
1: Да, это прошла эта информация у нас тоже, но не закрыт полностью. Определенно суда есть, но, конечно, движения того, что было, там нет.
0: Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. В ростовских пабликах местные аграрии публиковали кадры очередей из грузовиков с зерном, которые собрались после того, как порты в Азове, Ростове и Таганроге пшеницу принимать перестали. Вероятно, это была временная остановка. Опрошенные нами ранее аграрии о перебоях не сообщали. Времени прошло слишком мало. Возможности российского ПВО по полному закрытию всего Азовского моря, очевидно, не хватает. Это площадь в 39 тысяч квадратных километров. Однако основные маршруты судоходства прикрыть вполне возможно. Это дело времени, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Число ударов, по его словам, резко возросло с появлением у ВСУ дронов, которые находят свои цели автоматически. Причем дальнобойные беспилотники не используются. Достать ключевые порты в Азовском море можно дронами средней дальности.
18: Бьют они со своей территории, из Запорожской области, с Херсонской области, ну, Украины, беспилотниками, ну, вот, средней дальности действия, то есть middle strike, так называемая, 300, 400, 500 километров, не более. В том числе новейшие западные модели типа Хорнета, в том числе теми беспилотниками, которые автоматически обнаруживают цель и поражают ее без участия оператора. Им бесполезно ставить радиоэлектронную борьбу, то есть не подвержены постановке помех, а им не требуется связь с оператором, и, соответственно, они действуют абсолютно автономно. На данный момент в Азовском море нету кораблей, они все ушли в Донской канал. Нам не удается пока обеспечить противовоздушную оборону целого моря. Корабли, которые находятся в Азовском море, во-первых, они обеспечивают снабжение топливом новых регионов. Во-вторых, они участвуют в экспорте топлива за пределы, ну, то есть через Черное море, в Средиземное море и дальше.
0: Российские военные отвечают на обстрелы портов Таганрога, Ростова-на-Дону и Азова. В ночь на субботу российские военные поразили 3 ключевых порта Одесской области – Черноморск, Южный и Измаил, сообщили в Минобороны. ВСУ используют их как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер, Алексей.
19: Добрый вечер.
3: Но сегодня на российском рынке небольшой отскок случился. Сейчас прибавляет процент с третьего индекса Мосбиржи, хотя в моменте было и больше, приближались к отметке в 2200, но помогает, безусловно, растущая нефть. Ну и Трамп сегодня порадовал очередной раз. США намерены взимать сбор в 20% со всех грузов, проходящих через Амурский пролив, объявил президент США. Действительно, зачем платить плохому Ирану 5-10%, когда хорошим Соединенным Штатам можно 20%, да?
2: Ну, на самом деле, да, Трамп вновь грозит Ирану, вновь придумывает какие-то новые трюки, но все пока идет по сценарию прошлой недели. На прошлой неделе все так же примерно начиналось, росла нефть, и были первые вот эти удары нанесены США по Ирану, Иран по США, по американским базам и так далее. Ну, Иран еще по некоторым кораблям ударил, которые находились в Армузском проливе. Ну, и, в принципе, этот же сценарий продолжается. И вот как по сценарию, сегодня, конечно, в центре внимания, в лидерах роста бумаги нефтегазового сектора. Не только, конечно, они растут, весь рынок сегодня, можно сказать, растет, но и выделяются. И бумаги Роснефть, которые дорожают на 4%, Лукойл более 2,5%, и вот акции Новатек растут почти на 5%, но все остальные бумаги нефтегазового сектора тоже смотрятся довольно неплохо. Но если вспомнить прошлую неделю, то все начало успокаиваться ближе к середине, а потом наш рынок вернулся к падению, вспомнил, что Центральный банк может и не снизить больше ставку, но во всяком случае на ближайшем заседании в июле, и, конечно, все обратили внимание на инфляцию, которая недельно, эта инфляция уже показала, что будет годовая выше 6. Ну и в пятницу, я напомню, Росстат опубликовал уже окончательные данные за июнь, и оказалось, что 6,2 годовая инфляция по итогам июня. Ну, выше 6 это уже такой нехороший знак, я бы так сказал, пока, во всяком случае. Ну и рынок, конечно, все это заложил в цену, и в том числе и паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Хотя есть шанс снижения на 25 базисных пунктов, но в текущей ситуации это тоже будет равносильно паузе. Ну, может быть, рынок немножко и порадуется такому шагу Банка России, но все думают только о том, что все-таки ставку снижать пока, во всяком случае, Банк России не будет. Но я напомню, что уже на следующей неделе состоится очередное заседание Банка России, причем это будет, как его называют, опорное заседание, еще и прогнозы среднесрочные, макроэкономические Банк России предоставит. Ну, естественно, прогнозы обновленные. Что касается цен на нефть, то пока $79 за баррель, чуть выше даже 79 стоит смесь Brent, пока выше 80 не спешат загонять ее, но тем не менее предпосылки для этого созданы. Армузский пролив по факту, как заявляет во всяком случае иранская сторона, остается закрытым. Трамп грозит Ирану и пишет о том, что все, судоходство в Армузском проливе теперь для Ирана закрыто, и, в общем, пользоваться этим могут другие страны, но для иранских кораблей и танкеров все закрыто. И США, соответственно, вводят вновь морскую блокаду в отношении Ирана. Так что продолжается та эпопея, которая началась на прошлой неделе, и пока, ну, я бы сказал, такая достаточно скромная реакция на рынке нефти.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
4: тоже отдых.
5: Мрачный или темный туризм – это посещение мест, связанных с трагедиями, катастрофами, разрушениями и смертями. Посмотреть на страшное и безопасно пощекотать себе нервы люди любили всегда. Но лишь в 1839 году в Лондоне впервые всех желающих организованно собрали и повезли по железной дороге в Корнуолл к месту казни двух серийных убийц. Англичанин Томас Кук, признанный первым в мире туристическим менеджером, возил британцев к местам сражений времен гражданской войны в США. А писатель Марк Твен в качестве гида показывал туристам Севастополь после Крымской войны. И сейчас большой популярностью пользуются кладбища, тюрьмы, места сражений и геноцида. На этот вид туризма, как ни странно, неизменный спрос. Например, туры в Трансильванию, на родину знаменитого графа Дракулы, приносят Румынии около трети всех ее туристических доходов.
4: Тоже отдых на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Посол Германии в Москве Александр Ламсдорф вызван в МИД России. Ему указали на недопустимость поддержки Украины, включая заключение соглашения военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в том числе разведывательных и ударных беспилотников, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

0: Восток и полностью накрыл Апеннинский полуостров. Рейтер ранее сегодня сообщил, что аномальная жара в Европе стала причиной смерти 10 650 человек в конце июня. 30-градусная жара может вернуться в Москву в ближайшие выходные. О таком прогнозе сообщил синоптик Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в начале недели погода потеряет штормовой статус, а интенсивность дождей заметно сократится. Еще сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди с температурой воздуха 20-25 градусов в городе и 19-24 по области. А со среды в столичный регион постепенно начнет возвращаться жара. В пятницу и выходные по прогнозу ожидается безоблачное небо и плюс 27. 30. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Ранее он говорил, что США не допустят, чтобы похожую плату взимал Иран. Также США возобновляет морскую блокаду Ирана. Цены на нефть вновь приблизились к $80 за баррель Brent. Три человека погибло, пятеро ранено после новой атаки украинских беспилотников на Московскую область. Как сообщил губернатор Воробьев, над областью сбито более 80 дронов. В поселке Пионерский под Истрой дроны почти полностью уничтожили одну из улиц. Всего, по данным Минобороны, за сутки над регионами сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Зачем известному автодизайнеру понадобилось российское гражданство и может ли он здесь применить свои таланты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Ормузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза, сообщил американский президент в соцсетях. Он в привычной ему манере заглавными буквами написал, что Штаты станут, цитата, «хранителем Ормузского пролива». То есть якобы американские корабли обеспечат торговым судам безопасный проход по проливу, но взамен будут брать деньги. В ранее при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Ормузом, ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. А в краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
3: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает. И перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
2: Кирилл Прохоров, востоковед, официальный представитель Корпуса стражи Исламской революции Хасейн Махиби, заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под

0: угрозу безопасности мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». 3 человека погибло, 5 ранено. 1 человек разыскивается. Таков предварительный итог мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрией погибли 3 человека, ранены еще 3. Там после удара БПЛА по поселку Пионерский сгорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета, со ссылкой на местных жителей, в Пионерском удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. В частном секторе работает пожарный расчет. Спасатели разгребают завалы. Под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, пострадали 2 детей. Им оказана медпомощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как и в Истрии, пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
1: Мы живем в поселке по Новой Риге, в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже были, мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям, было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно. Все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
0: Софья, жительница Истры. Всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Это ночью во Владимире БПЛА попал на многоквартирный дом, люди не пострадали. Из атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне, введен режим ЧС. Зона чрезвычайной ситуации хутор Вязники, пробы воздуха на месте пожара, не показали превышение допустимой концентрации вредных веществ, сообщается в телеграм-канале Минприроды края. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке в ИСУ. Это произошло на юге республики, ранены 2 женщины. Ночью почти 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. В Севастополе продолжаются перебои с электричеством. Действует график 3/3. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает СОБКОР российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
2: Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Установка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка. На сегодняшний момент работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
3: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
2: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей, те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
0: Юлия Крымова, СОБКОР российской газеты в Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированные ежедневные продажи бензина на АЗС и точно графиков отпуска топлива не будет еще некоторое время. Напряжение сохранится еще определенное время, написал он в своем телеграм-канале. Как сообщили Минобороны России, российские военные поразили порту Черноморск, 2 морских парома и контейнеровоз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ. Кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетным вооружением. Субтитры утверждает, что поразили этой ночью еще 15 судов российского теневого флота, но Россия этого не подтверждала. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие, ранено несколько человек. Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
4: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroёn, в китайском отделении Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистично, не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
0: Максим Ракитин, главред Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал.
5: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: В китайском языке есть слово «жэньминьби». Оно означает «народные деньги». До основания КНР их выпускали на территории революционных баз и освобожденных районов Китая. В 1948-м словом «жэньминьби» стали называть деньги, которые выпускал в обращение Народный банк Китая. А сейчас этим словом иногда обозначают действующую валюту страны – юань.
5: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород».
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России готовят масштабный проект цифровой маркировки частных медицинских организаций и торговых точек, сообщил председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пилотный проект уже запускают в Москве. На входах учреждения появятся наклейки с QR-кодами, которые должны стать для потребителей индикатором безопасности. После сканирования QR-кода человек сможет открыть карточку организации и увидеть сведения о ее документации и работе в системе маркировки. В основе инициативы публичный цифровой профиль компании. Чтобы получить статус прозрачного бизнеса, организация должна иметь действующую медицинскую лицензию, быть зарегистрированной в системе «Честный знак» и в последние месяцы регулярно и легально проводить операции с лекарствами через эту систему. Главная цель нововведения – быстрая защита граждан от мошенников и нелегальных медицинских услуг. Правительство Нижегородской области утвердило средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Самый высокий средний размер платы установлен в Нижнем Новгороде – 2701 рубль, в Дзержинске – 2390 рублей, в Сарове – 2350 рублей, в Арзамасе – чуть более 2000. Самый низкий в Сеченовском округе – 493 рубля, в Краснооктябрьском – 603 рубля и в Вознесенском – 650 рублей. В большинстве округов плата варьируется от 886 до 1924 рублей. Нижегородская администрация вводит новые ограничения на местном проезде улицы Родионова в районе торгового центра «Фантастика». Изменения начнут действовать с 30 июля и касаются как схемы движения, так и правил парковки, сообщает пресс-служба городской администрации. На участке проезда возле здания появится одностороннее движение и запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Власти объясняют корректировку организации движения и необходимость обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей в перегруженной зоне. Машины, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, переместят на штрафстоянку. ННГУ имени Лобачевского намерен реконструировать кафе-аквариум под культурный центр. Проект капитального ремонта здания на пересечении улицы Большой Покровской и Университетского переулка прошел госэкспертизу. Заказчиком проекта выступает сам ВУЗ. По данным «Коммерсант Приволжья», ранее это помещение рассматривали как один из вариантов для создания Приволжского информцентра ТАСС, но позднее от этой идеи отказались. Университет также планировал открыть там свой пресс-центр и учебные классы. Около 4 миллионов рублей выделено на окраску трибун стадиона «Совкомбанк-Арена» на Стрелке. Стадион «Нижний Новгород» объявил неконкурентную закупку, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Информация появилась на сайте госзакупок. Все работы необходимо выполнить до 17 июля. В перечень работ входит очистка, обеспыливание поверхности, ремонт железобетонных ступеней, огрунтовка окрашиваемых поверхностей, окраска эпоксидным и акриловым сополимерным составом. Напомню, 18 июля на стадионе «Совкомбанк-Арена» пройдет Суперкубок России по футболу. Трофей разыграют «Зенит» из Петербурга и московский «Спартак». Стало известно, что перед матчем гимн России исполнит академический хор ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. В конце года нижегородцев ожидает трехдневная рабочая неделя. Трудиться нужно будет с 28 по 30 декабря, сообщил РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибадинов. Согласно производственному календарю, новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 10 января. Сенатор пояснил, что 31 декабря станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января. По его словам, это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 15 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 20, днем временами возможен дождь. Воздух прогреется до плюс 24 градусов.
15: Валюта.
14: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
13: Научно-производственное предприятие «Современные трубопроводные системы» получило разрешение на строительство высокотехнологичного завода полного цикла по выпуску трубопроводных систем в Дзержинске, сообщается на сайте Министерства строительства региона. Проект реализуют на территории особой экономической зоны Кулибин. Компания планирует производить до 3500 тонн трубопроводных систем для атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора в год. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. На предприятие создадут более 800 высококвалифицированных рабочих мест. Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,5 миллионов рублей. Дом номер 5 приобрел спецзастройщик ННДК-4, сообщила замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое. Исторический дом расположен рядом с IT-кампусом Неймарк. Он не является объектом культурного наследия, однако формирует исторический облик центра города. Ранее ННДК-4 отреставрировал усадьбу Гусевых на улице Славянской. В этом году казенное предприятие Нижегородской области «Рекнедвижимость» уже продало 13 исторических объектов. Акватехэкология получила разрешение на строительство пункта приема стоков в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального министерства строительства. Объект планируют разместить по адресу улица Металлистов, 6В. Проект предусматривает создание специализированной площадки для приема обработки жидких бытовых отходов. Такие пункты используются для централизованного сбора и утилизации стоков и позволяют снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Власти города ранее заявляли о планах развивать сеть подобных объектов. В прошлом году в городе создали программу мер для предотвращения возникновения неприятных запахов. Выявлено, что одной из причин являются нелегальные сбросы сточных вод промышленными предприятиями и самовольные сливные операции осенизаторских служб. Яндекс призвал нижегородцев не перемещать застрявших роботов-доставщиков вручную. В компании отметили, что роботы четвертого поколения работают в автономном режиме и в большинстве случаев самостоятельно выбираются из сложных участков благодаря системе датчиков и программному управлению. Пытаться переместить робота самостоятельно руками не стоит. Он имеет достаточно большой вес. Для связи с поддержкой на роботах есть QR-код, куда можно отправить свой запрос, добавили в пресс-службе. Роботы-доставщики Яндекса работают в Нижнем Новгороде с мая, обслуживают заказы сервисов Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда. Грузовой отсек объемом более 60 литров рассчитан на нагрузку до 25 килограммов и разделен на две независимые секции, что позволяет доставлять два заказа за один рейс. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра «Садко Вижу» Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
13: Как бы бережно не относились к здоровью глаз и сохранению зрения, возрастные изменения все-таки происходят. Когда стоит начинать коррекцию возрастной дальнозоркости и какие хирургические методы сейчас доступны для активных людей, которые не хотят носить очки?
17: Да, сейчас активных пациентов становится все больше, это нельзя не отметить. И пациентов, которые следят за своим здоровьем, становится все больше. Это очень радует. Вчера вот буквально ко мне пришла пациентка, которая спросила, что беспокоит. Она говорит, ничего, пришла на плановый осмотр. И таких пациентов мы очень любим, потому что человек, который относится ответственно и серьезно к своему здоровью, да, он, ну, обречен на успех и на то, что он не пропустит каких-то серьезных действительно заболеваний. И уже сейчас, начиная примерно с 40 лет, у пациентов начинают появляться какие-то возрастные начальные изменения. Это изменение зрения вблизи, в последующем присоединяется ухудшение зрения вдали, на плюс идет. Либо это пациенты, которые изначально были с близорукостью, и после 40 у них еще и изменение фокуса вблизи к этому присоединяется. И, естественно, пациент испытывает дискомфорт, начинает хуже видеть и вдали, и вблизь. И, безусловно, такой образ жизни, который был до этого пациента, он немножко нарушается. Пациент еще работоспособного возраста, да, ему нужно работать, вести активный образ жизни, отдыхать, путешествовать, да, заниматься какими-то любимыми увлечениями, хобби, а у него тут нарисовались какие-то проблемы со зрением. Поэтому уже начиная с 40 лет пациент переводится в разряд, ну, начинающихся, да, каких-то возрастных изменений, осматривается уже более тщательно, потому что начинают какие-то в это время формироваться заболевания, сетчатки, изменения в хрусталике и так далее. И уже все чаще пациенты, начиная с 40, прибегают к хирургии и меняют хрусталик, который позволяет им в дальнейшем четко видеть на разных расстояниях. Если, конечно же, нет противопоказаний к этому со стороны других структур глаза, сетчатки, зрительного нерва, да, нет никакой сопутствующей другой патологии. Но действительно, как бы раньше это нам казалось какой-то фантастикой, сейчас это реалии, и таких пациентов становится все больше, потому что в современном мире зрение – это, пожалуй, один из важнейших инструментов, которые позволяют нам работать. Ну, давайте себе представим какую-нибудь любую профессию, в которой зрение не принимает участие. Да? Водитель, учитель, менеджер, бухгалтер, врач. Да? Все эти люди пользуются своим зрением непосредственно на работе, поэтому хорошее зрение, оно позволяет нам действительно не отрываться от нашего образа жизни привычного, от нашей работы и полноценно функционировать. То есть, несмотря на то, что глаз это все же маленький, казалось бы, орган, но он очень важный.
18: Вы сказали, что сейчас все больше пациентов, в том числе и довольно молодых, замечено в том, что они заботятся о своем здоровье. Замечаете ли вы, что работодатели начали заботиться о здоровье своих сотрудников, и, например, люди приходят и потому, что работодатель как раз посоветовал что-то, например, да, сходить к врачу, провериться и так далее, следит за этим, не знаю, там, настаивает на том, чтобы человек заботился о своем здоровье. Или пока еще это не так сильно распространено, как хотелось бы?
17: На самом деле, да, это тоже имеет место быть, и сейчас это чаще мы наблюдаем, потому что, ну, во-первых, у нас в клинике есть программа ДМС, добровольного медицинского страхования, где полис ДМС предоставляет и работодатель, и человек сам может его также приобрести. Это расширяет, безусловно, границы для пациента, если полис выдан работодателем. Это, опять же, да, забота о своих сотрудниках, плюс периодически проходят диспансеризации и такие корпоративные, скажем так, обследования для определенной группы пациентов, что тоже является инициированием, да, обследований от работодателя. Поэтому в основном это, конечно, касается тех профессий, тех организаций, где непосредственно идет работа за компьютером в интенсивном режиме. Ну, и это и должно быть, и имеет место быть, и это на самом деле правильно. Но я надеюсь, что этого в дальнейшем скрининга у нас будет все больше, да, и возможностей своевременно обследовать пациентов больше, да, и дать им больше каких-то возможностей на ранних этапах и не упустить серьезные заболевания.
18: Я напомню, что сегодня в гостях у Business FM была врач-офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологического центра Садко Вижу Гапшина Анастасия Сергеевна. Анастасия Сергеевна, большое вам спасибо.
17: Спасибо, благодарю. До встречи.
19: Вы слушаете Business FM Москва.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Take the guilt of the gingerbread. Дословно с английского «снять позолоту с имбирного пряника». Оборот обычно используется в значении «лишать напускной привлекательности», «показывать что-либо без прикрас». История этой фразы уходит корнями в средневековые фестивали, на которых и продавали покрытые позолотой сладости. У обычных пряников, которые во времена рыцарей внешне напоминали черствые куски хлеба, шансов оказаться распроданными было немного. Знать покупала только позолоченные, хотя по содержанию они ничем не отличались от своих недрагоценных собратьев.
20: Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Посол России в Берлине Сергей Нечаев отверг обвинение Евросоюза в кибератаках. Дипломат был вызван сегодня в МИД Германии, где до него довели заявление Брюсселя с осуждением совершаемых российскими госструктурами и негосударственными субъектами кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов ЕС и Украины. В этой связи были анонсированы новые санкции против российских физических и юридических лиц. Сегодня же российский МИД вызвал посла Германии Александра Ламсдорфа. Ему указали на недопустимость набирающей обороты поддержки Украины, поставок ВСУ вооружения и участия Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре. Центризбирком уведомил партию «Прямой демократии» о недочетах в документах для регистрации кандидатов в Госдуму. Исправить ошибки необходимо до 15 июля. Заседание по заверению списков запланировано на 17-е, сообщили в ЦИК. Это уже пятая непарламентская партия, получившая подобные претензии. Ранее извещение об ошибках получили «Яблоко», «Российская партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». Первые две исправили недочеты, и их списки были заверены. Вопрос о заверении списков «Коммунистов России» и «Родины» ЦИК рассмотрит 15 и 16 июля. На экс-депутата Госдумы от Союза правых сил Бориса Надеждина составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. Он будет рассмотрен в ближайшее время в одном из столичных судов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данной статье грозит штраф до 2000 рублей, либо арест до 15 суток. Надеждина задержали сегодня днем, спустя всего 3 дня после признания его иноагентом. По версии Минюста, политик распространял фейки о власти, материалы других иноагентов и нежелательных организаций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия никому ничего не доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ о совместном демарше Латвии, Литвы и Эстонии МИДу России после того, как его замглавы Михаил Галузин заявил, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для удара ВСУ по России. Представители 3 стран назвали подобные утверждения необоснованными. Отношения Баку и Москвы нормализовали, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакт ощущается на разных уровнях. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала ранее. Станут ли связи Москвы и Баку теснее, и что Азербайджан может предложить на России? ИС-7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт на поставку 100 новых лайнеров заморожен. Как пишет «Коммерсант», казанский авиазавод не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины с 3 до 2 членов экипажа. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика? Есть ли шанс обновить кабину? Подробности на Business FM. Россия никому ничего доказывать не собирается, так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДу на России. Поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России, а представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. В Кремле выступления стран Балтии прокомментировали так.
3: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
4: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
2: Дмитрий Песков, в последние недели в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. В конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хотя и не в восторге от происходящего. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях, от правительства министерств до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, а в январе 2024 года страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
5: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция с высокой добавленной стоимостью или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
2: Ильгар Велизаде, азербайджанский политолог. Почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы? Может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниезини Язов.
6: Так же, как и в России, очень сложные отношения к этой структуре, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан, и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Алиев же тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
7: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
6: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан то же самое делает.
2: Ниезини Язов, эксперт по странам Южного Кавказа. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 2024 года после крушения самолета «Эмбраер», который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков азербайджанцев в России. В ответ в Баку задержали группу российских туристов и релокантов, а Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. С-7 может остаться без самолетов Ту-214. Контракт между авиаперевозчиком и государственной транспортной лизинговой компанией на поставку 100 новых самолетов оказался в подвешенном состоянии. Причины как технические, так и финансовые. Как пишет «Коммерсант», производитель Ту-214, казанский авиазавод, не готов зафиксировать в контракте модернизацию кабины, которая должна быть рассчитана не на 3 членов экипажа, а на 2. Насколько эти условия критичны для авиаперевозчика, есть ли шанс обновить кабину в кратчайшие сроки, рассуждает главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
8: На сегодняшний день уже давно в мире принято воздушные суда оснащать 2-членной кабиной экипажа. То есть первый пилот, командир воздушного судна, и второй пилот. Никакого борт-инженера, как это было в советское время, давно уже в западных самолетах нет. И в современных российских самолетах такого нет, всего 2 пилота. Но дело в том, что самолет Ту-214, как говорится, родом из 90-х. И, к сожалению, та система управления, навигационная система воздушного судна рассчитана нацелена как раз на тот архаичный трехчленный экипаж. Два пилота и бортинженер. Почему это так важно? Дело в том, что современный пилот гражданской авиации – это очень дорогой продукт. Во-первых, его готовить долго, дорого, сложно. И, соответственно, если вам на 10 самолетов нужно не 40 пилотов, к примеру, да, а 60, в полтора раза больше, нужно иметь летный состав, а это рост стоимости авиабилетов. И поэтому авиакомпания поставила вопрос, да, самолеты возьмем, но, пожалуйста, давайте разработаем план, когда мы сможем получить самолет с двухчленным экипажем. Это возможно, просто на это нужно, чтобы выделило финансирование, например, государство. В стране есть, причем не надо сверх какую-то задачу решать. У нас двухчленные кабины есть, современные, цифровые, так говорят, стеклянные кабины с ЖК-мониторами. Суперджети, ВМС-21.
2: Роман Гусаров, главред портала Авиару. Вопрос модернизации кабины ТУ-214, по мнению источников авиапроме, решаем. Казанский авиазавод может адаптировать проект ТУ-204СМ, который не пошел в серию, но предусматривал кабину двух летчиков. С другой стороны, чтобы траты на модернизацию окупились, они должны подкрепляться массовыми заказами. Получается некий замкнутый круг, отмечает главный редактор портала Frequent Flyers.ru Илья Шатилин.
9: Вопрос здесь еще в экономической целесообразности, потому что для самолета, который, в принципе, уже заведомо устаревший сейчас, разрабатывать для него какую-то современную систему. Представьте, вот у вас есть автомобиль ВАЗ-2108. Вы решили почему-то установить его производство и разработать коробку автомат, например, которой там никогда не было. Вот это примерно такая же ситуация. Есть ли смысл для разработки 80-х годов разрабатывать коробку автомат и сколько вы этих восьмерок продадите. Вот это примерно такая же история. Но, с другой стороны, ситуация у нас такая, что МС-21 все, что будет производиться, заберет себе группа Аэрофлот, а остальным перевозчикам надо на чем-то летать. Соответственно, им остается Ту-214 ради 100 самолетов, например, о которых там шла речь. Может быть, для такой относительно крупной серии это и целесообразно. Одно дело объявить 100 самолетов, другое дело построить 100 самолетов. Если, допустим, 100 самолетов построена не будет, то разработка вот этой вот всей авионики, она может быть экономически нецелесообразной.
2: Илья Шатилин, главный редактор портала Frequent Flyers.ru. Есть и другая проблема с контрактом на закупку Ту-214. Это отсутствие субсидии. Помощь государства могла бы на треть снизить цену самолета с 9 до 6 миллиардов рублей. Тем временем сроки поджимают. Контракт С-7 на поставку Ту-214 должен был быть утвержден и подписан до конца 2026 года. Это предусмотрено меморандумом, который авиакомпания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией в 2024 году. Ряд экспертов полагает, что С-7 может переориентироваться заказ на МС-21, но, по их словам, производство этих самолетов даже с учетом 200 бортов для Аэрофлота будет недозагруженным. В Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциально сооружения могут вместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению, подробности приводят журналисты «Таймс».
10: Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждое способно вместить в среднем до 6 тысяч человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5 500. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для heavy-metal групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
2: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняет обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 1935 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждает любую военную помощь Киеву.
0: Реклама.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
13: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
16: Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
15: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
17: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: Компании и корпорации.
18: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
18: Messenger Max открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Подключить их можно в настройках. Новая функция доступна пользователям Android, десктопной и веб-версии. Скоро должны появиться реакции на комментарии и возможность отправлять медиафайлы. В госмессенджере также появился сервис по покупке авиабилетов от Аэрофлота. Правда, пока только на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. При помощи чат-бота можно также докупить багаж, забронировать место для перевозки питомца или переоформить билет. Компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенная, заявила, что ее дата-центр в Луизиане будет расширен до 5 гигаватт вычислительных мощностей, чтобы поддержать амбиции компании в области искусственного интеллекта. С начала строительства центра в 2024 году местные предприятия получили от компании контракты на сумму более 1,6 миллиарда долларов. Сообщается, что проект Meta по расширению дата-центра может обойтись в 50 миллиардов долларов. Сеть кофеен Сюрфкофе исключила возможность получить напиток в день рождения в нескольких точках сети. Раньше участники программы лояльности могли обойти в праздник несколько кофеен за раз и везде получить напиток в подарок. Теперь акцию можно активировать лишь один раз за день. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 18.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Авиакомпания «Seven» первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. Как пояснили в компании, после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии, оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. А в S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. Мы спросили у людей, кто часто летает внутренними и международными рейсами, появилось ли у них желание отблагодарить бортпроводника чаевыми.
15: Личный выбор.
19: Да, было. Особенно, когда ты летишь с семьей, особенно если бортпроводник проявляет неравнодушность какую-то к тебе, помогает ребенком, где-то принесет водички. То, что, в общем, в его обязанности не входит. Особенно в наше время, когда у нас все билеты экономы, без питания и прочего. То есть удешевляются, скажем так, перелеты. Тем более важно получить какое-то неравнодушие к себе. Поэтому хорошая инициатива, почему бы и нет. И нам важно помнить, что бортпроводник — это все-таки про безопасность. При всех коврах и прочих, да, негатив у людей копится, тем важнее опытный бортпроводник, который поможет, успокоит, объяснит, получит, возможно, какую-то дополнительную награду.
20: Я часто летаю, никогда не было мысли оставить кому-либо чаевые, и не появится совершенно точно. Для меня вот такая, с позволения сказать, благодарность сравнима с тем, что оставить чаевые пилотам. Ну или технику, которая обслужила самолет на поле. Или клининговой службе, которая его убрала перед вылетом. Потому что это работа. И у бортпроводника в первую очередь его работа – это обеспечение безопасности пассажиров. Потому что он член кабинного экипажа. А не официант, не бармен, даже не мастер маникюра. Ну то есть вот мне эта идея кажется очень странной.
21: С одной стороны, бортпроводники часто работают на износ, особенно в сезон. И тем более сейчас, когда постоянно рейсы задерживаются, летишь в Нижний, не сажают в Казани, но в то же время и тебе самому тоже хочется быстрее долететь уже, и ты ни о каких чаевых не думаешь. Но если человек действительно старался, действительно как-то помог с вещами, с багажом, успокоил пассажира, который нервничает, то я, наверное, оставила бы чаевые, собственно, почему бы не сказать спасибо деньгами, но с другой стороны, я и так плачу за билет немалые деньги, и сервис как будто уже должен быть заложен в цену. К слову, я летала недавно в Китай, и вот персонал гонконгских авиалиний, ну, действительно, очень позитивно удивил, был супер заботливый, заботливый, внимательный. Туда лететь долго, 9 часов, но при этом они бедные все время на ногах, все время внимательны к каждому пассажиру и даже проводили для нас разминку сидячую несколько раз. Вот в этой ситуации как-то действительно хотелось отблагодарить, но в то же время я понимаю, что это тоже уровень сервиса.
22: Иногда девочки или молодые люди, они в таких ситуациях помогают, ну, допустим, ночной полет, и мама летит с ребенком, и это сложно. И вот я несколько раз наблюдала, как однажды девушка помогала, прям подходила просто поддержать, чтобы мама там сходила в уборную, или просто встала, размяла ноги. И почему бы в такой ситуации не поблагодарить?
23: В нынешних реалиях, когда то и дело объявляется план-ковер, многочасовые задержки, на этом фоне не выглядит ли излишеством функции чаевых бортпроводникам?
22: Мне кажется, напротив. Бортпроводники точно так же ждут этого вылета, точно так же теряют свое время, но при этом вы потом садитесь в самолет и можете какое-то время поспать, отдохнуть, а ребята еще и работают.
24: По моему опыту, я редко что заказываю на борту, потому что знаю, что там все это дороже. В принципе, если рассматривать этот вопрос как ресторан, как бар, то чаевые оставляю и готов, наверное, что-то оставлять.
23: Ну, то есть, если это станет новым этикетом?
24: Да, если это будет новым этикетом, то, наверное, буду.
23: Ну, да, а не возникало, вот так хочется поблагодарить, чаевым, чтобы это не дежурно звучало, а вот денежку приложить?
24: Признаюсь, что нет, не возникало.
2: В опросе «Бизнес-ФМ» в нашем канале в Телеграм большая часть подписчиков призналась, что не думала благодарить бортпроводников деньгами, а вот в канале в «Максе» в результате почти 50 на 50, а при этом чуть больше людей все-таки хоть раз хотели бы сказать спасибо еще и чаевыми. А кто-то в нашем чат-боте спросил, а где чаевые для пилотов?
15: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Ну что ж, российский фондовый рынок сегодня все-таки подрос, прибавил 0,9 по итогам основных торгов, хотя в моменте прибавляли более 2%, но буквально за час большую часть роста растеряли.
1: Ну, пока не получается у нас рост, только вот такие минимальные отскоки, которые мы наблюдаем практически каждую неделю, либо отскок с консолидацией, потом вновь падение, либо консолидация просто без отскока, либо отскок без консолидации. Ну, в общем, здесь все вроде как отличается, но, с другой стороны, все приводит к тому, что российский рынок акций падает уже 19 недель подряд, но посмотрим, будет ли 20-я падающая юбилейная неделя. Может быть и будет, если все пойдет по сценарию, ну, хотя бы прошлой недели, когда вроде тоже пытались расти, и цены на нефть росли, и были предпосылки для роста, я имею в виду цен на нефть, ну, а потом все вернулось туда, откуда начиналось, практически вернулось, конечно, без уже иранской нефти, свободно продаваемой, учитывая, что США отозвали лицензию, которая позволяла Ирану продавать нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Ну, а что касается уже сегодняшнего дня, то президент США Дональд Трамп заявляет о том, что Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Но остальные страны вроде как могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Но все прекрасно понимают, что сейчас никакого свободного пользования не будет. И Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Соответственно, операции на удары США по Ирану. Ну и тоже заявляют, допустим, в корпусе стражей Исламской революции, то, что вмешательство США в вопрос судоходства в Ормузском проливе ставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну и на этом фоне пока нефть растет, причем приближается к уровням $80 за баррель, если брать текущий момент, чуть выше 79,5 баррель смеси Брента.
15: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
5: Ясуманука айно дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой платит дважды».
15: Срочные переводы на Business FM. Пам. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8 тысяч иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
15: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 18:58, московское время. У микрофона Сердар Улекулеев. Здравствуйте. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин со сцены форума Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, заявил президент. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному в МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление, предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027-2029 годах, предлагается перенести на 2031-2033 годы, сообщила пресс-служба мэрии столицы. Это позволит на ближайшие три года сохранить в регионах порядка 300 миллиардов рублей бюджетных средств и направить их на инвестиции и реализацию других первоочередных задач.

0: Москве 7 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Ранее он говорил, что США не допустят, что такую плату взимал Иран. Также США возобновляет морскую блокаду Ирана. Цены на нефть вновь приблизились к $80 за баррель Brent. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и разработчик Макса. Коммуникационная платформа в компании ВК заявили бизнес-фм, что санкции на работу приложений не влияют, так ли это? Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Зачем известному автодизайнеру понадобилось российское гражданство и может ли он здесь применить свои таланты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Ормузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого грузом, сообщил американский президент в соцсетях. Он в привычной ему манере за главными буквами написал, что штаты станут, цитата, «хранителем Ормузского пролива», то есть якобы американские корабли обеспечат торговым судам безопасный проход по проливу, но взамен будут брать деньги. В Иране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо потом. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
1: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает. И перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и само собой Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
0: Кирилл Прохоров, востоковед, официальный представитель Корпуса Стражи Исламской Революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитаты, еще большему унижению. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо разработчик Макс АО. Коммуникационная платформа. В пресс-службе ВК заявили бизнес-фм, что санкции на работу приложения не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерию Бадуев продолжит.
2: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа».

0: Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
0: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Max, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования ИПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
0: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
3: Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroën и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW. Представить, куда талант бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
4: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroën, в китайском отделении Citroën. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистично, не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
3: Максим Ракитин, главред сетевого издания Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Дизель отрывается от бензина. На фоне последних ограничений на экспорт фьючерсы на дизель в США достигли 154 долларов за баррель. Это учитывая, что актуальная цена фьючерсов на нефть колеблется в районе 77-79 долларов за баррель из-за очередного обострения ситуации в Армузском проливе. Спреды между ценами на дизтопливой нефти резко выросли и составляют около 75-77 долларов. Маржа переработки дизеля почти сравнялась с ценой самой нефти. Почему так происходит, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Ситуация на рынке ненормальная. Страны Ближнего Востока экспортировали много нефтепродуктов тоже. То есть вот те самые там 20-22 миллиона баррелей в сутки, это было не только нефть, но и нефтепродукты. А те обходные пути, которые находят ряд стран, там Саудская Аравия на Красное море качает, это все-таки нефть. Объединенные Арабские Эмираты, там в Оманский залив, на порт Фуджейра, это тоже все нефть. То есть вот как раз-таки нефтепродукты по-другому как-то прокачать не удается. Это только нефть. Можно сырую дополнительно экспортировать, в общем-то, поэтому с Ближнего Востока нефтепродуктов на мировой рынок стал поступать меньше. И плюс к тому еще и российские нефтепродукты тоже не выходят фактически на мировой рынок, теперь уже окончательно они были просто сокращения. То есть чем больше наносилось ударов по российским НПЗ, это приводило не только к тому, что на российском рынке возникал топливный кризис, но и к тому, что мы экспортировать переставали нефтепродукты. Сначала бензин был запрет на экспорт, авиакеросин, и потом и дизель. Вот сейчас у нас запрещено экспортировать и дизель, хотя, опять же, из-за сокращения нефтепереработки экспорт дизеля сокращался и ранее, только теперь он официально уже полностью запрещен. Поэтому мы видим, что да, действительно, именно на рынке дизеля большие проблемы.
6: Это можно считать большим спредом, да, между нефтью и дизелем в текущем моменте? И он может увеличиваться?
5: Ну, в целом, да, разрыв цен довольно высокий. Ситуация, наверное, может усугубляться в ближайшее время, потому что сейчас опять перекрыт Армузский пролив, во-первых. И, во-вторых, потребление топлива растет. И бензин во всем северном полушарии, и в Евросоюзе в том числе. И в этом плане, опять же, есть возможные уборочные компании, то есть сельхозработы, они будут поддерживать высокий спрос на дизель, наверное, где-то до конца сентября-октября в Евросоюзе. Поэтому проблемы, я думаю, что у них еще могут быть и дальше. Но, опять же, проблемы именно экономического характера. Там вряд ли дойдет, что автомобили дизельные остановятся и будут стоять в Европе. Нет, просто цена вырастет, потому что им нужно будет купить тот дизель, который остался на мировом рынке, чтобы он пришел, прежде всего, к ним, а не в азиатские страны.
3: Игорь Юшков, фонд энергобезопасности. Скорость роста цен на топливо остается высокой. За неделю цены на бензин выросли на 2%, на дизтопливо на
7: 3,3%. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
11: История денег на Business FM. Наизусть. Марк Твен.
12: Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха.
11: Наизусть. На Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами. В бюджет города закладывают более 500 000 рублей на разработку предпроектной документации для предстоящих работ, пишет Коммерсант Приволжье. В городском Дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы. Сроки, объемы работы и финансирование пока неизвестны. Их определят по итогам предпроектных работ. В департаменте транспорта добавили, что Канавинский мост, открытый в 1933 году, реконструировали один раз в 1971 году. Бюджет Нижнего Новгорода за июнь получил от турналога 236 тысяч рублей. План по доходам по этой статье за первое полугодие исполнен почти на 16%. В муниципальную казну поступило около 31,5 миллиона рублей, следует из отчетности по исполнению бюджета. При этом план на этот год составляет 200 миллионов рублей. Число ИП в России выросло, а юридических лиц сократилось. После ежегодного обновления реестра малого и среднего предпринимательства в нем числится 6,6 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 3,5% больше, чем было годом ранее, следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 8%. Число же организаций, напротив, сократилось более чем на 5%. Эксперты полагают, что одной из причин снижения числа юрлиц в секторе МСП могла стать активизация борьбы Федеральной налоговой службы со схемой дробления и ухода в тень на фоне роста налогов. Кроме того, динамику объясняют и техническими причинами. Пределы годовой выручки для нахождения в МСП-реестре не индексировались с 2016 года, и часть организации может выбывать из него в силу инфляции. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского Михаил Рыхтика выдвинули на выборы в Госдуму. Информация появилась на сайте избиркома. Рыхтика выдвинули по избирательному округу в Автозаводском районе. 1 сентября россиянам первой и второй группы здоровья больше не потребуется получать отдельное медзаключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Новые правила не означают снижение контроля за состоянием здоровья участников. Депутат добавил, что с 1 сентября главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады с учетом масштаба мероприятия, количества участников и погодных условий. Нижегородская область по итогам первого квартала года вошла в число регионов-лидеров по скорости трудоустройства. В среднем на поиск работы у жителей уходит 23 дня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на данные Минтруда по результатам анализа комплексной модернизации центров занятости населения. За два года средний срок поиска работы в области сократился с 63 до 23 дней. Это стало возможным благодаря внедрению клиентоцентричных сервисов, адресному подбору вакансий и проактивному взаимодействию с работодателями, рассказал исполняющий обязанности директора Нижегородского кадрового центра работы России Елена Ведяева. В регионе по новым стандартам сейчас работают более 50 центров занятости. И в продолжении темы. Около 75% жителей Нижнего Новгорода проверяют работодателей, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. В основном соискатели читают отзывы сотрудников и изучают черные списки, сообщает портал Superjob. Еще 17% респондентов ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах. Каждый седьмой нижегородец переходит на официальный сайт компании. Около 8% людей опрашивают знакомых, 5% изучают требования вакансии, карточку компании, остальные заходят в соцсети компании, читают отзывы клиентов о продукции и проверяют возраст организации на рынке. И лишь один человек из 100 не интересуется данными компании, в которую собираются устроиться. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 15 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 20, днем временами возможен дождь. Воздух прогреется до плюс 24 градусов.
15: Валюта.
14: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
13: Научно-производственное предприятие «Современные трубопроводные системы» получило разрешение на строительство высокотехнологичного завода полного цикла по выпуску трубопроводных систем в Дзержинске, сообщается на сайте Министерства строительства региона. Проект реализуют на территории особой экономической зоны Кулибин. Компания планирует производить до 3500 тонн трубопроводных систем для атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора в год. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. На предприятие создадут более 800 высококвалифицированных рабочих мест. Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,5 миллионов рублей. Дом номер 5 приобрел спецзастройщик ННДК-4, сообщил замгубернатор Егор Поляков в своем телеграм-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое. Исторический дом расположен рядом с IT-кампусом Неймарк. Он не является объектом культурного наследия, однако формирует исторический облик центра города. Ранее ННДК-4 отреставрировал усадьбу Гусевых на улице Славянской. В этом году казенное предприятие Нижегородской области «Рекнедвижимость» уже продало 13 исторических объектов. Акватехэкология получила разрешение на строительство пункта приема стоков в Нижнем Новгороде. Сообщается на сайте регионального министерства строительства. Объект планируется разместить по адресу улицы Металлистов 6В. Проект предусматривает создание специализированной площадки для приема обработки жидких бытовых отходов. Такие пункты используются для централизованного сбора и утилизации стоков и позволяют снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Власти города ранее заявляли о планах развивать сеть подобных объектов. В прошлом году в городе создали программу мер для предотвращения возникновения неприятных запахов. Выявлено, что одной из причин являются нелегальные сбросы сточных вод промышленными предприятиями и самовольные сливные операции осенизаторских служб. Яндекс призвал нижегородцев не перемещать застрявших роботов-доставщиков вручную. В компании отметили, что роботы четвертого поколения работают в автономном режиме и в большинстве случаев самостоятельно выбираются из сложных участков благодаря системе датчиков и программному управлению. Пытаться переместить робота самостоятельно руками не стоит. Он имеет достаточно большой вес. Для связи с поддержкой на роботах есть QR-код, куда можно отправить свой запрос, добавили в пресс-службе. Роботы-доставщики Яндекса работают в Нижнем Новгороде с мая, обслуживают заказы сервисов Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда. Грузовой отсек объемом более 60 литров рассчитан на нагрузку до 25 килограммов, разделен на две независимые секции, что позволяет доставлять два заказа за один рейс. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Что делать, если ваш номер по ошибке оказался в списке спамеров? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые обычные абоненты обнаружили, что их звонки стали нежелательными. Подробнее Алина Орлова.
16: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
17: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок и есть жалобы. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла.
16: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
18: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. И с проблемой недозвона часто сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
16: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Курс истории или история курса.
21: В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947 Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за одну рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66.
20: Курс истории или история курса на Бизнес FM.
19: Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
21: В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие два года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
20: Деньги к деньгам на Бизнес FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Улекулиев. Два человека ранены в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем канале в Максе сообщил глава администрации города Иван Приходько. А в Рыльске, в Курской области, тоже в результате атаки украинского дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Кинштейн. Член Бюро Высшего Совета Единой России, мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление, предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027-2029 годах, предлагается перенести на 2031-2033 годы. В апреле президент Владимир Путин поддержал предложение Единой России о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 26 года на более поздний срок. Иран готов устранить препятствия для реализации совместных с Россией проектов, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Также в ходе встречи лидер Ирана подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой президента Ирана. Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, UniCredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19 часов 31 минута. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес FM о совместном демарше Латвии, Литвы, Эстонии и МИД России после того, как его замглавы Михаил Галузин заявил, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители трех стран назвали подобные утверждения необоснованными. 3 человека погибло, 5 ранено после новой атаки украинских беспилотников на Московскую область. Как сообщил губернатор Воробьев, над областью сбито более 80 дронов. В поселке Пионерский под Истрой дрон почти полностью уничтожили одну из улиц. Всего, по данным Минобороны, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Отношения Баку и Москвы нормализовали, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях. Кроме того, Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала ранее. Останки связи Москвы и Баку теснее, что Азербайджан может предложить России. Подробности на Бизнес FM. Россия никому ничего доказывать не собирается. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес FM касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДу о России. Поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для удара ВСУ по России. А представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. А в Кремле выступление стран Балтии прокомментировали так.
3: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
4: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
2: Дмитрий Песков. В последние недели в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. А в конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего. Три человека погибло, пятеро ранено, один человек разыскивается. Таковы предварительные итоги мощной атаки беспилотников на Московскую область. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, над областью было сбито и подавлено более 80 дронов. Под Истрой погибли 3 человека, ранены 3. А там после удара БПЛА по поселку Пионерский сгорелись 5 частных домов. Как сообщает российская газета, со ссылкой на местных жителей в Пионерском, удары дронов практически полностью уничтожили одну из улиц в жилом квартале. Всего в поселке 9 улиц. В частном секторе работает пожарный расчет. Спасатели разгребают завалы. Под ними может находиться пожилая женщина, заявили в Следственном комитете. В Солнечногорске, где дрон попал в многоквартирный дом, пострадали 2 детей. Им оказана медпомощь, сообщил глава городского округа Константин Михальков. Беспилотники были уничтожены на западе, юге и юго-востоке области, включая Одинцово, Коломну и Чехов. Как в Истрии пережили ночь, рассказывает местная жительница Софья.
5: Мы живем в поселке по Новой Риге в сторону Волоколамского шоссе. Где-то ПВО начало работать с 3-4 утра, но предварительно вечером предыдущего дня тоже были, мы видели беспилотники над поселком. По ощущениям было не так громко, не так усиленно работало ПВО, как при атаке в мае, когда был такой массовый налет БПЛА. Но, тем не менее, никто в поселке не спал. Соседи переписывались в общем чате поселка, и все говорили о том, что работает ПВО. Людям страшно. Знаем, что беспилотники попали в рядом в здание, которое находится на территории поселка Кострово. Это рядом с детским садом, куда мы собираемся. И в жилые дома в поселке Пионерский. Это тоже рядом с нами. Мы ходим туда с ребенком, занимаемся в бассейне. Люди реагируют тревожно, все боятся, потому что все равно все беспилотники летят над нашим поселком.
2: Софья, жительница Истры. Всего, по данным Минобороны России, за сутки над регионами было сбито более 920 БПЛА и 12 управляемых авиабомб. Этой ночью в Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом, люди не пострадали. Из атаки дронов вблизи Ставрополя начался пожар на промзоне. Введен режим ЧС, зона чрезвычайной ситуации, хутор Вязники. Пробы воздуха на месте пожара не показали превышения допустимой концентрации вредных веществ, сообщается в телеграм-канале Природы края. Около 6 вечера сгорание было локализовано. В результате пожара еще есть один пострадавший, угроз для жизни нет. Автобус, следовавший из ЛНР в Москву, подвергся атаке ВСУ. Это произошло на юге республики, ранены 2 женщины. Ночью почти на 12 часов было перекрыто движение по Крымскому мосту. Сегодня утром оно возобновилось. На подъездах к нему образовались очереди почти из 2000 автомобилей. Однако уже после утреннего возобновления работы мост снова временно прекращал движение. В Севастополе продолжается перебои с электричеством. Действует график 3/3. Как Крым переживает почти полное отсутствие электроэнергии, рассказывает СОПКОР российской газеты в Севастополе Юлия Крымова.
6: Сегодня с утра введены графики веерных отключений. Накануне, вот в воскресенье, ситуация была хуже. Вечером сообщили о том, что свет выключат где-то на 6 часов или же даже больше. И на сегодняшний момент отключения происходят частично. Установка не очень предсказуемая. Это связано с тем, что повторяются атаки ВСУ на энергосистему Крыма. Энергетикам, аварийным бригадам приходится круглосуточно восстанавливать эти все повреждения. Пока в Севастополе более-менее стабильная обстановка. На сегодняшний момент работают магазины, работает мобильная связь. Самое главное, конечно, беспокойство – это холодильники, которые не выдерживают такую жару. Буквально вот в воскресенье, когда свет выключали каждые 3 часа, в холодильнике уже стало тепло, продукты нагрелись. Но морозилка более-менее держалась. Мы ее стараемся не открывать. Практически у всех магазинов есть генераторы.
7: Ранее российский Красный Крест сообщал, что выдаст гуманитарную помощь в Крыму на фоне режима ЧС.
6: Они собирались помогать в первую очередь инвалидам, социально незащищенным слоям населения. Это действительно необходимо и важно. Ну и также вот мы тоже видели инициативу от разных организаций, которые хотели направлять в Крым гуманитарную помощь. Но вопрос о том, что уже нужно, да, но не хватает каких-то вот таких полезных вещей, которые могли бы понадобиться, когда нет света. Какие-то, допустим, фонарики, которые заряжаются от солнечных батарей, те же маленькие вот эти туристические газовые баллоны.
2: Юлия Крымова, совкор российской газеты в Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что гарантированные ежедневные продажи бензина на АЗС и точных графиков отпуска топлива не будет еще некоторое время. Напряжение сохранится еще определенное время, написал он в своем телеграм-канале. Как сообщили Минобороны России, российские военные поразили порту Черноморск два морских парома и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Кроме того, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, насосная станция, склад с боеприпасами и ракетными вооружением. ВСУ утверждает, что поразили этой ночью еще 15 судов российского теневого флота, но Россия этого не подтверждала. Как сообщают украинские СМИ, в Одессе повреждения получило автотранспортное предприятие, ранены несколько человек. Отношения Баку и Москвы нормализовали, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях, от правительства и министерств до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации. В январе 2024 года страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Эльгар Наверизаде.
8: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
2: Эльгар Велизаде, азербайджанский политолог. Почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы и может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
9: Так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Олег тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
10: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
9: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
2: Низи Ниязов, эксперт по странам Южного Кавказа. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 2024 года после крушения самолета «Эмбраер», который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков азербайджанцев в России. В ответ в Баку задержали группу российских туристов и релокантов, а Генеральная прокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
12: Российские активы голландского производителя лакокрасочных материалов «Акса-Нобел» переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов». Это следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин. В списке несколько предприятий в Москве и области, а также известные бренды, включая «Люксиум», бывший «Дюлакс», «Садолин» и «Сикерс». Эта же компания ранее уже получила активы «Рок-Вул» и «Кенпэк». «Развитие строительных активов» зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года. Акционеры и руководитель не раскрываются. Электромобили «Атом» включены в перечень локализованных авто для такси. Производимый АО «Кама» на мощностях завода «Москвич Электромобиль» стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России. Помимо «Атома» в список попало анонсированные ведомством ранее «Джетур X70+», перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарке, также состоял из 28 моделей брендов «Хавейл», «Теннет», «Амода», «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич» и «Ума».
0: Ценные бумаги.
12: Банк России зарегистрировал доп. Выпуск акций группы МИДСИ более чем на 12,5 миллионов обыкновенных бумаг. Их разместят по закрытой подписке. Уставный капитал компании вырастет на 15%. В компании объяснили, это стандартные процедуры для возможного входа инвесторов. Напомню, контролирующий акционер МИДСИ АФК «Система», ее глава ранее говорил о планах привлечь пул инвесторов в медицинский холдинг этим летом. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. В Хельсинки построили подземный город со всеми удобствами на случай ядерной войны или нападения России. Речь идет о тысячах убежищ, которые способны укрыть буквально все население города. Потенциальное сооружение могут уместить до 1 000 000 человек, а в финской столице примерно 675 тысяч жителей. Правда, пока бункеры используют не совсем по назначению, подробности приводят журналисты «Таймс».
13: blue triangle on an orange background.
14: Синий треугольник на оранжевом фоне. Знак, который узнают все финны. Ставят такие обычно около лифтов, которые ведут в бомбоубежище, защищенные от ядерного взрыва. Каждая способна вместить в среднем до 6000 человек. Любое новое офисное или жилое здание в городе определенного размера должно иметь такой бункер. Всего их в городе около 5500. Внутри убежищ располагаются спортивные бассейны, водные горки, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, центры стрельбы из лука и даже церкви. Сейчас эти локации функционируют чаще как спортивные залы и детские развлекательные центры. Периодически бункеры сдают под репетиционную площадку для heavy-metal групп. Как говорят местные жители, первые бункеры тут начали возводить еще в годы Советско-финской войны и с тех пор не останавливаются. Это отчасти объясняется географическим положением. Хельсинки находится менее чем в 200 милях от Петербурга. Сеть подземных убежищ Финляндии является частью общенациональной системы гражданской обороны, которая включает в себя регулярные трехнедельные курсы по обороне и выездные семинары для женщин о том, как организовать полевые кухни, готовить без электричества и обнаруживать дроны. Продовольствие в убежищах не хранится. Жителям предписано иметь с собой запас еды, лекарств, воды и источников автономного питания, как минимум на 72 часа. Финские власти объясняют, что такой запас должен позволить домохозяйству самостоятельно пережить первые трое суток кризиса, пока государственные органы разворачивают помощь. Но точная продолжительность пребывания под землей будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества других людей, укрывшихся в бункере.
2: На прошлой неделе в ходе саммита НАТО в Анкаре лидеры Альянса назвали Россию долгосрочной угрозой и заявили, что в связи с этим выполняет обязательства по обороне, взятые год назад в Гааге. Тогда союзники договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 1935 году. Москва неоднократно заявляла, что не собирается развязывать конфликт со странами НАТО, но при этом осуждает любую военную помощь Киеву.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
15: Добрый вечер.
2: Ну что ж, российский рынок по итогам основных торгов прибавил 0,9% по индексу Мосбиржи. Вечернюю сессию где-то там и торгуемся. Но вот нефть вечером преодолела отметку $80 за баррель, что все-таки не дает российскому рынку вновь падать.
15: Ну, нефть была и 125 не так давно долларов за баррель, если мисс Брент рассматривать.
2: Да, а наш росли мы на этом недолго.
15: Наш рынок-то практически никуда и не вырос. Ну, может быть, 80 поможет нам хотя бы устоять чуть выше 2100 пунктов по индексу Московской биржи. Вроде пока получается, но были уже пробиты столько много уровней поддержки, что сложно теперь сказать, устоит 200 на текущей неделе или нет. Все пойдет по сценарию прошлой недели, либо чем-то все-таки будет отличаться. Неделя текущая, и не получим мы 20 недель подряд падения по индексу Московской биржи. Но пока все складывается неплохо. Конечно, растущая нефть привела к тому, что активно, ну, активнее других, скажем так, росли бумаги нефтегазового сектора. Это и акции Роснефти, и Новатека прибавили от 4 до 5%. Поменьше рост в акциях Лукойла, Татнефти и Сургутнефтегаз. Но, тем не менее, можно назвать акции вышеперечисленные все-таки в лидерах роста. Ну и в целом сектор смотрелся довольно неплохо. Что касается цен на нефть, $80.5 стоит баррель смеси Brent, рост уже около 6%. Ну, на прошлой неделе тоже все начиналось похожим образом. Преодолели 80, а потом появились какие-то вот заявления, вновь направленные на что-то похожее на переговоры между США и Ираном. Но пока таких заявлений не прозвучало, пока наоборот. Президент США Дональд Трамп говорит и пишет, что вводит вновь морскую блокаду в отношении Ирана, США, и остальные страны могут свободно пользоваться Армузским проливом, но при этом вот иранские суда будут останавливать и никуда не пропустят. Ну, те суда, которые перевозят иранские грузы, написал президент США. Ну и, соответственно, ранее еще были сделаны заявления уже со стороны Ирана. Тегеран объявил Армузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжаются, а США нанесли в воскресенье очередные удары по Ирану, и, соответственно, если посмотреть на статистику тех компаний, которые отслеживают движение танкеров, да и в целом все морские перевозки, и вот они говорят о том, что в воскресенье 6 судов только миновали Ормузский пролив. Это минимальный уровень за последние 5 недель. Но можно сказать, что по факту, да, Ормуз перекрыт. И, соответственно, еще и в корпусе стражи Исламской революции говорят о том, что вмешательство в США в вопрос судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, в общем и целом, пока все вот движется по пути эскалации. Ну, очередной виток, скажем так, недельный мы наблюдаем эскалации в Персидском заливе. Рубль сегодня был стабилен, вот очень стабилен. Немножко, конечно, китайский юань прибавил около 1 копейки и закрытие в районе 11 рублей 33 копеек. Что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту не выше 77, даже чуть ниже 77 рублей торгуется американская валюта. Доллар тоже пока к рублю остается стабильным.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 1973 году в исследовательском центре компании Xerox появился прототип персонального компьютера. Рабочая станция с дисплеем, графическим интерфейсом и сетевым взаимодействием. Примерно тогда же инженеры Xerox придумали и лазерную печать, которая позже станет для фирмы основным бизнесом. В конце 1979 года компанию посетил сооснователь Apple Стив Джобс и предложил Xerox $1 миллион за то, чтобы посмотреть новые разработки. Джобсу показали не все, но и в увиденном Стив сумел разглядеть золотую жилу. Позже Apple прошел целую череду судов, отстаивая право на использование технологий, которые впервые появились у Xerox. Яблочная компания в итоге стала триллионером, тогда как Xerox, определив своими новациями будущее, сегодня не дотягивает и до 500 миллиардов. Знал бы прикуп. На Business FM. Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
16: Безработица в России на самом низком уровне за многие годы. Кадры нужны всем, аграрная отрасль не исключение. Сегодня в ней занято 6,4 миллиона человек, а ежегодная потребность в новых специалистах составляет порядка 150 тысяч. Решение кадрового вопроса АПК – одна из задач национального проекта «Продовольственная безопасность». Подготовка будущих специалистов начинается еще в школе. Для этого по всей стране при поддержке нацпроекта создается сеть агротехклассов. Там школьники углубленно изучают химию, биологию, математику и физику, знакомиться с современными аграрными технологиями и работой предприятий отрасли. Сегодня в России открыто уже больше 1000 агротехнологических классов, в этом году их число удвоится. О ситуации с кадрами говорит руководитель управления обучения, развития персонала и работы с молодежью ГК «Русагро», победитель конкурса «Лидеры АПК» Александр Зорин.
17: Конкуренция за выпускников колледжей и вузов очень высокая, и компании вынуждены искать новые подходы, чтобы привлекать и удерживать молодежь. Что касается агротехнологических классов, мы видим в этой инициативе один из самых эффективных инструментов. Идея национального проекта как раз в том, чтобы готовить кадры для АПК со школьной скамьи. Это не просто профориентация, а возможность выстроить систему непрерывного образования. Школа, колледж или вуз, предприятие. Для нас работа с агротехнологическими классами – это не разовая акция, а важная часть нашей долгосрочной кадровой стратегии.
16: В этом году по нацпроекту «Продовольственная безопасность» стартовала программа «Агропрофессионалитет», в рамках которой регионы получают субсидии на развитие аграрных колледжей. Средства направляют на обновление материально-технической базы, закупку оборудования и улучшение образовательных программ с учетом потребностей рынка. Планируется, что к 2030 году предприятия АПК будут укомплектованы сотрудниками на 95%, а доля молодежи в отрасли будет не менее 15%.
0: Суверенитет с приставкой «Агро» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Пункт временного размещения для тех, чьи дома получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников на подмосковную Истру, развернули недалеко от поселка Пионерский на базе санатория-курорта «Амакс». В нем разместились уже 3 семьи, сообщила глава города Татьяна Витушева. Суд приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к 9 годам и 9 месяцам колонии по делу о хищениях на так называемых «зубах дракона», рассказали РБК участники процесса. Суд также лишил Симоненко права занимать определенные должности на 2 года и 9 месяцев, а также ордена дружбы. Член Бюро Высшего Совета Единой России, мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление, предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027-2029 годах, предлагается перенести на 2031-2033 годы. Перенос позволит на ближайшие 3 года сохранить в регионах порядка 300 миллиардов рублей бюджетных средств. В апреле президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженности по бюджетным кредитным регионам с 2026 года на более поздний срок. Страны ЕС не стали включать в проект 21-го проекта санкций против России, предложенной Еврокомиссией эмбарго на импорт в ЕС рыбы и морепродуктов из России. Как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, рыба имеет геополитическое значение, передает ТАСС. Она также заявила, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом и рассказала нам о реальности. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчика Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили, что на санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Business FM. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес-фам» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
1: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
2: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпром нефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
1: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
3: Достаточно будет документ, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
1: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
4: Вот то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
1: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик, и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Дональд Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда

0: составит 20% от стоимости перевозимого груза, сообщил американский президент в соцсетях. Он в привычной ему манере за главными буквами написал, что Штаты станут, цитата, «хранителем Ормузского пролива». То есть якобы американские корабли обеспечат торговым судам безопасный проход по проливу, но взамен будут брать деньги. В Иране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
1: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает. И перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и само собой Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
0: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса Стражи Исламской Революции Хосейн Махеби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК, юрлицо-разработчик Макса, его коммуникационная платформа. При службе ВК заявили бизнес-фэм, что санкции на работу приложения не повлияют, а ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Прошу прощения, Валерий Бадоев продолжит.
2: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
3: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
2: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан в ВК. Помимо холдинга и юрлица-разработчика МАКС, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования ИПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
2: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
5: Реклама. Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
6: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Уликулиев. Президент Владимир Путин заявил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться. Подробнее о новой системе снабжения он рассказывать не стал. Президент также заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России будет постепенно выправляться. Дополнительные меры поддержки для бизнеса, работающего в условиях чрезвычайной ситуации, предоставят в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. На этой неделе будет информация о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые утверждены совместно с Федеральным центром, написал Аксенов в своем МАКС-канале. Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в конце июня для упорядочения вопросов экономического характера, связанных с перебоями в энергосистеме из-за атак ВСУ. Положительное сальдо внешней торговли России, определенное по методологии платежного баланса в январе-мае, составило 52 миллиарда 300 миллионов долларов, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах на сайте Центробанка России.
9: Государственная компания Эмирата Дубай DP World планирует построить новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Подчеркивается, что активность Джебель-Али, крупнейшим контейнером порту региона, сократилась на 90-95% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что подтолкнуло компанию к поиску альтернативных транзитных маршрутов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: В Москве сейчас плюс 21 градус. Сегодня осадки не ожидаются. Ночью плюс 18. Завтра днем до 25, облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Похоже, погода будет и в среду. Фильм «Пункт назначения наяву». В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси. Легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
10: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
11: Фобия, конечно, обострилась у многих, у кого-то она была с самого начала, это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность, просто они большие, неповоротливые, не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся, но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем, часто они идут с перегрузом, поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них, это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально, потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться по ехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают износ, работа тяжелая, часто пытаются вести больше, чем могут, так что где-то это все случается и регулярно.
10: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
12: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой, огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. Виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести, легкий вред здоровью — это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший — это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
10: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Продажи москвичей не идут. За 4 неполных месяца продано менее 500 новых моделей «Москвич М70» и «М90», пишут ведомости со ссылкой на данные автостата. Эти кроссоверы созданы на базе китайских моделей «САИК». Производитель ранее сообщал о росте продаж модели «Москвич М70» в июне на 32% по сравнению с маем, до 119 автомобилей. Компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса. Цены на среднеразмерные переднеприводные кроссоверы «М70» начинаются от 2,7 миллионов рублей в комплектации Drive, а ценник на полноразмерный кроссовер M90 стартует от 3,8 миллионов. И в этом кроется ответ на загадку низких продаж, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
13: собственно, почему покупатель должен своей охотой покупать этот автомобиль. И, в общем, таких причин на поверхности мы не найдем. То есть они проигрывают в ценовой конкуренции своим же собратьям китайским. Вот, сейчас есть, благодаря в том числе спецпредложениям, аналогичные по классу, по размерам, по оснащению автомобиля, дешевле примерно на 10%. Где-то благодаря всяким скидкам, акциям, это может разница доходить до 15%. Это ощутимая величина. Не будем забывать, что цена базовая, стартовая, вот у москвича 72,7 миллиона рублей, это 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это, ну, как бы 54 средних региональных зарплаты. Это много. Поэтому разница там даже в 5% очень весома, а когда разница достигает с конкурентами 10%, и тем более 15%, ну, очевидно, что выбор будет точно не в пользу москвича. Это первый момент. Второй момент. Ничего уникального москвич не предлагает. Это всего лишь один из десятков других китайских кроссоверов, абсолютно одинаковых, как две капли воды, одинаково оснащенных, одинаково выглядящих, одинаково управляющихся, и ничего абсолютно уникального москвич здесь предложить не может. Ну и третий момент, я, честно говоря, не очень понимаю, на что рассчитывают, в том числе, кстати говоря, и те, кто запускает сейчас «Волгу», перелицованный «Джили» под брендом «Волга», думаю, что их ждет, к сожалению, та же участь, поскольку отечественный потребитель, наверное, долгими годами в использовании советских автомобилей, которые базово всегда были просто отвратительны по сравнению с иномарками, испытывает какую-то внутреннюю уже на уровне ДНК неприязнь к отечественным брендам. И в условиях, когда он может купить за те же деньги автомобиль, который будет, пусть и носить шильдик «Made in China», он пойдет и купит «Made in China». «АвтоВАЗ» живет благодаря тому, что у него большой ценовой разрыв, что он в своих ценовых категориях конкурентов китайских не имеет. Но если бы китайцы стоили столько же, сколько стоит «АвтоВАЗ», я думаю, что его продажи были бы такие же, как у «Москвича», то есть мизерные. Поэтому вот на круг имеем то, что имеем. Завод надеялся выйти вот из этой сложной ситуации с прошлым сотрудничеством с компанией «Джак», когда продажи тоже были гораздо ниже плановых, там в разы, и надеялся перезапуститься вот с брендом «Саик» более успешно. Но мы видим, что продажи «Саик» даже меньше, чем вот продажи контрактных «Джаков», которые «Москвич» у себя собирал.
0: Артем Бабцов, автоэксперт. Источники среди федеральных дилеров марки отмечают, что покупки новых кроссоверов «Москвич» носят единичный характер, и такая ситуация связана с высокой стоимостью новинки и слабой рекламой. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля 744 рубля за кило, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться, разбиралась Наталья Воробьева.
14: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера – за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
15: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
14: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
16: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять. Но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рогатого скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства. хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
14: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
17: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используется спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
14: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе – курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
6: Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На один квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российское ПВО в понедельник с 8 до 20 часов уничтожило 146 украинских беспилотников самолетного типа над 10 регионами, а также Азовскими и Черными морями, сообщило Минобороны России вечером понедельник. Арбитражный суд Москвы по иску «Транснефти» взыскал более 17 миллионов рублей солидарно с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, британский Clouds SG и столичной компании Inline MSP, передает РИА Новости. В исковом заявлении было заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в размере оплаченного истцом программного обеспечения Citrix, поддержка которого была прекращена досрочно в марте 2022 года. В Центральном штабе вооруженных сил Ирана заявили, что не позволят Соединенным Штатам самостоятельно осуществлять управление Ормузским проливом. Об этом сообщает агентство Мехр. Иранские военные также пообещали противодействовать попыткам США подрывать безопасность судоходства за счет использования альтернативных маршрутов за пределами установленных Тегераном и без согласования с иранскими вооруженными силами. Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамоша Шуйока, передает агентство ЭФЭ. Поправки в законодательство были одобрены 139 голосами за и 6 против, при том, что партия Фидес, бывшего премьера Виктора Орбана, участия в голосовании не принимала. ЭФЭ отмечает, что теперь у президента Венгрии есть 5 дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия никому ничего доказывать не собирается, так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ о совместном демарше Латвии, Литвы и Эстонии. МИД России после того, как его замглавы Михаил Галузин заявил, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для удара ВСУ по России. Представители трех стран назвали подобные утверждения необоснованными. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях. Кроме того, Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала ранее. Станут ли связи Москвы и Баку теснее? Что Азербайджан может предложить России? Авиакомпания Seven первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. Как пояснили в компании, после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где появилась кнопка «Поблагодарить». Сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. Мы спросили у пассажиров, появлялось ли у них желание отблагодарить бортпроводника чаевыми. Подробности на Business FM. Россия никому ничего доказывать не собирается, так Дмитрий Песков ответил на вопрос Бизнес ФМ касательно того, что Латвия, Литва и Эстония объявили совместный демарш МИДу России. Поводом для этого стало заявление замглавы МИДа Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство для ударов ВСУ по России. Представители Латвии, Литвы и Эстонии назвали подобные утверждения необоснованными. В Кремле выступление стран Балтии прокомментировали так.
19: Страны Балтии в субботу выразили демарш российскому МИДу в связи с тем, что ранее замглавы МИД Галузин заявил о том, что эти страны предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики? Или эта тема не находится в фокусе Кремля?
20: Нет, не находится. Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Вот. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений.
0: Дмитрий Песков, на последней неделе в странах Балтии несколько раз было зафиксировано падение украинских БПЛА. Как заявили сами страны, это следствие боевых действий между Россией и Украиной. В конце июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не намерен требовать от Киева прекратить такие действия, хоть и не в восторге от происходящего. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях, от правительства и министерств до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, и в январе 2024 года страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Эльгар Велизаде.
21: Последнее время, последние месяцы особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
0: Эльгар Велизаде, азербайджанский политолог. Почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы? Может ли в теории Баку заменить Ереван? В товарообороте с Москвой рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
1: так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Алиев тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
3: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
1: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
0: Низин Язов, эксперт по странам Южного Кавказа. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 2024 года после крушения самолета «Эмбраер», который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков азербайджанцев в России. В ответ Баку задержали группу российских туристов и релокантов. Генпрокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroen и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
22: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroen, в китайском отделе Citroen. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистично, не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
0: Максим Ракитин, главред Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу Мэш гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают от зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
4: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
5: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
4: Да, да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
5: Что-то капает, да?
4: Да ничего не капает.
5: Ничего не капает.
4: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
5: А сколько таких, как он? Вот, условно, сотни людей?
4: Да, много.
2: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Food Project». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
23: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы, выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра он был уже 6-й, кто увольнялся.
2: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
24: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
2: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
25: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO X-Vantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 000 рублей. Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. STO X-Vantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Exceed. Born for more. Реклама. Не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
26: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
27: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
27: Бизнес и власть.
14: Российские активы голландского производителя лакокрасочных материалов «Акса-Нобел» переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов». Это следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин. В списке несколько предприятий в Москве и области, а также известные бренды, включая «Люксиум», бывший «Дюлакс», «Садолин» и «Сикерс». Эта же компания ранее уже получила активы «Рок-Вул» и «Кенпэк». Развитие строительных активов зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года. Акционеры и руководитель не раскрываются. Электромобили «Атом» включены в перечень локализованных авто для такси. Производимый АО «Кама» на мощностях завода «Москвич Электромобиль» стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России. Помимо «Атома» в список попала анонсированная ведомством ранее «Джетур X70+». Перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарке, также состоял из 28 моделей брендов «Хавейл», «Теннет», «Амода», «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич» и «Ума».
27: Ценные бумаги.
14: Банк России зарегистрировал доп. Выпуск акций группы МИДСИ более чем на 12,5 миллионов обыкновенных бумаг. Их разместят по закрытой подписке. Уставный капитал компании вырастет на 15%. В компании объяснили, это стандартные процедуры для возможного входа инвесторов. Напомню, контролирующий акционер МИДСИ АФК «Система» и ее глава ранее говорил о планах привлечь пул инвесторов в медицинский холдинг этим летом. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: 20.48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Дизель отрывается от бензина. На фоне последних ограничений на экспорт фьючерсы на дизель в США достигли $154 за баррель. И это учитывая, что актуальная цена фьючерсов на нефть колеблется в районе $80 за баррель из-за очередного обострения ситуации в Ормузском проливе. Спреды между ценами на дистопливо и нефть резко выросли и составляют около $75-77. Маржа переработки дизеля почти сравнялась с ценой самой нефти. Почему так происходит, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Ситуация на рынке ненормальная. Страны Ближнего Востока экспортировали много нефтепродуктов тоже. То есть вот те самые там 20-22 миллиона баррелей в сутки, это было не только нефть, но и нефтепродукты. А те обходные пути, которые находят ряд стран, там Саудская Аравия на Красное море качает, это все-таки нефть. Обмен Арабские Эмираты, там в Оманский залив, на порт Фуджера, это тоже все нефть. То есть вот как раз-таки нефтепродукты по-другому как-то прокачать не удается. Это только нефть, можно сырую дополнительно дополнительно экспортировать, в общем-то, поэтому с Ближнего Востока нефтепродуктов на мировой рынок стал поступать меньше. И плюс к тому еще и российские нефтепродукты тоже не выходят фактически на мировой рынок, теперь уже окончательно они были просто сокращения. То есть чем больше наносилось ударов по российским НПЗ, это приводило не только к тому, что на российском рынке возникал топливный кризис, но и к тому, что мы экспортировать переставали нефтепродукты. Сначала бензин, был запрет на экспорт, авиакеросин, и потом и дизель. Вот сейчас у нас запрещено экспортировать и дизель, хотя, опять же, из-за сокращения нефтепереработки экспорт дизеля сокращался и ранее, только теперь он официально уже полностью запрещен. Поэтому мы видим, что да, действительно, именно на рынке дизеля большие проблемы.
5: Это можно считать большим спредом, да, между нефтью и дизелем в текущем моменте, и он может увеличиваться?
8: Ну, в целом, да, разрыв цен довольно высокий. Ситуация, наверное, может усугубляться в ближайшее время, потому что сейчас опять перекрыт Армузский пролив, во-первых, и, во-вторых, потребление топлива растет, и бензин во всем северном полушарии, и в Евросоюзе в том числе, и в этом плане, опять же, есть возможные уборочные компании, то есть сельхозработы, они будут поддерживать высокий спрос на дизель, наверное, где-то до конца сентября-октября в Евросоюзе. Поэтому проблемы, я думаю, что у них еще могут быть и дальше. Но, опять же, проблемы именно экономического характера. Вряд ли дойдет, что автомобили дизельные остановятся и будут стоять в Европе. Нет, просто цена вырастет, потому что им нужно будет купить тот дизель, который остался на мировом рынке, чтобы он пришел, прежде всего, к ним, а не в азиатские страны.
0: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Скорость роста цен на топливо остается высокой. За неделю цены на бензин выросли на 2%, на дистопливо на
26: 3,3%. Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акции по итогам понедельника. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,9%, закрытие 2164 пункта. Вечером немного, но все-таки усилился рост примерно до 1%. Конечно, в центре внимания бумаги нефтегазового сектора на фоне роста мировых цен на нефть. Таким образом, лидерами на рынке акций стали «Новатэк» и «Роснефть». Прибавили от 4 до 5%, но неплохо смотрелись и бумаги «Лукойла», и «Сургутнефтегаза», и «Татнефти». В общем, весь сектор рос. Ну, единственная акция «Газпрома», они выросли, но по темпам все-таки отставали. И по-прежнему ниже 95 рублей торгуется одна акция «Газпрома». Но что касается цен на нефть, то если рассматривать вечер понедельника, то смесь Brent в районе $82 торгуется. Здесь целый ряд событий произошел, начиная с воскресенья, когда американские военные нанесли очередные удары по Ирану. Ну, за прошлую неделю это уже четвертый, подсчитали, на рынке нефти был удар, и, соответственно, ответил Иран. Нанес удар по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран сообщил о том, что Армузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции будут продолжаться. Ну и, конечно, проснулся, когда президент США Дональд Трамп, он много сразу написал гневных постов, но в частности сообщил о том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, и другие страны могут проходить через Армузский пролив, но только не те суда, которые везут иранский груз. Так что и здесь уже вот такая очередная эскалация получилась. Ну и в корпусе стражи Исламской революции сообщили о том, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Но это что касается Армузского пролива. Есть еще Баб-эль-Мандебский пролив, и здесь уже хуситы, в свою очередь, заявляют то, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов, и намекают на то, что такие действия могут привести к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива, что способно привести к сильному росту мировых цен на нефть. Так что еще вот здесь может некая напряженность возникнуть, и, соответственно, если действительно это все совпадет, и все это будет, скажем так, вместе в один момент, то понятно, что мировые цены на нефть могут залететь еще сильнее. Пока 82 и чуть выше $82 смесь Brent и в районе 77 или даже чуть выше западно-техасская нефть. При этом рубль оставался стабильным, я бы даже сказал, очень стабильным, если брать закрытие уже, хотя рос сегодня днем, но ближе к закрытию сдал свои позиции. Китайская валюта прибавила лишь 1 копейку. И закрытие 11 рублей 33 копейки. Но китайский юань вновь вошел в такой довольно привычный уже коридор. 11 рублей нижняя граница, 11,5 верхняя. Мы помним, что были не так давно попытки уйти выше 11,5, пока не получается. Ну, также продавливали юань ниже, но ненадолго китайская валюта там задерживалась. Что касается американского доллара, здесь тоже пока некая стабильность. Во всяком случае, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то получается, что доллар США торгуется чуть ниже 77 рублей без каких-то существенных изменений. Ну и что-то похожее на международном валютном рынке с той лишь разницей, что здесь все-таки доллар немножко снижается к рублю и также торгуется ниже 77.
27: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги. Монетный двор США прекратил реализацию популярных золотых инвестиционных монет с изображением орла, так называемых American Gold Eagle. Это случилось впервые с 1986 года, когда их начали чеканить. Оказалось, что из-за ажиотажного спроса на монеты в связи с ростом цен на золото они просто закончились. Монетный двор сообщил, что надеется восстановить запасы монет и снова начать продавать их в кратчайшие сроки. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Утверждают, что шлем Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос, был покрыт слоем серебра, и это создавало проблемы с перегревом. Оказалось, что именно золотое покрытие лицевой части шлема лучше других отражает инфракрасные лучи и защищает от солнечных ожогов в космосе, при этом почти не задерживая свет видимого диапазона. По той же причине золото сегодня напыляют на оптические системы, зеркала и сенсоры. В солнечных панелях оно значительно повышает эффективность преобразования световой энергии в электрическую, а позолоченные контакты намного лучше защищены от коррозии. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Украинский беспилотник атаковал рынок в Старобельске в Луганской Народной Республике. Погибла женщина, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще 2 беспилотниках, уничтоженных на подлете к столице. Общее число сбитых с начала суток беспилотников выросло до 29. Член Бюро Высшего Совета Единой России, мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссии Госсовета по направлению государственное и муниципальное управление, предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027-2029 годах, предлагается перенести на 2031-2033 год. Перенос позволит на ближайшие 3 года сохранить в регионах порядка 300 миллиардов рублей бюджетных средств. Напомню, в апреле президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе сроков погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 26 на более поздний срок. Минобороны Саудовской Аравии заявило, что его средства ПВО отражают ракетную атаку хуситов, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Почти на 68,5% выросло за полгода количество российских туристов в китайской провинции Хайнань. К аналогичному периоду прошлого года всего регион посетили 378 098 туристов из России, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества Департамента культуры и туризма Хайнана Суньши. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила 37,78%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордный прирост российского турпотока, пишут ведомости. Ожидается, что по итогам года турпотока из России на этот китайский остров составит около 700 тысяч человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Business FM. Радио не на слова.

0: хотел выполнять. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом и рассказала нам о реальности. И в новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. Компания ВК заявили бизнес-ФМ, что санкции на работу предложений не влияют, тем не менее бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на бизнес-ФМ. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работают, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
1: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
2: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое и все, и уехали.
1: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
3: Достаточно будет документ, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
1: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
4: Вот то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
1: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Дональд Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу.

0: Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза, сообщил американский президент в соцсетях. Он в привычной ему манере заглавными буквами написал, что штаты станут, цитата, «хранителем Ормузского пролива». То есть, якобы американские корабли обеспечат торговым судам безопасный проход по проливу, но взамен будут брать деньги. В Иране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
1: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает. И перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и само собой Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.

0: Это был Кирилл Прохоров, востоковед. Меж тем официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитаты, «еще большему унижению». К другим темам. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний. Среди них сама ВК и юрлицо разработчика Макс ООО «Коммуникационная платформа». При службе ВК заявили Business FM, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервис холдинга из своего магазина приложений. Валерий Бадоев продолжит.
1: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
1: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Как я понимаю, со оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
1: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
4: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Максканале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч каменщиков. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красное Сормово» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: В Москве плюс 20, облачно, сейчас с прояснениями, осадки уже не ожидаются. Ночью плюс 17, завтра днем до 26, тепла, облачно, с прояснениями, временами небольшой дождь, похожая погода и в среду, а вот с четверга начнет проясняться, дожди могут уйти, но температура понизится до 20-22 градусов. 21.17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Фильм «Пункт назначения» наяву. В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси. Легковушка была смята, но водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
6: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
7: Фобия, конечно, обострилась многих, у кого-то она была с самого начала, это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность, просто они большие, неповоротливые, не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся, но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем, часто они идут с перегрузом, поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них, это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально, потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. быть. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают на износ, работа тяжелая, часто пытаются везти больше, чем могут, так что где-то это все случается и регулярно.
6: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
8: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой, огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. И виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. Если он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
6: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Продажи москвичей не идут. За 4 неполных месяца продано менее 500 новых моделей «Москвич М70» и «М90», пишут ведомости со ссылкой на данные автостата. Эти кроссоверы созданы на базе китайских моделей «САИ». Производитель ранее сообщал о росте продаж модели «Москвич М70» в июне на 32% по сравнению с маем, до 119 автомобилей. Компании подчеркнули, что продолжают работать над повышением эффективности продаж и совершенствованием клиентского сервиса. Цены на среднеразмерные переднеприводные кроссоверы «М70» начинаются от 2,7 миллионов рублей в комплектации Drive, а ценник на полноразмерный кроссовер M90 стартует от 3,8 миллионов. И в этом кроется ответ на загадку низких продаж, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Собственно, почему покупатель должен с живой охотой покупать этот автомобиль. И, в общем, таких причин на поверхности мы не найдем. То есть они проигрывают в ценовой конкуренции своим же собратьям китайским. Ну вот, сейчас есть, благодаря в том числе спецпредложениям, аналогичные по классу, по размерам, по оснащению автомобиля, дешевле примерно на 10%. Где-то благодаря всяким скидкам, акциям, это может разница доходить до 15%. Это ощутимая величина. Не будем забывать, что цена базовая, стартовая вот москвича 72,7 миллиона рублей, это 2 миллиона 700 тысяч рублей. Это, ну, как бы 54 средних региональных зарплаты. Это много. Поэтому разница там даже в 5% очень весома, а когда разница достигает с конкурентами 10%, и тем более 15%, ну, очевидно, что выбор будет точно не в пользу москвича. Это первый момент. Второй момент. Ничего уникального москвич не предлагает. Это всего лишь один из десятков других китайских кроссоверов, абсолютно одинаковых, как две капли воды, одинаково оснащенных, одинаково выглядящих, одинаково управляющихся, и ничего абсолютно уникального москвич здесь предложить не может. Ну, и третий момент. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что рассчитывают, в том числе, кстати говоря, и те, кто запускает сейчас «Волгу», перелицованный «Джили» под брендом «Волга», думаю, что их ждет, к сожалению, та же участь. Поскольку отечественный потребитель, наверное, долгими годами использования советских автомобилей, которые базово всегда были просто отвратительны по сравнению с иномарками, испытывает какую-то внутреннюю уже на уровне ДНК неприязнь к отечественным брендам. И в условиях, когда он может купить за те же деньги автомобиль, который будет, пусть и носить шильдик «Made in China», он пойдет и купит Made in China. АвтоВАЗ живет благодаря тому, что у него большой ценовой разрыв, что он в своих ценовых категориях конкурентов китайских не имеет. Но если бы китайцы стоили столько же, сколько стоит АвтоВАЗ, я думаю, что его продажи были бы такие же, как у москвича, то есть мизерные. Поэтому вот на круг имеем то, что имеем. Завод надеялся выйти вот из этой сложной ситуации с прошлым сотрудничеством с компанией JAC, когда продажи тоже были гораздо ниже плановых, там в разы, и надеялся перезапуститься вот с брендом SAIC более успешно. Но мы видим, что продажи SAIC даже меньше, чем вот продажи контрактных джаков, которые москвич у себя собирал.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Источники среди федеральных дилеров марки отмечают, что покупки новых кроссоверов москвич носят единичный характер, и такая ситуация связана с высокой стоимостью новинки и слабой рекламой. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15% в Пишкоммерсант со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля 744 рубля за кило, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться, разбиралась Наталья Воробьева.
10: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
11: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
10: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
12: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного. Длительное время вот сейчас только начали внедрять. Но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рогатого скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
10: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
13: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также пользуются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
10: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
15: Точно так же, как сны являются отражением реальности, реальность становится отражением снов.
14: Наизусть. На Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ.
14: Новости. Коротко.
16: 21 час 28 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Российское ПВО в понедельник с 8 до 20 часов уничтожило 146 украинских беспилотников самолетного типа над 10 регионами, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России. В Ленинградской области некоторые АЗС начали продавать бензин на разлив, сообщил пресс-секретарь главы региона Никита Донцов. По его словам, бизнес расширил предложение после обращения экономического блока правительства области от лица губернатора Александра Дрозденко. Как отмечается, часть АЗС уже отпускает топливо в канистры, но при двух условиях не более 10 литров и в металлическую тару, соответствующую ГОСТу. Россия и Иран создали совместную рабочую группу для продвижения общих проектов, в том числе для соединения электросетей двух стран, заявил министр энергетики Ирана Аббас Аль-Абади. Эта группа станет основой для продвижения совместных проектов, в том числе для соединения электросетей двух стран, сказал Аль-Абади, чьи слова были опубликованы на официальном портале правительства Ирана. Он добавил, что стороны согласились продолжить сотрудничество между компаниями, ответственными за реализацию проекта строительства совместной электростанции «Сирик». Власти Севастополя отменили третью смену в детских лагерях. Вместо этого для школьников организуют трехдневную культурную программу в Новом Херсонесе, сообщается в публикации губернатора Михаила Развожаева в телеграм-канале. Как рассказал Развожаев, на аппаратном совещании правительства города вторая смена в лагерях завершится в ближайшие дни. При этом губернатор подчеркнул, что если ситуация улучшится, набор детей будет проведен оперативно. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, контакты осуществляются на разных уровнях. Кроме того, Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала ранее. Станут ли связи Москвы и Баку теснее? Что Азербайджан может предложить России? Владимирский «Стандарт» приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона. Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается и урезает зарплаты, мы поговорили с сотрудниками. И в России падает посещаемость заведений общепита. По данным компании «Эватор», за полгода посещаемость кафе упала на 9%, фастфуд точка на 7%. Мы опросили представителей общепита, так ли это и с чем связано. Подробности на «Бизнес FM». Отношения Баку и Москвы нормализовались, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях, от правительства и министерств до президентских администраций. Кроме того, Баку рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Россия это сделала еще несколько лет назад. Азербайджан на протяжении 2 лет подвергается дискриминации со стороны организации, а в январе 24-го страну лишили права голоса, сказал Алиев. Означает ли это риторика, что связи Москвы и Баку теперь станут теснее, говорит азербайджанский политолог Эльгар Велизаде.
17: Последний месяц особенно, диалог по разным направлениям активизировался, экономические контакты. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что существуют отдельные вопросы, по которым позиции сторон не совпадают. Есть и объективные сложности. Вот, в частности, накануне был нанесен удар по азербайджанской инфраструктуре в Украине, и МИД Азербайджана дал ноту российской стороне. Но, опять же, характерная особенность нынешнего этапа двусторонних отношений заключается в том, что при всем при этом двусторонний диалог развивается в поступательном режиме. У нас торговый оборот достаточно стабилен, и здесь преобладает, конечно, продукция высокой добавленной стоимости или сельскохозяйственная продукция. Поэтому мне кажется, что эти нормализации диалога по всем направлениям, конечно, можно и активизировать этот диалог за счет развития каких-то производственных связей, кооперационных связей и так далее.
0: Эльгар Велизаде, азербайджанский политолог. Почему Азербайджан не находит общих точек с Советом Европы? Может ли в теории Баку заменить Ереван в товарообороте с Москвой, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
18: так же, как и в России, очень сложные отношения с этой структурой, потому что все прекрасно понимают, что там речь идет в первую очередь об использовании возможности этой структуры как инструмента политического давления, в нашем случае на Россию. Поэтому Азербайджан и Алиев об этом открыто сказал, что ничего не потеряет от того, если он покинет эту структуру. И это действительно та реальность, которая сегодня существует. И это в очередной раз показывает, что идеологическое, скажем так, противостояние Азербайджана с Европой также существует. Азербайджан не собирается в данном случае идти на поводу у европейских политиканов. Алиев же тоже подчеркнул в своем заявлении, с Еврокомиссией у Азербайджана все хорошо. То есть там, где речь идет о экономическом взаимодействии, там все прекрасно. Как только речь заходит о политическом давлении на Азербайджан со стороны европейцев, тут уже все плохо. Тут уже Баку, естественно, дает европейцам отворот-поворот.
19: Как вы думаете, мог ли Азербайджан в теории заместить роль Армении в товарообороте с Россией?
18: У Азербайджана и у Армении очень схожая структура экспорта в Россию. И российский рынок, он такой огромный, что с удовольствием поглотит продукцию и армянского сельскохозяйственного комплекса, и азербайджанского. В любом случае, я бы не стал противопоставлять. Сейчас мы видим, что и Армения ищет различные пути выхода на другие рынки и находит, в общем-то, их. Это тоже надо признать. И Азербайджан тоже самое делает.
0: Низим Ниязов, эксперт по странам Южного Кавказа. Отношения между Москвой и Баку осложнились в конце 24-го года после крушения самолета «Эмбраер», который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. Азербайджан требовал от России признания вины и выплаты компенсаций. А летом прошлого года между странами возник дипломатический скандал из-за задержания десятков азербайджанцев в России. В ответ в Баку задержали группу российских туристов и релокантов, а генпрокуратура республики возбудила уголовные дела против сотрудников российских правоохранительных органов. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу Мэш гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а те, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
21: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит, кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан, иначе начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
19: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
21: Да, да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли она это сделает. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
19: Что-то капает, да?
21: Да ничего не капает.
19: Ничего не капает.
21: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей
19: аванс.
21: Дали. Да, а простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванец, и заплатили всего 33 рубля. Кому 40 рублей. Вот.
19: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
21: Да, много.
20: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
22: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов там к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы, выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
20: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
1: В том, как мясоперерабатывающие предприятия значимые, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое с точки зрения издержек и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
20: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчет компании «Эватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей стране упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
14: «Бизнес говорит».
2: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все такие хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в 2 месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
2: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
23: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. Июнь, июль и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. Возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
2: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
4: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения. С тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше. Причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что как бы денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И посещаемость народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процент на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
5: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
4: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
0: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год-году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией и увеличением стоимости среднего чека.
14: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Царь фригийцев Мидас, по легенде, обладал способностью обращать в золото все, к чему прикасался. Этой сверхсилой наделил Мидаса бог виноделия Дионис, рассчитавшись таким образом с царем за услугу. Но у этого дара оказалась обратная сторона, ведь даже еда и напитки в руках Мидаса превращались в драгоценный металл. И осуществленная мечта превратилась в кару. По одной из мифологических версий, Дионис услышал мольбы царя и снял проклятие, при этом предложив Мидасу а мыть в водах реки Пактол все, чему царь захочет вернуть изначальный незолотой вид. С тех пор река, ныне несущая свои воды по территории Турции, славится золотоносным песком. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Бизнес и власть.
10: Российские активы голландского производителя лакокрасочных материалов Акса Нобел переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов». Это следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин. В списке несколько предприятий в Москве и области, а также известные бренды, включая Люксиум, бывший Дюлакс, Садалин и Сикерс. Эта же компания ранее уже получила активы Роквул и Кенпек. Развитие строительных активов зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года. Акционеры и руководитель не раскрываются. Электромобили «Атом» включены в перечень локализованных авто для такси. Производимый АО «Кама» на мощностях завода «Москвич Электромобиль» стал 30-й моделью в перечне Минпромторга России. Помимо «Атома» в список попала анонсированная ведомством ранее «Джетур X70+», перечень автомобилей, подходящих для закупок в таксопарке, также состоял из 28 моделей брендов «Хавейл», «Теннет», «Амода», «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич» и «Ума».
6: Ценные бумаги.
10: Банк России зарегистрировал доп. Выпуск акций группы МИДСИ более чем на 12,5 миллионов обыкновенных бумаг. Их разместят по закрытой подписке. Уставный капитал компании вырастет на 15%. В компании объяснили, это стандартные процедуры для возможного входа инвесторов. Напомню, контролирующий акционер МИДСИ АФК «Система» и ее глава ранее говорил о планах привлечь пул инвесторов в медицинский холдинг этим летом. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: +1 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал Владимир Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
9: Славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера, он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroёn, в китайском отделении Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, я бы не был так оптимистичен и не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если и будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что по большому счету у нас их не так много собственных. Насколько мы можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
0: Максим Ракитин, главред сетевого издания Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акции по итогам понедельника. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,9%, закрытие 2164 пункта. Вечером немного, но все-таки усилился рост примерно до 1%. Конечно, в центре внимания бумаги нефтегазового сектора на фоне роста мировых цен на нефть. Таким образом, лидерами на рынке акций стали «Новатэк» и «Роснефть». Прибавили от 4 до 5%, но неплохо смотрелись и бумаги «Лукойла», и «Сургутнефтегаза», и «Татнефти». В общем, весь сектор рос. Единственные акции «Газпрома» они выросли, но по темпам все-таки отставали. И по-прежнему ниже 95 рублей торгуется одна акция «Газпрома». Но что касается цен на нефть, то если рассматривать вечер понедельника, то смесь Brent в районе $82 торгуется. Здесь целый ряд событий произошел, начиная с воскресенья, когда американские военные нанесли очередные удары по Ирану. За прошлую неделю это уже Четвертый, посчитали, на рынке нефти был удар, и, соответственно, ответил Иран. Нанес удар по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран сообщил о том, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции будут продолжаться. Ну и, конечно, проснулся, когда президент США Дональд Трамп, он много сразу написал гневных постов, но в частности сообщил о том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, и другие страны могут проходить через Ормузский пролив, но только не те суда, которые везут иранский груз. Так что и здесь уже вот такая очередная эскалация получилась. Ну и в корпусе стражи Исламской революции сообщили о том, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Но это что касается Ормузского пролива. Есть еще Баб-эль-Мандебский пролив, и здесь уже хуситы, в свою очередь, заявляют то, что США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов, и намекают на то, что такие действия могут привести к закрытию Баб-эль-Мандебского пролива, что способно привести к сильному росту мировых цен на нефть. Так что еще вот здесь может некая напряженность возникнуть, и, соответственно, если действительно это все совпадет, и все это будет, скажем так, вместе в один момент, то понятно, что мировые цены на нефть могут взлететь еще сильнее. Пока 82 и чуть выше 82 долларов смесь Brent и в районе 77 или даже чуть выше западно-техасская нефть. При этом рубль оставался стабильным, я бы даже сказал, очень стабильным, если брать закрытие уже, хотя рос сегодня днем, но ближе к закрытию сдал свои позиции. Китайская валюта прибавила лишь одну копейку. И закрытие 11 рублей 33 копейки. Но китайский юань вновь вошел в такой довольно привычный уже коридор. 11 рублей нижняя граница, 11,5 верхняя. Мы помним, что были не так давно попытки уйти выше. 11,5 пока не получается. Ну, также продавливали юань ниже, но ненадолго китайская валюта там задерживалась. Что касается американского доллара, здесь тоже пока некая стабильность. Во всяком случае, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то получается, что доллар США торгуется чуть ниже 77 рублей без каких-то существенных изменений. Ну и что-то похожее на международном валютном рынке с той лишь разницей, что здесь все-таки доллар немножко снижается к рублю и также торгуется ниже 77.
6: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: «Между делом» с Кирой Альтман.
15: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
16: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь — это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, то шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь — это высшая форма В ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
17: Жизнеупрямство, какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
16: А любовь не желание, любовь действия, которые, конечно, сопровождаются желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну, ведь кристалл. Ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
15: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
18: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулеев. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, сказал президент. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса «Самт-Т» на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита так называемой «коалиции желающих» в Париже. Он добавил, что в ходе встречи этой коалиции обсуждалась передача Украине дополнительных радарных систем и ракет, а также согласовано совместное с Украиной лицензиозное производство различного вооружения, включая управляемые авиабомбы АСМ, ракеты «Астер», 30 для комплекса «Самт-Т» и ракеты «Скальп». Макрон также упомянул о планах по модернизации украинских истребителей и поставке Киеву 16 истребителей «Рафаль». Он пообещал, что эти истребители поднимутся в небо над Украиной в 28-29 годах. Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамоша Шуёка, передает Эфе. Агентство отмечает, что теперь у президента Венгрии есть 5 дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд. Верховный суд России запретил страховщику заменять ремонт автомобиля денежной выплатой. Суд отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплаты в одностороннем порядке. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Бабель-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей-инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Бизнес ФМ обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и рассказала нам о реальности. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. Компании ВК заявили Бизнес ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2%.

0: каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
1: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпром нефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
0: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону, право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
2: Достаточно будет документ, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
0: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
3: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
0: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бапаль-Мандебский пролив. Во всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники «Хуситы» уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения.

0: освещения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
1: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает. И перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и само собой Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
0: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США вопрос судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
2: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
2: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица-разработчика МАКС, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решение довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы по утрам пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
2: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
0: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Business FM.
5: Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы полиса. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Увлекулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Макс-канале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч камер. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красное Сормово» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Фильм «Пункт назначения» на его. В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
7: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
8: Фобия, конечно, обострилась у многих, у кого-то она была с самого начала, это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность, просто они большие, неповоротливые, не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся, но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем, часто они идут с перегрузом, поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них, это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально, потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают на износ, работа тяжелая, часто пытаются везти больше, чем могут, так что где-то это все случается и регулярно.
7: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
9: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой, огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. Виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
7: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
10: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года, вы знаете, что с 15 сентября прошлого года, 25-го, россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань, да, то есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер, и Хайнань это самые главные пляжные курорты Китая, кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники, это стоит дешевле, чем континент Китая, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой, ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом, популярны зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная. Мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
0: Александр Мкрычан, гендиректор турсети «Розовый слон». Ассоциация туроператоров России отмечает, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
11: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год – плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера – за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
12: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
11: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
13: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
11: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
14: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также пользуются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
11: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины, свинины в пользу говядины. Это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Бизнес ФМ. Наизусть. Оскар Уайлд. Лучшее, что можно сделать с хорошим советом, это пропустить его мимо ушей. Он никогда не бывает полезен никому, кроме того, кто его дал. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и Unicredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, Unicredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. Кремля назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгия Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, вырезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям данных пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку МАКС называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостям парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие 2 «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
0: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Калла сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
18: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. А Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2007 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условные операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных аналитических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Калла заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
19: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией все такими санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
0: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэр, гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
20: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
1: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось, начались какие-то простои уже.
21: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
1: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают что ли сами, чтобы они уходили.
21: Что-то капает, да?
1: Да ничего не капает.
21: Ничего не капает.
1: Ничего не капает. Аванец 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванец, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
21: А сколько таких, как он? Вот условно, он, сотни людей?
1: Да, много.
20: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
22: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
20: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
23: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
20: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
24: Реклама.
25: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно. Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
26: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
26: История денег на Business FM.
28: Вначале был бизнес.
29: Как появлялись города?
30: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей.
2: Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
28: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
4: Слияние и поглощение.
3: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино- и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год-году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
28: «Бизнес говорит».
3: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
6: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8-10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
3: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
7: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. А июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
3: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
5: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения. С тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше. Причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И по посещаемости народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков, поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
8: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
5: Материться можно? Ну, нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
0: Ранее Росстат сообщил, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год-году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
9: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера, он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroёn, в китайском отделении Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистично, не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
0: Максим Ракитин, главред сетевого издания Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2%. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Армузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Армузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия. Написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну, и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции, то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулеев. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, сказал президент. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса «Самте» на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита так называемой «коалиции желающих» в Париже. Он добавил, что в ходе встречи этой коалиции обсуждалась передача Украине дополнительных радарных систем и ракет, а также согласовано совместное с Украиной лицензиозное производство различного вооружения, включая управляемые авиабомбы АСМ, ракеты «Астер-30» для комплекса «Самте» и ракеты «Скальп». Макрон также упомянул о планах по модернизации украинских истребителей и поставке Киеву 16 истребителей «Рафаль». Он пообещал, что эти истребители поднимутся в небо над Украиной в 28-29 годах. Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамоша Шуёка, передает Эфе. Агентство отмечает, что теперь у президента Венгрии есть 5 дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд. Верховный суд России запретил страховщику заменять ремонт автомобиля денежные выплаты. Суд отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплаты в одностороннем порядке. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей-инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом и рассказала нам о реальности. В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили Business FM, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Business FM. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
12: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из

0: трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
1: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
2: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине, и, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
1: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
3: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
1: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик, и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бап-эль-Мандебский пролив. Во всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники-хуситы уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
5: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжает, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании Йемене и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Ормузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы

0: мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
1: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
2: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
2: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица-разработчика Max, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, что они еще могли написать.
2: Как сообщили Бизнес-ФМ в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Бизнес ФМ.
5: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Максканале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч камер. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красное Сормово» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчалеев. Фильм «Пункт назначения наяву». В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
7: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
8: Фобия, конечно, обострилась у многих. У кого-то она была с самого начала. Это понятно. Но вообще такие машины всегда вызывают опасность. Просто они большие, неповоротливые. Не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся. Но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем. Часто они идут с перегрузом. Поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к жизнь мне подпадать под них, это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально. Потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают износ, работа тяжелая, часто пытаются вести больше, чем могут. Так что где-то это все случается и регулярно.
7: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
9: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой, огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. И виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
7: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
10: Если раньше российские туристы приезжали без визы, только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года. Вы знаете, что с 15 сентября прошлого года 25-го россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер. И Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем континент Китая, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные, примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная, мы зачастую не можем из Москвы в Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
1: Александр Крычан, гендиректор турсети «Розовый слон». В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
11: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
12: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
11: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работают, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
13: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельным. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
11: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
14: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
11: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Другим наука с Сергеем Корзуном.
15: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8 тысяч иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
5: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили, на Смоленской площади до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и Unicredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, Unicredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. В Кремле назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM.
18: К
1: Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложения из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостям парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие 2 «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Между тем президент Франции Макрон по итогам проведением встречи коалиции желающих, заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2027 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы, сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
20: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система, это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякими санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
1: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу МЭШ гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
21: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
22: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали,
0: заявили до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит, кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось, начались какие-то простои уже.
3: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
0: Да, да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
3: Что-то капает, да?
0: Да зарплата? Ничего не капает. Ничего не капает. Аванс 5000 рублей
3: аванс.
0: Дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
3: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
0: Да, много.
21: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже третий год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
22: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
21: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
23: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
21: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
24: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
24: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее FixPrice уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
2: Слияние и поглощение.
24: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино- и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
5: «Бизнес говорит».
24: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
4: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
24: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
6: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. А июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
24: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
8: Мы связываем в первую очередь с падением покупательской способности населения. С тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше. Причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И посещаемость народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится, поскольку раз у людей деньги нет, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков, поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
7: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
8: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество, потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
1: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведения общепита в мае вырос на 6% год-году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
9: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера, он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroёn, в китайском отделе Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, но я бы не был так оптимистичен и не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если и будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных, насколько мы их можем видеть. Не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что, ну, у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
1: Максим Ракитин, главред сетевого издания Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия. Написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха. Потому что главная ошибка – это не делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожалений о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
5: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулеев. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, сказал президент. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса «Самп-Т» на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита так называемой «Коалиции желающих» в Париже. Он добавил, что в ходе встречи этой коалиции обсуждалась передача Украине дополнительных радарных систем и ракет, а также согласовано совместное с Украиной лицензиозное производство различного вооружения, включая управляемые авиабомбы АСМ, ракеты «Астер-30» для комплекса «Самп-Т» и ракеты «Скальп». Макрон также упомянул о планах по модернизации украинских истребителей и поставке Киеву 16 истребителей «Рафаль». Он пообещал, что эти истребители поднимутся в небо над Украиной в 28-29 годах. Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамоша Шуёка, передает Эфе. Агентство отмечает, что теперь у президента Венгрии есть 5 дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд. Верховный суд России запретил страховщику заменять ремонт автомобиля денежной выплатой. Суд отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплаты в одностороннем порядке. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Бабель-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Бизнес ФМ обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и рассказала нам о реальности. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили Бизнес ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Бизнес ФМ. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей инвалидов. В редакцию Бизнес ФМ обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
12: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от

0: отправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
1: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
2: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
1: И некоторые предприимчивые, в кавычках, граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
3: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
1: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик, и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бабель-Мандебский пролив. Во всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс». А йеменские мятежники «Хуситы» уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
5: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжает, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил,

0: говорил, перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам, и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
1: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса Стражи Исламской Революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
2: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
2: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Max, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
2: Как сообщили Бизнес FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Бизнес FM.
5: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых. Уже в эфире «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города. Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Максканале. «Рассчитываем на его скорое принятие», — отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч камер. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красное Сормово» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчалеев. Фильм «Пункт назначения наяву». В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
7: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
8: Фобия, конечно, обострилась у многих, у кого-то она была с самого начала, это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность, просто они большие, неповоротливые, не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся, но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем, часто они идут с перегрузом, поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них, это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально, потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться по ехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают на износ, работа тяжелая, часто пытаются везти больше, чем могут, так что где-то это все случается и регулярно.
7: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
9: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой, огромной огромную разницу в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение. Вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. И виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
7: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
10: Если раньше российские туристы приезжали без визы, только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года. Вы знаете, что с 15 сентября прошлого года 25-го россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, в Шанхай на 3-4-5 дней, в Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер. И Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем континентальный Китай, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная, мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
1: Александр Крычан, гендиректор турсети «Розовый слон». В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
11: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год – плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
12: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. Приставки, конечно, около 20%. Если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
11: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
13: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельным. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
11: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
14: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также пользуются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
11: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей. В ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, за время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд проблем, промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили, на Смоленской площади до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и Unicredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, Unicredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. Кремля назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур, структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям данных пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелен на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложения из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
18: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной.
19: Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей
18: Алексей Белогорьев.
20: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, сроков его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2027 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. И Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
18: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
21: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией, всякими санкциями, очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
18: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэш гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
22: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
23: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать. Пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный. Но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
24: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
23: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают, поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
24: Что-то капает, да?
23: Да ничего не капает.
24: Ничего не капает.
23: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей
24: аванс.
23: Дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
24: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
23: Да, много.
22: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже третий год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
0: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы, выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
22: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
2: В том, как мясоперерабатывающие предприятия значимые, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
22: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
3: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
5: Слияние и поглощение.
3: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
5: «Бизнес говорит».
3: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
4: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все такие хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
3: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
6: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. А июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. Возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
3: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
7: Мы связываем в первую очередь с падением покупательской способности населения. С тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше. Причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И по посещаемости народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процент на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
8: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
7: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
18: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведения общепита в мае вырос на 6% год к году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
9: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в китайском отделении Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистичен и не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство — это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если и будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что, ну, у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место предложения своих сил, тоже большой вопрос.
18: Максим Ракитин, главред сетевого издания Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2160. 51 пункт, и в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатек. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия, написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
18: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки, под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm X-M5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений – отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра – Canon C50, профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации. Возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
5: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулеев. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, сказал президент. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса «Самп-Т» на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита так называемой «Коалиции желающих» в Париже. Он добавил, что в ходе встречи этой коалиции обсуждалась передача Украине дополнительных радарных систем и ракет, а также согласовано совместное с Украиной лицензиозное производство различного вооружения, включая управляемые авиабомбы АСМ, ракеты «Астер-30» для комплекса «Самп-Т» и ракеты «Скальп». Макрон также упомянул о планах по модернизации украинских истребителей и поставке Киеву 16 истребителей «Рафаль». Он пообещал, что эти истребители поднимутся в небо над Украиной в 28-29 годах. Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамоша Шуёка, передает Эфе. Агентство отмечает, что теперь у президента Венгрии есть 5 дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд. Верховный суд России запретил страховщику заменять ремонт автомобиля денежной выплатой. Суд отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплаты в одностороннем порядке. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Бабель-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей-инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и рассказала нам о реальности.
19: В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили Бизнес FM, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Бизнес FM. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей инвалидов. В редакцию Бизнес FM обратилась жительница Ново-Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
1: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
14: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
1: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1990

0: Рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
1: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине, и, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, чтобы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
0: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
2: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
0: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бапель-Мандебский пролив. В всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники «Хуситы» уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
4: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
3: Кирилл Прохоров выступает.

0: Привет. Официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
1: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
1: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица-разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
1: Как сообщили Бизнес-ФМ в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Бизнес-ФМ.
4: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Наизусть. Марк Твен. Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию. Наизусть. на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Максканале. Рассчитывая на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч камер. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красное Сормово» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Фильм «Пункт назначения наяву». В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
6: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
7: Фобия, конечно, обострилась у многих. У кого-то она была с самого начала. Это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность. Просто они большие, неповоротливые. Не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся. Но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем. Часто они идут с перегрузом. Поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них. Это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин это просто нормально. Потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают износ, работа тяжелая, часто пытаются вести больше, чем могут. Так что где-то это все случается и регулярно.
6: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
8: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательно столкновения, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, качестве подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. И виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью — это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший — это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
6: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Турпотока россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
9: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года. Вы знаете, что с 15 сентября прошлого года 25-го россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер. И Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем в континентальном Китае, а самое главное, что все это компактно. Сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные, старт примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная. Мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
0: Александр Крычан, гендиректор турсети «Розовый слон». В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
10: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
11: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
10: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работают, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
12: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
10: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
13: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и бриски. Делается из мраморной говядины, но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используется спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
10: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе – курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Между делом с Кирой Альтман.
15: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
16: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь, потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но, с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня, осторожней, можно по-другому. И ты еще раз права, но я-то не могу осторожней. Но очень хочу не подвести.
15: Почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
16: В жизни цитирую Булата Акуджаву. Искусство расслышать друг друга – высшее искусство на земле.
15: Александр Асмолов – психолог, руководитель кафедры психологии и личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
14: делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, UniCredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. В Кремле назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур, структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелен на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
19: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной.
0: Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более $44 за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Александр
19: Алексей Белогорьев.
20: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. А Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2027 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
19: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
21: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякими санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
19: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэр, гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
22: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
23: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
24: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
23: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают, поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
24: Что-то капает, да?
23: Да ничего не капает.
24: Ничего не капает.
23: Ничего не капает. Аванес 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванес, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
24: А сколько таких, как он? Вот условно, он, сотни людей?
23: Да, много.
22: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже третий год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
1: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от всяких контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
22: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
2: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
22: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
3: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
14: Слияние и поглощение.
3: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
19: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
14: «Бизнес говорит».
3: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
4: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8-10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все все-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в 2 месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
3: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
5: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. А июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
3: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
6: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения, с тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше, причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И посещаемость народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
7: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
6: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
19: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год к году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Автор дизайна BMW X5 и X6 бельгиец Пьер Леклерк стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
8: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в Citroёn, в китайском отделе Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, ну, я бы не был так оптимистичен и не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство, это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если и будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
19: Максим Ракитин, главред сетевого издания Kyoto.ru. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия. Написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
19: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Другим наука. Сергеем Корзуном.
11: Активный болельщик – это практически спортсмен, а диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
14: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулеев. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, сказал президент. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса «Самп-Т» на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита.

0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в...
1: Курс истории. Или история курса. На территории ЮАР есть низкая горная цепь Витвотерс-Рент, которую сокращенно называют просто Рент. В конце 19 века именно здесь обнаружили одно из крупнейших в мире месторождений золота. В 1961 году, когда была создана Южноафриканская республика, появилась валюта, которую назвали Рент. Он сменил южноафриканский фунт, ходивший на территории современной ЮАР больше полстолетия, пока страна была доминионом Великобритании. До начала 80-х годов прошлого века один Рент стоил около $1,5. Но в 1982 году против ЮАР в связи с проводившейся в стране политикой апартеида ввели ряд санкций. И национальная валюта начала падать. Через 10 лет доллар стоил уже 3 ренда, а к 2001-му достиг исторического минимума почти 14 рендов за доллар. Сегодня южноафриканский рент является ограниченно конвертируемой валютой, курс которой колеблется около отметки 13 за доллар США.
0: Курс истории или история курса на Business FM. Проверено практикой.
2: Конфликты – части нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
0: Проверено практикой на Business FM.
3: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решений. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту.
4: Ой, я всегда в машине плакала, потому что мне прилетали, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое и все, и уехали.
5: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершенно

0: Практики, чтобы не родители, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть с точки зрения закона это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
1: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
2: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
1: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бапель-Мандебский пролив. В всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники-хуситы уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
4: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжает, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
3: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от

0: европейских санкций против ВК и мессенджера Макс. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
1: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
1: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую. «Российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации». В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы по утрам пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
1: Как сообщили Бизнес-ФМ в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Бизнес ФМ.
4: Насладиться видами с места казни, поразиться масштабом ядерного полигона или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых» уже в эфире «Бизнес ФМ». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Кумертау, 60 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началась разработка Верхнебабаевского угольного месторождения. Тогда же возник рабочий поселок, получивший статус города в 1953. Название происходит от башкирского Кумертау – угольная гора. Как появлялись города на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сардар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Макс-канале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч камер. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красная Сормова» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Фильм «Пункт назначения наяву». В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
6: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
7: Фобия, конечно, обострилась у многих. У кого-то она была с самого начала. Это понятно. Но вообще такие машины всегда вызывают опасность. Просто они большие, неповоротливые. Не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся. Но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем. Часто они идут с перегрузом. Поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель, стараются к ним не подпадать под них. Это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин это просто нормально. Потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают износ, работа тяжелая, часто пытаются вести больше, чем могут. Так что где-то это все случается и регулярно.
6: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
8: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом огромная разница в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. Виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средний тяжести, легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
6: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года в остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
9: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года, вы знаете, что с 15 сентября прошлого года, 25-го, россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер. И Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение. Да? Потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем континент Китая. А самое главное, что все это компактно. Сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт. Да? Туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные. Стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих. Это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками. Да? То есть, поэтому цена достаточно льготная. Мы зачастую не можем из Москвы в Сочи предложить за 150 тысяч на неделю. А Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен. Какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
0: Александр Крычан, гендиректор турсети «Розовый слон». Ассоциация туроператоров России отмечает, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
10: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
11: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
10: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работают, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
12: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рогатого скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
10: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
13: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра, и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используется спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
10: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе – курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, пятый этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все 5 этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
14: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили, на Смоленской площади до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, UniCredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. Кремля назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс «Рыбарь». Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управление эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Калас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более $44 за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
18: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2007 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются действительно жизненно важные интересы крупных аналитических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
19: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыбопромышленников, рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякими санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и о рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
0: Валентин Балашов, руководитель межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэр, гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
20: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
21: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
22: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
21: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают, поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
22: Что-то капает, да?
21: Да ничего не капает.
22: Ничего не капает.
21: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
22: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
21: Да, много.
20: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
23: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
20: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agri-Food Communications Илья Березнюк.
1: том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимира, Владимирской области, ну и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. То есть мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
20: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
2: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
2: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price ООО Best Price приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
14: Слияние и поглощение.
2: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
14: «Бизнес говорит».
2: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
3: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все российские хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
2: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
4: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. А июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
2: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
5: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения. С тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше. Причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И по посещаемости народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
7: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
5: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. И закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
0: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год-году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Автор дизайна BMW X5 и X6, бельгиец Пьер Леклерк, стал гражданином России. Указ подписал президент Путин. Леклерку 53 года. В автоиндустрии он известен тем, что работал на корпорации BMW, Kia, Citroёn и китайского автопроизводителя Great Wall. Именно Леклерку принадлежит облик кроссоверов BMW X5 и X6. Также он был шеф-дизайнером спортивного суббренда BMW M. Представить, куда таланты бельгийского специалиста можно приложить в России, будет ли он вообще это делать, пока затруднительно, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
8: Ну, славен этот человек тем, что он одним из разработчиков экстерьера он был BMW X5 и X6. Потом он приложил руку к автомобилям Havail и Way, которые входят в концерн Great Wall. Ну и плюс ко всему работал в Kia и в китайском отделе Citroёn. Поэтому для автомобильного дизайна человек не последний, безусловно, и, соответственно, его заслуги осязаемы, ощутимы, и мы можем их видеть не только в интернете, но и ежедневно можем видеть на дорогах наших городов. По поводу полезности для автопрома, но я бы не был так оптимистичен и не стал бы сейчас говорить о том, что это прорыв, рывок или что-то такое, потому что получить российское гражданство это не значит, что мгновенно начать приносить пользу своей новой стране. Мы помним истории со всякими французскими актерами, которые получали российское гражданство. Прорывов в кинобизнесе или в театре это особо не привело. Поэтому я был бы осторожен по поводу того, какой какую пользу он может принести автопрому, учитывая, что пока еще вообще непонятно, в каком статусе он будет, если не будет пребывать в Российской Федерации, в каком статусе он будет. Но если вдруг он решит этим заняться, здесь вопрос заинтересованности производителей, потому что, по большому счету, у нас их не так много собственных. Насколько мы их можем видеть, не у всех из них есть интерес именно к какому-то выдающемуся дизайну. Хотя, если посмотреть там, на последние автомобили именно российских брендов, вроде как уже в сторону красоты люди смотрят, хотя это началось достаточно давно, но вот каких-то прорывных идей нет, за исключением, может быть, Атома. Но, опять же, Атом такой нишевый продукт с достаточно туманными перспективами, по моему мнению. Но вот каким образом он может быть полезен, пока непонятно. Главный вопрос не то, что как, а кому. Потому что у нас АвтоВАЗ, группа ГАЗ и КАМАЗ. Как ему выбрать место приложения своих сил, тоже большой вопрос.
0: Максим Ракитин, главред сетевого издания Кьютору. Сам Леклерк пока получение российского гражданства не комментировал. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2160. 51 пункт, и в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия. Написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции, то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей. В ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, за время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
14: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Влекулеев. Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для победы». Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом, сказал президент. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса «Самт-Т» на Украину должны быть осуществлены в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита так называемой «коалиции желающих» в Париже. Он добавил, что в ходе встречи этой коалиции обсуждалась передача Украине дополнительных радарных систем и ракет, а также согласовано совместное с Украиной лицензиозное производство различного вооружения, включая управляемые авиабомбы АСМ, ракеты «Астер-30» для комплекса «Самт-Т» и ракеты «Скальп». Макрон также упомянул о планах по модернизации украинских истребителей и поставке Киеву 16 истребителей «Рафаль». Он пообещал, что эти истребители поднимутся в небо над Украиной в 28-29 годах. Парламент Венгрии одобрил пакет конституционных реформ, в котором, в частности, говорится об отставке президента Тамоша Шуёка, передает Эфе. Агентство отмечает, что теперь у президента Венгрии есть 5 дней на подписание отставки или на передачу дела в Конституционный суд. Верховный суд России запретил страховщику заменять ремонт автомобиля денежной выплатой. Суд отправил на новое рассмотрение иск автовладельца, которому страховщик отказался проводить ремонт и заменил его денежной суммой в меньшем размере, пояснив, что компания была не вправе заменять работы выплаты в одностороннем порядке. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей-инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом и рассказала нам о реальности. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. Компания ВК заявили Business FM, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Business FM. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
10: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
11: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок-инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
10: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону, право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
12: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.